погасли дрова. Но я думаю, дело не в тяге, потому изменил я слова, что вся жизнь в

0: любовь твою.
1: Друзья, всем хорошего дня. 10:06 на наших студийных. Иван Кучин, новый музыкальный час открыл. Михаил Шуфутинский, Маша Вильбер. И его продолжит, друзья, помните, буквально через полчаса состоится старт акции «Весенний аккорд» на шансоне.
2: Это факт. Боюсь, что так.

0: слушает вся страна. Радио
1: «Шансон». Реклама.
2: Масло «Роснефть» работает в кремлевских курантах, в космосе, на Земле и в океане. Моторное масло «Магнум» от «Роснефти» создано для всех типов двигателей. Оно испытано в самых суровых условиях. С моторным маслом «Магнум» от «Роснефти» мотор работает как часы.
3: Мир вокруг нас меняется, и об этом нельзя молчать. Пришло время читать независимую прессу. Газета «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи.
4: 16+.
5: Предсказать будущее помогут звезды. Узнайте о том, что готовит судьба с помощью небесных светил. Астропрогноз Дарьи Адиевой. Каждое утро по будням на радио «Шансон».
6: Спонсор гороскопа ООО «Берлин Химии» Аминарини.
7: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
8: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
7: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Автоштопор.
1: Тише едешь, дальше будешь.
2: Что касается дорожной ситуации, на данный момент по-прежнему перекрыт центр города, а в остальном движение в норме.
3: Радио Шансон. Радио Шансон.
4: Весна еще в начале, еще не загуляли.
3: Песни на все времена года.
2: Информация о погоде. До конца дня сегодня возможен дождь, плюс 15, по краю дожди до 26.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
5: Радио «Шансон» сделано с душой.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

Эти даты в сердцах, не казенных парадных словах. И два сердца божественной связаны нитью незримой.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Макс, твой выход.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». Специалисты из Британии исследовали гренландских акул для раскрытия причины их необычайного долголетия. Этот вид является наиболее долгоживущим позвоночным на Земле. Они живут более 200 лет. На протяжении длительного времени считалось, что причиной тому служит холодная среда обитания. Эксперты выяснили, что у этого вида не происходило замедление обмена веществ с возрастом, как у прочих позвоночных. Это и могло являться секретом их долголетия. Специалисты хотят провести еще ряд экспериментов и выяснить, как гренландские акулы отреагируют на изменения климата Земли.
0: Хорошие новости.
2: Кулинарный блогер Цай Нань хорошо известен тем, что придумывает необычные блюда. Самым впечатляющим достижением китайского кулинара является полупрозрачный жареный цыпленок. Процесс очень сложный. Кости курицы воссозданы из смеси коллагена, костного мозга и холодного геля. Куриное филе превращается в концентрированную жидкость, фильтруется до идеальной прозрачности и меняет свою форму обратно при помощи загустителей. А корочка покрывается особой прозрачной панировкой, чтобы при жарке образовался характерный хруст. Настоящее произведение кулинарного искусства.
0: Хорошие новости.
2: На пляже Болдерс в ЮАР пейзажи как с картинки. Белый песок, чистая вода, огромные гранитные валуны. Но туристы приезжают сюда не только ради природных красот. На Болдерсе проживает большая колония африканских пингвинов. Они спокойно вьют здесь гнезда и гуляют. Наблюдать за птицами можно почти вплотную, но только со специальных настилов, чтобы не тревожить их. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

0: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
1: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Полетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Друзья, доброе утро. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это? А это мы.
3: Доброе утро всем. И не просто «Ой, мама, кто это?», а «Ой, мама, что это? Что это за красота такая озаряет сегодня у нас все за окном? Весеннее настроение».
2: Это улыбка Ирины Юркевич.
3: И, конечно же, полное лицо Елены Панайотти. Оно не является полным в смысле то, что красиво в ней все и абсолютно прекрасно. Вездесущая моя, здравствуй, доброе утро. И наши дорогие радиослушатели тоже. Уже на протяжении нескольких дней мы совместно с нашим партнером ТРК «Седанка Сити» разыгрываем подарочные сертификаты в честь дня рождения нашей радиостанции. А нам, между прочим, годиков уже немало, 20 лет.
2: Целый юбилей состоялся 3 мая, поэтому, друзья, вот эту акцию, мега-супер-пупер-акцию под названием «Весенний аккорд» мы и приурочили к нашему юбилею. Поэтому подарки у нас супер достойные. Это стоит того, чтобы поучаствовать и прямо сейчас начинать набирать наш номер 220-93-83.
3: Смотрю я сегодня

0: шансы есть у каждого из вас. Вот, Лен, ты знаешь, нашей радиостанции «Шансон Владивосток» исполнилось 20 лет. Ты помнишь, что было 20 лет назад?
1: А ты знаешь, когда мне говорят 20 лет назад, у меня почему-то 90-е в голове всплывают. А на самом деле 20 лет назад было в 2026.
0: Это было относительно не так давно, и на протяжении всего этого времени каждый день вместе с нами наши любимые радиослушатели.
1: И, соответственно, наше любимое, вот это все, наш любимый шансоновский вайб, наши любимые жанровые песни. И, конечно же, мы очень любим делать сюрпризы нашим слушателям, очень любим давать подарки, дарить подарки. И сегодняшний день, он такой необычный и кому-то принесет удачу.
0: Он уже приносит удачу нам с тобой, потому что у нас с тобой сегодня, между прочим, тоже есть такая счастливая возможность встретить, сегодня же середина рабочей недели.
1: Самое что ни на есть середина.
0: Самое яблочко. А в серединку рабочей недели что? Хочется уже помыслить о каком-либо весеннем отдыхе в грядущие выходные. И, кстати говоря, в ТРК Седанка Сити очень много всего для того, чтобы классно эти выходные провести. Там можно и поесть.
1: Там можно и попить.
0: Ну, я хотела сказать и одеться, а ты больше как-то все-таки запопить. Можно и попить, быть красивым, стильным, модным, ухоженным, полностью довольным своей жизнью. Вот, Елена, давно была вообще в Седанка-Сити?
1: Очень давно. Но я планирую сегодня туда заскочить.
0: Конечно, конечно, потому что ты уже раскусила, ты уже узнала, какие есть там классные магазины. Я вот регулярно проезжаю периодически мимо Седанки-Сити. Во-первых, смотрю на нее, думаю, стоит такая красавица, такая большая, красивая. Я думаю, как классно, что это наши друзья весенние.
1: Друзья, 220-93-83, наш эфирный телефон. Вам сегодня предстоит угадать, что же магазин, что же за магазин предоставил подарок дня. А подсказки у нас очень интересные. Я сейчас смотрю, у меня лицо все шире и шире расплывается в улыбке.
0: А
1: оно становится полным.
0: Крупным, как я сегодня предрекла. Знаешь, вот не хотела я на тебя наговаривать.
1: Но уже поздно. Уже все случилось, Ира.
0: Да, действительно, это так. Вот с утречка так хорошо с тобой начать это рабочее утро. Но на самом деле я знаю, что многие сегодня в связи с перекрытиями дорожного движения столкнулись с тем, что проблематично передвигаться по центру нашего Владивостока. Это же повод.
1: Но зато кнопки нажимать в телефоне очень
0: просто. Конечно, можно потратить это время на дозвон к нам в нашу радиостудию. Еще и плюс ко всему, можно из центра города повернуть, да?
1: И
0: заехать в Седанку-Сити.
1: Да, загород. А загород дороги вообще свободные.
0: Да, все в Седанка-Сити, конечно же. Я вообще, кстати говоря, всегда за то, чтобы наши слушатели почаще к нам дозванивались и участвовали в конкурсах, потому что, ну, к примеру, бояться здесь нечего. Тем более у нас есть наши социальные сети,
1: которые,
0: друзья,
1: тоже работают. И наша Снегурочка, плавно трансформировавшаяся в девочку весну, кудрявую, теплую, красивую, красочную, уже начала снимать видео, и потом эти самые видосы обязательно выложат в наши соцсети, чтобы вы знали, как именно у нас проходит. Проходит этот розыгрыш.
0: Да, а еще так здорово то, что наши социальные сети постоянно растут, и я иногда вижу в городе тех людей, которые периодически узнают нас, но почему-то стесняются подойти.
1: А ко мне подходят.
0: Да?
1: Да.
0: Ко мне подходили несколько раз очень милые у нас душевные и добрые радиослушатели. Вот им стоит отдать должное. Таких мало на самом деле.
1: Ко мне, помню, подходит абсолютно милая дама, показывает мне мой видос с карты дня и говорит: «Здравствуйте, это же вы, Лена, по Наюте, а я ваша поклонница». Я думаю, вот она и пришла, слава.
0: Вот она
1: мой звездный
0: и пришла,
1: час.
0: Это твоя женщина. Поэтому, хорошие наши, не стесняемся, совершенно свободно набираем наш студийный телефон. А пока вы набираетесь смелости, мы можем послушать какую-нибудь хорошую песенку.
2: Реклама на радио «Шансон». Идемицо заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло Идемицо. Японское качество для вашего автомобиля. Сайт idemitsu.ru.
3: Спокойно, мама, за семью.
4: Всем я Грипферон даю.
5: Под его защитой мы.
6: Нам простуды не страшны.
7: Спрей и капли Грипферон. Профилактика гриппа и простуды для всей семьи. Подходит даже будущим мамам и малышам.
8: О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
9: Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Справятся с вирусом и воспалением, аллергией, сухостью и раздражением. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
10: Эх, разгуляй! 2018.

0: На сцене десятки звезд для ценителей настоящего шансона. Впервые на «Разгуляе» восходящая звезда телевидения и социальных сетей Ярослав Сумишевский с песней «Говоришь мне».
1: Давай, давай оставим все, как есть.
0: Эх, «Разгуляй»! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Билеты в кассах «Олимпийского» и на сайте концерт.ру. Для лиц старше 12 лет.
2: Когда утро начинается с любимого голоса,
3: рота, подъем!
2: С милого сердцу звука или с вежливой просьбы:
4: алло, машину уберите, я выехать не могу!
2: Включайте радио «Шансон», и утро начнется с «Каверенной Ани».
5: И снова здравствуйте! Я вернулась, чтобы вы просыпались в хорошем настроении.
2: Утро доброе с Аней Кавериной. Она вернулась и работает за троих. Каждый день с 7 до 11 легкая на подъем Каверина разбудит, поднимет на ноги и сделает все, чтобы ваш день задался.
5: А кому-то еще и денег дам.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Друзья, а это акция под названием
8: «Не аккорд на волне хорошего радио».
7: Да, это именно она, это именно весенний аккорд. Ира, у нас уже есть слушатель, давай с ними общаться.
9: С удовольствием, с большим. Доброе утро.
7: Доброе утро, здравствуйте.
10: Доброе утро, боже мой, я дозвонилась, первый раз в жизни дозвонилась.
9: Это так замечательно.
7: У вас такой зажизнерадостный голос, так приятно вас слышать.
9: У вас такая приятная энергетика, мы тоже очень рады вас слышать здесь. Как вас зовут?
10: Меня зовут Кристина.
7: Так, Кристина, правила наши знаете. По-моему, вы еще не участвовали у нас, а у нас правила таковы. Если вы уже что-то у нас забирали, подарок дня, например, да, то значит мы даем шанс другому радиослушателю
9: конечно,
7: этот самый подарок забрать. Поэтому имени Кристины у нас нигде не фигурировало, поэтому мы вас приветствуем, и мы с удовольствием сейчас будем задавать вам самые что ни на есть каверзные вопросы. Ну, а вам нужно предстоит угадать магазин, который предоставил сегодняшний подарок дня. Кристин, вы готовы?
10: Волнуюсь, но давайте попробуем.
7: Давайте. А может быть, ваша интуиция как-то настроена уже, чтобы вы сходу назвали этот самый магазин?
9: Ну, а так можно было.
7: А так можно было, конечно.
9: Удивительно. Давай все-таки пройдемся по классике, потому что вот чудеса сегодня и так просто сыпятся, как из рога изобилия с самого раннего утра. Значит, первая подсказка. Где покупатель находит знакомые шестиугольные ключи, плоские упаковки и скандинавскую эстетику?
7: Кристина.
9: Кристина, шестиугольные ключи, как вам?
7: Вы часто ими пользуетесь? Как часто вы пользуетесь шестиугольными ключами? Вот представляете, пятиугольный ключ, только еще один уголочек дорисовываете, и вот вам ваш шестиугольник.
10: Я даже трехугольный не представляю.
9: На самом деле сложно представить, что Кристина вообще когда-либо держала в руках шестиугольный ключ, как и я,
7: Мне уже очень смешно.
9: Но я 100% знаю, что они нужны очень многим людям. Давайте углубимся, потому что есть еще и плоские упаковки. Как тебе такой поворот, а?
7: А как тебе скандинавская эстетика?
9: Да, отлично.
7: Ну, тут уже вот подсказка. Супер. Все, на ладони. Просто берешь и магазин называешь.
9: Да, на ладони этот ключ. Кристина, есть догадки?
10: Только палки для ходьбы.
9: Палки для ходьбы. Это относится к какой-то скандинавской эстетике.
7: Эстетики. Еще как скандинавская эстетика?
10: Ну, что-то вообще никак.
7: Ну, давайте. Какое название вам приходит сходу? Вот первое в голову.
10: Какой-нибудь магазин-турист.
7: Магазин-турист.
9: Магазин-турист, насколько я помню,
7: холодно.
9: Уже где-то у нас фигурировал.
7: Вчера фигурировал.
9: Да, потому что мы наших друзей запоминаем. Но это не магазин-турист, здесь название магазина другое. Но мы зафиксировали шестиугольный ключ, друзья.
7: В руках зафиксировали.
9: Это уже просто супер. А есть еще какие-то варианты ответов, иначе ну, мы будем давать шанс нашему другому радиослушателю. Подсказка, я считаю, такая, достаточно плотная.
10: Вообще никаких...
7: Хорошо, Кристин, мы желаем вам удачного дня, и я освобождаю телефон 220-93-83, и лампочка мыркает, это значит, что вывожу в эфир следующего дозвонившегося. Здравствуйте.
9: Доброе утро, твой Морзе проснулся, кстати, Елена.
11: Доброе утро.
9: Слышишь, пик-пик-пик, доброе утро.
11: Доброе.
9: Как вас зовут?
3: Светлана Владимировна.
7: О, я знаю, что Светлана Владимировна обладает азбукой Морзе, ибо на фоне вашего голоса там какая-то морзянка пробивается. Вы нам из корабля звоните?
3: Нет, мы звоним из салона красоты.
9: О, супер! Я знаю, что нас очень любят слушать в салонах красоты. Светлана, да, Владимировна, я приблизительно представляю, какая красивая атмосфера там находится вокруг вас. И, конечно же, всему вашему салону мы желаем утреннего приятного пробуждения и,
3: спасибо,
9: победы в нашем конкурсе. А, ознакомились ли вы уже с нашей шестиугольной подсказкой номер один?
3: Шестиугольная, но у меня только, знаете, вариант, что товары для дома.
7: Так, очень тепло.
9: Да,
3: Светлана. Может быть, вот, знаете, так, или Домовит, или Хозмаркет, что-то такое.
7: А вы давно были в Седанка Сити, в ТРК?
3: Да, бываю.
7: Так, вспоминайте, какой там магазин находится, который поставляет шестиугольные ключи?
3: Ну, товары для дома.
7: И что без шестиугольных ключей, ну, никак не собрать?
3: Что без шестиугольных ключей никак,
7: да,
3: не,
7: да,
3: собрать?
7: Да, да, да. Вот вам уже такая подсказища.
9: Даже я уже начинаю фантазировать, что нельзя не собрать без шестиугольного ключа, Елена. И в сочетании с тем, что там еще есть упаковки и скандинавская эстетика. Но у нас есть еще и вторая подсказка, кстати говоря.
7: Она вытекает из скандинавской эстетики. Скандинавская простота на первом этаже Седанка Сити.
3: Скандинавская простота на первом этаже.
7: Угу. Да, да.
9: И поскольку вы бываете в Седанка Сити, это немножечко упрощает понимание. И, собственно, варианты.
7: Значит, на слуху этот магазин, по крайней мере, вы видели.
3: Японские ножи.
9: Точнее, на минус первом этаже.
7: Даже на минус первом этаже. То есть это там.
9: И такое бывает.
3: Вот японские ножи.
7: А почему японские, когда скандинавская? Япония и Скандинавия, они диаметрально противоположных направлениях.
9: Вот тебе, Елена, все бы ножи да ножи.
7: Так это не мне, это Светлана.
9: Как я люблю говорить, что от Светланы всегда веет светом.
7: А от Лены?
9: Ленью. Хотя такого не скажешь о неутомимой Елене.
7: Дальше я вывожу в эфир фон для того, чтобы мы проржались. Итак, Светлана.
9: Светлана, у нас уже достаточно информации. Минус первый этаж Седанка Сити. Далее шестиугольные ключи и что-то, что можно при помощи них собрать. Что-то это продается в этом прекраснейшем магазине. Я, кстати, уже про него прочитала, здесь посмотрела. Да, я туда тоже хочу, потому что...
3: Может быть, техника электрика? Точка техники.
7: А какую вы технику будете шестиугольными ключами собирать?
3: Да не знаю, я вообще ее не собираю.
7: И скандинавская простота, вот тоже надо связать эти два понятия, шестиугольный ключ и скандинавскую простоту. И тогда вот оно само нарисовывается.
9: Красивое такое скандинавское.
7: Очень красивое.
9: Вот есть такое понятие скандинавский стиль.
7: Скандинавская ходьба, например, с палками, да, но это...
3: Ну вот девушка сказала, первая сказала, что это мимо, да, ну что вот скандинавское...
7: Ну давайте еще одна ваша версия, и там уже будем смотреть, либо-либо-либо. Два варианта.
3: Может, магазин так и называется «Скандинавия»?
7: Нет,
9: не Скандинавия. Нет, это не «Скандинавия», Светочка, но очень-очень близко.
7: Близко,
9: да. А на самом деле, как всегда, всем нашим радиослушателям, кто участвует, я желаю в дальнейшем победы. Молодцы, будьте с нами, мы вас очень сильно любим.
7: Здравствуйте.
9: Доброе утро.
11: Здравствуйте.
7: Еще раз.
11: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Здравствуйте, как вас зовут?
11: Меня зовут Максим.
7: Максим или Алексей?
9: Максим.
7: Я теперь слышу, что Максим. Итак, Максим, вам давать третью подсказку, или вы, может быть, уже знаете, что это за магазин?
9: А может быть, у Максима в руках вообще на постоянной основе шестиугольный ключ.
7: Прирос.
9: Плоские упаковки и скандинавская эстетика.
7: И скандинавские палки.
9: Максим, есть какие-то...
11: Да, конечно, я могу ответить на ваш вопрос. Но единственное, это бренд ушедший из нашей страны, и я не могу вспомнить, как сейчас называется магазин.
9: Ага, на этот случай
7: так,
9: у нас тут,
7: так,
9: кстати,
7: так.
9: Есть еще дальнейшая подсказка.
7: Ира, давай.
9: Мне больше всего интересует, каким образом интуитивно вы приблизились к этому ответу, то есть что побудило, какие были мысли, размышления, какие?
11: А был покупателем в этом магазине.
9: Да, потому
11: и минус
9: что...
11: первый этаж очень подсказку хорошую дал.
9: Помог. Ну, Максим, максимум просто удачи сегодня. Я думаю, что на вашей стороне. Лен, давай попробуем вот третью подсказку. Потому
7: давай.
9: Что она вроде бы и простая, и в то же время, ну, вспомнить конкретное название магазина, это интересно.
7: Название, звучавшее как пожелание везения на языке Шекспира, Максим. Как же вот это вот пожелание везения звучит на языке великого писателя?
11: Еще будут Шекспира читать.
9: Знаешь, я на самом деле могу сказать, что это просто может звучать как пожелание везения. Ну, да, язык да. Шекспира, ну, это прямо очень сильно. Да. Это сильно.
7: Ну, по крайней мере, такая подсказка.
9: Да, да, подсказка такая сильная, серьезная. Сразу видно то, что она такая подготовленная, такая выдержанная, что ее готовили. Звучит как пожелание везения. Как же оно звучит? И не по-русски.
11: Ой, а Икея все-таки не подойдет название?
9: Ну, она уже не подойдет, но вот
7: да.
9: Если ее переформулировать как звучание пожелания везения, и опять-таки повторюсь, не по-русски. По-русски бы мы сказали «Бог с тобой». Но магазина «Бог с тобой» пока не существует.
7: Поэтому есть другой магазин. В
9: Седанка Сити.
7: Именно есть другой. Пожелание везения. Да, из двух слов состоит. Если вы были, вот закрывайте глаза и вспоминайте, как эта вывеска звучит.
11: Вот я помню, что он с домовитом.
7: Два слова. Одно из трех букв, хорошо, второе из четырех.
9: Вопрос. Максим, а как обычно вы кому-то так можете пожелать вот везения? Не по-русски, если мы говорим.
11: Ну, вы знаете, у меня только удачи в голову приходит.
7: Не по-русски. Допустим, доброе утро, не по-русски, как вы скажете?
9: На слуху это на выражение, слуху,
7: да.
9: Всегда.
7: Или добрый вечер, как вы тоже, не по-русски скажете?
11: Good.
7: Так.
11: Товары.
7: Так. И вот первое слово уже угадали из трех букв. А второе?
11: Не, good luck, да? Наверное, так.
8: Абсолютно верно, потому что меня хорошего радио.
9: Меня уже просто опять вот так вот всю, как и каждый день, я так переживала за Максима, как вот за себя.
7: Ир, да, ты очень эмоциональный человек, ты очень эмпатичный человек и переживаешь за всех наших слушателей, как
9: за каждого. Болит, переживаю всегда. Да, действительно, Максим, мы вас поздравляем. Какие-то есть у вас вот слова сейчас, чтобы выразить все то наслаждение от удачи, которая обрушилась на вас сегодня в этот столь ранний час?
11: Ой, да, всегда хочется сказать спасибо хорошему радио. Не первый раз участвую, правда, очень давно.
9: Да.
11: Лет 10 назад удавалось выигрывать подарки.
9: Вы молодец. Спасибо вам за постоянство и за то, что вы уже так много лет вместе с нами. Трубочку не кладите.
7: Максим, а знаете, какой подарок вам предстоит забрать?
9: Кстати, да.
7: Подарок просто потрясающий. Это кресло. И, возможно, даже вам придется воспользоваться шестиугольным ключом. Ну, но он будет в комплекте, не переживайте,
9: это
7: вам
9: кайф,
7: его дадут.
9: Кресло. Это
7: красота,
9: можно
7: да?
9: везде. Максим, кстати, кресло вообще, вот, ну, куда вы можете примерно применить? Куда поставите? На дачу, домой, на балкон?
11: На дачу, наверное, на веранду.
9: Дача, отлично. да, классно. Мне очень нравится. Максим, я вам желаю на этом кресле получать максимум удовольствия от жизни и чтобы вокруг летало поменьше комаров и были только солнечные денечки. А, между прочим,
7: трубочку не кладите мне эфира, расскажем, где и как вы заберете подарок.
9: Партнер нашего сегодняшнего дня – это магазин Good Luck, ведь уход IKEA не повод отказываться от привычного стиля в интерьере. Поэтому благодаря Good Luck прямо сейчас у вас появилась возможность купить ту самую, да-да, ту самую любимую мебель. Да, немного поменяли внешний вид и название, но дизайн, качество, простота покупки и легкость сборки – все это осталось на прежней высоте. ТРК Зиданка Сити минус первый этаж.
7: Скидки на товары с желтым ценником, имейте это в виду.
9: Смотрите на желтые ценники, в ручки берите шестиугольные ключи и собирайте свои любимейшие и такие уже давно знакомые предметы интерьера, любимые шкафы, кресла, как у Максима, и получайте удовольствие от жизни. Всем до завтра. У каждого будет возможность получить приз от радио Шансона ТРК Седанка Сити. Ну а мы с Леночкой пошли мечтать, чтобы мы поставили себе на дачу из магазина Good Luck.
8: Слышишь? Это весна на радио Шансон. Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио Шансон. Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
12: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
8: Слышишь? Это весна на радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции торгово-развлекательный комплекс «Седанка Сити». Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
13: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
14: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
15: Для тех, кто за рулем.
7: Друзья, всем доброго дня. Что касается дорожной ситуации, на данный момент по-прежнему перекрыт центр города. Также медленно движется транспорт на Пушкинской, на Светланской, на Суханово, на агропарке Семеновской, Дальпрессе, Первой речке, Некрасовской, кольце инструментального завода, от Второреченской развязки до Молодежной. Это вся информация. Будьте аккуратны.
8: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
16: Цвела, буянила весна.
8: Песни на все времена года.
7: Во Владивостоке сегодня до конца дня осадков не ожидается. Температура воздуха будет держаться на отметке в 15 градусов, а вот к вечеру дождь все-таки возможен. По краю сегодня местами небольшие дожди, температура воздуха до 25 градусов.
8: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Приморье, 11 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Пожары усиливаются в Приморье. За прошедшие сутки зарегистрировано 35 природных пожаров общей площадью 2500 гектаров. В тушении принимали участие 403 человека. В ликвидации возгораний также принимали участие сотрудники пожарной безопасности МЧС России по Приморскому краю. Совместными усилиями удалось избежать перехода огня на населенные пункты, рассказали в МинГО и ЧС. Стало известно о новых схемах обмана ветеранов в преддверии 9 мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками соцфонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и забирают данные банковской карты и код из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Она ведет на фальшивые сайты. После ввода данных мошенники получают доступ к счетам. В Приморье активизировались продажи автомобилей. На вторичном рынке лидирует Nissan. За три месяца россияне приобрели 654 таких авто. А это ни много ни мало более пятой части, 20% от всех продаж. Далее идут китайские модели, 572 проданных экземпляра. Также в пятерке лучших расположились Audi, Volkswagen, а замыкает список американская Tesla. 292 реализованных машины с пробегом. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. Продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза. А дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Также увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже на 101%. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня 13-15, переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь, ветер умеренный. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юргеевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.

0: Я люблю тебя.
1: Ярослав Сумишевский, Алексей Петрухин в начале нового музыкального часа на хорошем радио. Вот интересно мне когда-нибудь познакомиться с девушкой по имени Вероника Перепелкина и спросить, а не ей ли случайно посвятили песню эти два потрясающих музыканта. Но незнакомой у меня такой нет. И когда Алексей Петрухин был у нас на эфире, он тоже сказал, что не встречал еще, к сожалению, вот такую вот девушку. Но если когда-нибудь на концерте к нему подойдет Вероника Перепелкина, он будет очень и очень счастлив. Но мы движемся дальше. У нас уже 11:08, и Виктор Королев далее в эфире.

0: Реклама.
1: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу порой желудку не по силам переварить эту еду.
2: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
1: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Мир вокруг нас меняется, и об этом нельзя молчать. Пришло время читать независимую прессу. Газета «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи.
4: 16+.
5: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды. К 18-летию радио «Шансон». Стас Михайлов, Александр Новиков, Вика Цыганова, Таисия Повали, Ирина Круг и многие другие. Эх, разгуляй! Билеты на сайте и в кассах «Олимпийского», и на сайте концерт.ру. Для лиц старше 12 лет.
6: Официальный спонсор «Эх, разгуляй» – МИЦ Девелопмент. МИЦ строит для тебя. МИЦ строит все по-твоему.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вы сегодня отлично. Моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качели и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы громко, ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

белый флаг и соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Но все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви, и оно простое.

0: это штопор.
1: О дорогах на дорогах.
2: Всем доброго дня. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатная. Адрес: Военное шоссе 5. Что касается дорожной ситуации, по-прежнему перекрыт центр города. Пробки в районе горпарка Семеновской и Суханова. От Дальпресса на Первую речку, на Второреченской развязке. И это вся информация. Будьте аккуратны.
3: Реклама.
4: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
5: Радио «Шансон».
6: Прогноз погоды.
7: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.
2: Сегодня во Владивостоке до конца дня осадков не ожидается. Вечером дождь возможен. Температура воздуха плюс 15 по краю. Местами дожди до 26.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
8: Хорошее радио.
9: Радио «Шансон». Слушает вся страна.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». 11 часов и 31 минуту показывают студийный «Макс». Твой выход.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». Издание Deadline поделилось дебютными кадрами биографического фильма «Ужин с Одри». Проект расскажет о дружбе актрисы Одри Хепберн и дизайнера Юбера де Живанши. Они познакомились в Париже на съемках комедии «Сабрина» в 1953 году. Эмоционально выгоревший Живанши изначально отказался наряжать Хепберн, но впоследствии поддался ее очарованию. Главные роли исполнят Томасин Маккензи и Энсел Элгарт. Точная дата релиза не уточняется.
0: Хорошие новости.
2: В традиционном представлении арбузы – это плоды крупного размера, поэтому урожаи, которые собирают американки Дилани Раптис и ее мама, наверняка вас удивят. Этот семейный дуэт исследовательниц из Вирджинии еще 5 лет назад задумался над тем, как можно сделать арбузы маленькими, при этом сохранив их основные свойства.
0: Хорошие новости.
2: Чтобы достичь результата, американки применили метод химической мутации без использования ГМО, и получились удивительные плоды. Арбузы сохраняют сладкий вкус, мякоть красного и оранжевого цветов и достаточную плотность. Вот только весят они 80-200 граммов, и некоторые по размеру не крупнее куриного яйца. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эти грузовики постоянно создают пробки.
2: Но без них опустеют полки наших магазинов.
3: Дальнобойщики такие странные, хмурые, неприветливые.
2: Но ведь мы сутки напролет проводим в дороге, вдали от семьи.
4: Все выглядит иначе, когда знаешь, что внутри. На душе у водителя, в моторе грузовика. Моторное масло Shell Римула для дизельных двигателей. Важно то, что внутри.
5: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-44-44. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй!» 2018.
6: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как мужчине всегда быть уверенным в своих сексуальных возможностях. В гостях у нас ведущий специалист компании «Позитив Био» Андрей Иванович Орлов. Андрей Иванович, сегодня на рынке много сильнодействующих лекарственных средств для усиления мужской потенции, которые имеют целый ряд побочных эффектов и могут быть очень опасны, а также множество так называемых препаратов, которые обещают чудодейственный эффект, а на деле оказываются пустышками. Что вы можете предложить мужчинам, чтобы усилить потенцию и иметь настоящую мужскую силу?
7: Здравствуйте! Чтобы усилить потенцию и иметь настоящую мужскую силу, мы предлагаем вашему вниманию уникальный комплекс для мужчин «Танкат Али Премиум». В его основе легендарный малазийский корень «Танкат», а также 9 мощнейших натуральных биокомпонентов, которые комплексно улучшают и усиливают потенцию, повышают уровень главного мужского полового гормона тестостерона, усиливают половое влечение и обеспечивают сильную эрекцию.
6: Андрей Иванович, а с какого возраста надо начинать заботиться о своем мужском здоровье?
7: Вы знаете, мужское здоровье – это очень важный вопрос. И начать заботиться о нем нужно как можно раньше, ведь с возрастом даже у самого здорового мужчины возникают проблемы с потенцией. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет улучшить и усилить свою мужскую силу, приобрести и попробовать «Танкат Али Премиум». «Танкат Али Премиум» – это символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 0202. 8 800 200 ровно 0202.
6: Но, Андрей Иванович, как позвонить? Ведь для многих мужчин этот вопрос довольно интимный.
7: Мужчины могут быть совершенно спокойны. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы и порекомендуют наиболее эффективный курс «Танкат Али Премиум», который поможет мужчинам стать уверенными в своей мужской силе и отношениях с противоположным полом. Ну а для слушателей радио «Шансон» действует специальное предложение. Вы можете приобрести легендарный «Танкат Али Премиум» всего за 1 рубль. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 0202. Звоните прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Звонок бесплатный и анонимный.
8: БАД не является лекарственным средством. ООО «Позитив Био». Подробности об акции по телефону 8 800 200 0202. Акция проводится с 1 июня по 30 ноября 2018 года. Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Реклама. Песня, а не реклама. Реклама радио
1: «Шансон». Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
4: Друзья, всем доброго дня. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Итак, что касается дорожной ситуации. Прямо сейчас, открывая интерактивную карту пробок, по-прежнему у нас перекрыт центр города. Сильный затор в районе горпарка Семеновской от маяка Гершельдовского в сторону ЖД вокзала. Также от Дальпресса на кольцо Инструментального, от Первой речки на Некрасовскую, по Котельниково на кольцо Третий рабочий. А на перекрестке Русской и Бородинской тоже затруднен проезд. Удачи в пути.
5: Реклама.
6: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
7: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
6: Я буду с тобой всегда.
5: Радио «Шансон».
8: Прогноз погоды.
9: Снова голуби воркуют в теплых лужах, воробьи озоруют.
4: Поговорим о погоде. Партнер выпуска – компания «Геометрия уюта». Эксперт в мире остекления и ремонта балконов. До конца дня сегодня возможен дождь. Температура воздуха 15 градусов. По краю сегодня дожди до 26.
5: Реклама.
10: Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
11: Геометрия уюта.
10: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
11: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
10: Отлично, Google. Звоню в Геометрию уюта. 280-2101.
5: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
0: Радио «Шансон». Сделано с душой.

12 часов радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Репетиция парада Победы проходит во Владивостоке. Она началась спустя несколько часов после перекрытия центра города. Напомним, что с 7 утра проехать нельзя по участкам Светланской, Людской, Океанского проспекта и примыкающим к ним улицам Баревича, Адмирала Фокина, Первой морской и другим. Серьезные заторы на пути в центр города сохраняются. Ограничения снимут только после 13 часов. В продолжении темы напомним, что весь общественный транспорт до обеда ходит по измененным маршрутам. Также есть вероятность, что 7 мая пройдет еще одна репетиция парада Победы. И центр города снова перекроют до обеда, но пока неизвестно, будут ли использовать резервную дату. Тем временем еще одно важное ограничение все-таки будет с вечера 8 мая. И до конца дня 9 не будет работать платная парковка на Корабельной набережной. Новые дорожные камеры установят на трассе новый дефрис седанка в районе Зимы Южной. По данным ГИБДД, автоматический комплекс будет фиксировать не только превышение скорости, но и выезд на полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, несоблюдение правил установки и стоянки и движения по обочинам. Ранее стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе фуникулера, на Второй речке и на улице Калинина. Приморцы стали больше разговаривать по телефону. А в среднем один абонент в Приморском крае проговаривает на линии порядка 10 часов в месяц. На просмотр фильмов, мобильные приложения и социальные сети у жителя региона в среднем ежемесячно уходит 52 гигабайта мобильного интернета. Самыми разговорчивыми оказались жители нескольких населенных пунктов. В первую пятерку по активности общения вошли Лучегорск, Ковалерово, Михайловка, Преображение и Кировский. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 13-15, переменная облачность, умеренный ветер. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, ветер умеренный. Ирина Юргиевич, радио «Шансон», Владивосток.

Друзья, всем хорошего дня. Полуденный порог перешагнули. 12.07 на студийных. Май разгорается. Лесоповальцы в начале нового музыкального часа отметились. Денис Майданов инициативу подхватывает. Будьте рядом.

Я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, к которой с тобою иду.

0: Реклама.
1: Нос заложен и течет.
2: Не мешался насморк, чтоб новый экстра Риностоп. Новый Риностоп экстра. Активен до 12 часов.
3: Новый Риностоп экстра Риностоп.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу порой желудку не по силам переварить эту еду.
5: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
4: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Слово в слово на радио «Шансон» наш компьютер выбрал Ирину из города Бугуруслан.
7: До этого звучала песня «Лес повал», «Все стало прекрасно». И Сергей Трофимов.
6: Кто?
7: Ирина Круг пела.
6: Да, Ирина, я вас поздравляю! 18 тысяч рублей ваши!
8: Игра «Слово в слово». Нам 18 лет. Вам 18 миллионов. Правила и условия участия на radioshanson.fm.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: «Радио Шансон» – все только начинается.

сердце от любви. Она была совсем девчонкой, и вечер чудо сотворил. Играла музыка за стойкой, а он смущался и курил.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
5: Автоштопор.
6: Тише едешь, дальше будешь.
7: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатная. Адрес Военное шоссе 5. Что касается дорожной ситуации. По-прежнему центр города перекрыт. Пробки в районе Гурпарка Семеновской, Авроровской, Комсомольской, Дальпрессе, Тигровой, Пограничной. От Дальпресса на кольцо инструментального завода спуск с Днепровской стоит. От поворота на Китай город до поворота на Снеговую пати в другую сторону. Очень все печально, плотно из-за ДТП. Еще и по Днепровской до перекрестка с Бородинской едут крайне медленно. От кольца Багратиона на Второреченскую развязку тоже сложно.
8: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.

0: Во Владивостоке до конца дня переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 15. По краю дожди до 26.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
2: Радио «Шансон». Все только начинается.

Выйду за околиц, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные, и здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Уже половина первого на студийных, и Макс с удовольствием появляется в эфире.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». Британский стартап предлагает экологичный способ пересечения Ла-Манша под парусом. Компания эксплуатирует 17-метровый катамаран, который вмещает до 12 пассажиров. Он курсирует между Дувром и французским городом Булонь-сюр-Мер. Переправа занимает от 4 до 5 часов, в зависимости от погоды. Судно используют в основном ветер и приливы. Двигатели работают только во время штиля, при выходе из гавани и на спокойных участках пролива.
0: Хорошие новости.
2: В Китае набирает популярность необычная практика. Люди создают с помощью искусственного интеллекта цифровые версии своих бывших партнеров. Такие боты обучаются на переписках, голосовых сообщениях и личных воспоминаниях, после чего начинают имитировать манеру общения, характер и поведение человека. В результате получается виртуальный собеседник, с которым можно продолжать диалог после расставания.
0: Хорошие новости.
2: Новая китайская идея подается как способ легче пережить разрыв и получить эмоциональное завершение. Однако вокруг нее уже возникли споры. Одни считают это полезным инструментом для борьбы с одиночеством. Другие – тревожным примером зависимости от прошлого, который мешает отпустить отношения и идти дальше. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
0: Хорошее радио.
5: Зарубежный шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
3: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как мужчине всегда быть уверенным в своих сексуальных возможностях. В гостях у нас ведущий специалист компании «Позитив Био» Андрей Иванович Орлов. Андрей Иванович, сегодня на рынке много сильнодействующих лекарственных средств для усиления мужской потенции, которые имеют целый ряд побочных эффектов и могут быть очень опасны, а также множество так называемых препаратов, которые обещают чудодейственный эффект, а на деле оказываются пустышками. Что вы можете предложить мужчинам, чтобы усилить потенцию и иметь настоящую мужскую силу?
4: Здравствуйте! Чтобы усилить потенцию и иметь настоящую мужскую силу, мы предлагаем вашему вниманию уникальный комплекс для мужчин «Танкат Али Премиум». В его основе легендарный малазийский корень «Танкат», а также 9 мощнейших натуральных биокомпонентов, которые комплексно улучшают и усиливают потенцию, повышают уровень главного мужского полового гормона тестостерона, усиливают половое влечение и обеспечивают сильную эрекцию.
3: Андрей Иванович, а с какого возраста надо начинать заботиться о своем мужском здоровье?
4: Вы знаете, мужское здоровье – это очень важный вопрос. И начать заботиться о нем нужно как можно раньше, ведь с возрастом даже у самого здорового мужчины возникают проблемы с потенцией. Поэтому я рекомендую всем, кто хочет улучшить и усилить свою мужскую силу, приобрести и попробовать «Танкат Али Премиум». «Танкат Али Премиум» – это символ мужского успеха и максимум сексуальной энергии. Звоните по телефону 8 800 200 ровно 0202. 8 800 200 ровно 0202.
3: Но, Андрей Иванович, как позвонить? Ведь для многих мужчин этот вопрос довольно интимный.
4: Мужчины могут быть совершенно спокойны. Наши специалисты ответят на все интересующие вопросы и порекомендуют наиболее эффективный курс «Танкат Али Премиум», который поможет мужчинам стать уверенными в своей мужской силе и отношениях с противоположным полом. Ну а для слушателей радио «Шансон» действует специальное предложение. Вы можете приобрести легендарный «Танкат Али Премиум» всего за 1 рубль. Напомню, телефон 8 800 200 ровно 0202. Звоните прямо сейчас. 8 800 200 ровно 0202. Звонок бесплатный и анонимный.
5: БАД не является лекарственным средством. ООО «Позитив Био». Подробности об акции по телефону 8 800 200 0202. Акция проводится с 1 июня по 30 ноября 2018 года. Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
2: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
3: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
4: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
5: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
6: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
7: Автоштопор.
8: О дорогах на дорогах.
9: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Что касается дорожной ситуации, на данный момент перекрыта Корабельная набережная, центр города перекрыт, пробки в районе Горпарка Семеновская, Авроровская, Комсомольская, Дальпресса. Покрыгина едут медленно в сторону ЖД вокзала. Очень сильный затор на Днепровской до Молодежной. И также на БАМе пробка и по Днепровской в сторону перекрестка Василковой-Бородинской. От поворота на Китай-город до поворота на Снеговую Пай тоже все стоит, еще и там ДТП. Дальше смотрю карту, а в остальном все в норме, удачи в пути.
10: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23-7-2-0. «Угона нет» на Черемушках. 23-9-2-0. Сайт «угона.нет».
11: Радио «Шансон».
12: Прогноз погоды.
13: Снова сердце встречает весну.
9: Во Владивостоке сегодня 15 градусов тепла. К вечеру возможен дождь. По краю сегодня возможны дожди до 26.
11: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
14: Радио «Шансон». Все только начинается.

На старой кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Ну, в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

имелись, забот не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки, одуванчика порой.

хрущевке старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам мила, где сплетни вечные дела.

Приморье, 13 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Во Владивостоке раньше обычного запустили движение в центре города после репетиции Парада Победы. Потоки машин хлынули на центральные улицы города. Сейчас дорожная обстановка должна наладиться, отмечается в сообщении Дорожной службы города. Правила получения водительских прав изменят в России. С 2027 года часть процедур станет проще. Например, медицинскую справку не придется приносить, если данные уже есть в системе и заявление подано через госуслуги. Также сократят сроки ожидания практического экзамена. После сдачи теории его должны назначить максимум в течение 60 дней, а не полугода, как раньше. Во Владивостоке на Покровском парке автомобилистам приходят штрафы по 2250 рублей за выезд на выделенную полосу. Одному из жителей Владивостока пришел бонус в виде подобного штрафа за выезд на выделенку в районе Покровского парка. Здесь поставили камеру, которая теперь ловит нарушителей. Дело в том, что еще совсем недавно здесь не было комплексов видеофиксации. И за подобное нарушение штрафов никому не приходило. Во Владивостоке подешевели квартиры. Город попал в топ-10 по снижению цен на жилье. В апреле квартиры подешевели сразу в 9 крупнейших российских городах. И Владивосток оказался в этом списке на втором месте по динамике снижения. Об этом со ссылкой на данные аналитиков сообщили в ОФЦИОМе. Средняя цена квадратного метра в столице Приморья опустилась и составляет 189,5 тысяч, потеряв за месяц 0,9%. Сильнее снижение оказалось только в Уфе. Там жилье подешевело на 1,3% до 122,5 тысяч за квадрат. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке сегодня температура воздуха 13-15 градусов, переменная облачность, умеренный ветер. В крае 12-26, местами осадки, переменная облачность, ветер умеренный. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.

Друзья, всем хорошего дня. У нас Игорь Слуцкий открыл новый музыкальный час, и Алексей Брянцев подхватывает инициативу. 13:06 на студийном. Будьте рядом, микрофон Елена Панайоти. С вами еще час.

закрытом тесном, неуютном мире. Нам очень хорошо вдвоем сейчас. Забыв про все, одни в пустой квартире. И только кошка знает все о нас. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас одно желание.

знаешь, я опять в тебя влюбляюсь. В который раз, без времени, без сна. Но я давно почти не удивляюсь. И только кошка помнит, что весна. А ты коснешься моих рук, и слышен только сердце стук. И у тебя сейчас

0: Реклама.
1: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор.
2: МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй» 2018.
3: Застолье, праздник, посиделки и перекусы на бегу. Порой желудку не по силам переварить эту еду.
4: Чтоб чувство легкости вернуть и позабыть о дискомфорте, Мизим бери с собой в путь и в городе, и на природе. Мизим. Здорово желудку с ним.
5: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.
6: Она знает, с чего начинается доброе утро.
7: Привет! Теперь мы снова будем просыпаться вместе.
6: И как начать день в хорошем настроении?
7: Хватит спать! Вас ждут звезды, призы и подарки.
6: Утро доброе с Аней Кавериной. Каждый день с 7 до 11 на Радио Шансон.
8: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
9: Радио Шансон. Слушает вся страна.
10: Женщина – семейное существо. Мысль я родил невинную. Поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех. Вся жизнь признать приходится, словно по химии билет. Все у нас с ней вроде сходится, а реакции нет. А мы все мужчины-физкультурники, на зарядку рано всегда встаем. Но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить женщины за вас. Вся жизнь теперь выясняется, по физкультуре не зачет, без женщин мужик упражняется.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя, улыбаются, но потом то танцы, то сессия. И глядишь, уже размножаются –

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
2: Аудитория 0+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Для тех, кто за рулем.
5: Автоштопор.
6: Всем хорошего дня. 13:18 на студийных. Время обсудить дорожные дела. На данный момент у нас затруднен проезд в районе Дальпресса, оттуда по Тополиной аллее на кольцо инструментального завода. А дальше очень сильные заторы на Пограничной и в районе ЖД вокзала. Днепровская стоит практически по всем направлениям, очень сильные заторы. По Василковой до поворота на Снеговую Пати в обратном направлении тоже пробки от Китай-города, оно все начинается, там еще и ДТП. Перекресток Русской Бородинской, Адмирала Горшкова тоже стоит. Это вся информация, будьте аккуратны.
0: Радио «Шансон».
7: Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.

0: Хорошие новости мы услышим, как всегда, в половину этого часа. Ну а прямо сейчас прогноз погоды на сегодня.
1: Радио «Шансон».
2: Опять весна распутится.
1: Песни на все времена года.
0: До конца сегодняшнего дня 15 градусов тепла, вечером возможен дождь. По краю сегодня дожди до 26.
1: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.

Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.

0: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». Уже 13:30 на студийных. Макс, твой выход.
1: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете хорошие новости. Многие байкеры и райдеры никогда не откажутся от езды на мотоцикле с двигателем внутреннего сгорания. Но стремительный рост цен на топливо заставляет некоторых городских мотоциклистов задуматься об электрификации своего транспорта. И такую возможность предлагает немецкая компания Second Ride. В мастерской на окраине Берлина инженеры и механики собирают аккумуляторные батареи и электромоторы для старых мотоциклов. Собранные в мастерской электромоторы проходят строгую проверку, прежде чем их отправят клиентам.
2: Хорошие новости.
1: Состязания по лягушачьим прыжкам прошли в хорватском городке Локве. Задача владельца – вынудить земноводное прыгнуть как можно дальше. Прикасаться к лягушке нельзя. Правила разрешают подбодрить ее голосом, либо подуть на нее, или хлопнуть ладонями по столу. Впрочем, хладнокровные спортсменки могут просто проигнорировать любые усилия хозяев. При этом все лягушки дикие. Их отлавливают за 2 дня до конкурса, а потом выдают участникам.
2: Хорошие новости.
1: Первый раз лягушачьи соревнования прошли в Локве в 1975 году. Их организовали местные жители, которым надоели насмешки соседей. Дело в том, что название города переводится как «лужи». При этом вокруг на самом деле много водоемов, где водятся лягушки. Поэтому жители Локве прозвали лягушатниками. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
2: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио. Шансон.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
2: Хорошее радио.

0: Радио «Шансон». Слушает вся страна.
1: Помнишь, девочка, гуляли мы в саду. Я бессовестно нарвал букет из роз. Дай бог памяти, в каком это году.

своим букетом дорожа. И, запутавшись в заборах колесил, кровь хлестала из разодранной щеки.

бежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари,

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
4: Друзья, всем хорошего дня. 13.50 на студийных. Обсудим дела дорожные. На данный момент у нас затруднен проезд в районе Некрасовского путепровода в сторону Гоголя. ДТП на Партизанском проспекте движению не мешает. Небольшой затор от Лазо на Центральную площадь. Сильный затор на Днепровской в сторону Молодежной развязки. Вся развязка тоже стоит. Небольшая пробка на БАМе. От Адмирала Горшкова на Второреченскую развязку и в другую сторону тоже стоят. И скопление машин наблюдается на перекрестке Василковой, Бородинской, Русской.
0: Радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.
6: Светит солнце к нам в оконце, просто рай.
4: Поговорим о погоде. Партнер выпуска — компания «Геометрия уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. До конца дня сегодня плюс 15, вечером возможен небольшой дождь. По краю сегодня местами небольшие дожди, до 26.
0: Реклама.
7: Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
0: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
8: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: Приморье, 14 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Фактически 29 тысяч жителей Владивостока уже определились с выбором территорий, которые преобразятся в 2027 году по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Наибольшую поддержку пока получает сквер Магнитогорский. Ему отдали предпочтение 4121 человек. Голосование продлится до 12 июня. В мае в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги произойдут значительные изменения. Обновленные платежные документы станут более подробными и структурированными, а также дополнятся сразу несколькими новыми строчками. В частности, в мае изменится внешний вид платежек ЖКХ. В них появятся новые строчки об уборке, ремонте, вывозе мусора и обслуживании счетчиков. Укажут перерасчеты и льготы, суммы за содержание и ремонт общедомового имущества и разобьют на отдельные позиции. Английский, китайский и немецкий – самые востребованные языки у российских работодателей. Аналитики сервиса SuperJob изучили базу вакансий и выяснили, какие иностранные языки чаще всего требуют российские работодатели. Безусловным лидером остается английский, на втором месте – китайский, который незначительно опережает немецкий, замыкающий тройку. Четвертую и пятую строчки рейтинга заняли французский и испанский языки. Во Владивостоке за время санитарного двухмесячника вывезли порядка 3500 тонн мусора. Уборка стартовала в апреле. После зимы в городе очищают дороги и тротуары, моют установки и переходы, вывозят отходы и демонтируют незаконные объекты. За месяц привели в порядок 80 улиц. В центре и на остановках, и магистралях. Работы идут ежедневно. Проводится сухая и влажная уборка. А на полную очистку одной остановки уходит около полутора часов. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра 16-18 градусов, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами дожди, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

дрова. Но я думаю, дело не в тяге, потому изменил я слова, что вся жизнь, вот она,

0: Желаю вам в печке жара, в сердце любви, доброго утра, легкого пробуждения.
1: А в кошельке денег почему-то не
0: желаешь? Прекрасного, потому что ты пожелаешь.
1: Хорошо.
0: Должна же ты хоть что-то пожелать нашим дорогим радиослушателям. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова, мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, здравствуйте. Среда на календаре, 6 мая.
1: Здравствуйте, наши любимые. Экватор недели, какая радость. Сегодня еду по городу, я по утреннему. И смотрит на меня с афиш Султан Лагучев. И я думаю, о, он же к нам сегодня в «Звездный завтрак» придет. Вот.
0: А где ты ехала, где висят афиши?
1: Да, в районе Бауманской. Прям, ну, такие афиши на остановочках. А по праздникам у нас сегодня Международный день против диеты. Да у нас каждый день такой день, как будто бы. День напитков, Всемирный день аккордеона. А еще день без домашнего задания.
0: Опять Султан Лагучев.
1: Аккордеон.
0: Конечно.
1: И домашнее задание.
0: Да. В общем, дорогие друзья, впереди что у нас?
1: Новости, которые мы проспали.
0: Да, что еще?
1: Аппетитная игра «Черный ящик».
0: Ох, почему аппетитная?
1: Не знаю, положим туда что-нибудь вкусненькое.
0: Съедобненькое сегодня, да, давай. Ну и, конечно, в финале часа не пропустите наш фирменный музыкальный гороскоп. Еще раз желаем вам легкого пробуждения. Давайте с нами.

0: Реклама.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Лето на лету просвистело мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве золото Апачей. Где-то вдали.

0: все.
1: Такие новости.
0: Такие новости.
1: На радио «Шансон».
2: Ну вот, чувствуется приближение лета, дыхание лета. Почему чувствуется? Не потому, что погода устанавливается теплая, а потому что спрос на товары для дачи резко вырос. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным, которые поступают нам на ленты Телетайпа, продажи мангалов.
3: Покажешь, как выглядят ленты Телетайпа твои?
2: Да, такие длинненькие такие. С дырочками. Вот, продажи мангалов и грилей выросли уже в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47%
3: чаще. А ты уже ел шашлык в этом сезоне?
2: Марин, конечно, ел.
3: Слушай, я вчера
2: в Санкт-Петербурге
3: видела...
2: же нас угощало руководство. Ты... Это ты просто там.
3: Просто...
2: Это ты в платье застряла в этот момент. А нормальные-то люди были все в ресторане. Марин, ну ты что?
3: Ну, видишь, это вот. Нормальные люди, а это
2: конечно,
3: я.
2: Да, я ел шашлык в этом году. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Я, наверное, уже это говорил, да? Также растет спрос и на другие сезонные товары. Марин, бассейны стали продаваться в 10 раз чаще. У тебя же есть какой-то бассейн там на твоей даче? Нет. Ну, значит, будет. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. Увеличились продажи растений и семян. В апреле спрос вырос на 65%, а в мае уже больше 100%. Вот, лето, бери бассейн, шашлык и отдыхай.
3: Меня удивляет, что вернемся немножко, отмотаем назад к нашему диалогу о том, ел ли ты шашлык. Шашлык в ресторане, это не шашлык. Это не считается вообще за шашлык. Шашлык — это когда ты сам заморочился, вот это, пока ты там
2: нашел корову где-то,
3: пока,
2: да,
3: ты
2: поймал
3: мангал,
2: свинью.
3: Пока ты... Нет, я тебе вот это вот все говорю. Пока ты сделал маринад, вот это вот, пока ты собрал друзей.
2: Так, стоп, стоп,
3: вот это
2: стоп,
3: шашлык,
2: стоп,
3: а в ресторане стоп, это все баловство.
2: Стоп, если... Если ты не пожарил самостоятельно, не приготовил
3: сезон
2: шашлык...
3: Сезон не открыт,
2: то
3: лето
2: это не шашлык.
3: Начнет.
2: Хорошо. А если ты уже купил маринованный шашлык, ведерочко там в супермаркете...
3: Ну нет, на такие это... уступки я готова пойти. Все равно тебе самому разжигать, самому насаживать. И вот эта вот вся атмосфера, когда...
2: Знаешь... Если я пришел, и уже чей-то мангал там стоит, и в нем угли лишние остались, и мне говорят, мужик, дожарь себе, если
3: а
2: хочешь.
3: А так часто говорят тебе?
2: Было.
3: Мужик, дожарь себе?
2: Ну я помню...
3: Это что-то при коммунизме, что ли, такие дела были?
2: А вот когда беседки сдают у нас у реки...
3: Да.
2: А у реки беседки сдают.
3: Так.
2: Вот, и я как-то приезжаю, и ко мне подходят там, типа, угли нужны. Я такой, ну, я сейчас со своими. Да нет, просто вы не понимаете, у нас уже угли готовы, как бы они, ну, мы уже все, мы сейчас уезжаем. Мы не понимаем, нам тушить или можно... Я такой, да давайте, и все, я на их мангале жарил.
3: Подожди, если то... людям было лень дотушить свой огонек своей любви, то это не значит, как бы...
2: Огонек любви они тушили уже не в беседке.
3: Что тебе сказали, дожаривай наш шашлык, это вообще разные вещи. Ты как-то не так рассказываешь историю.
2: Они не сказали, дожаривай наш шашлык. Они сказали, можешь воспользоваться нашими угольками.
3: Угольками. Ну там это что, труха какая-то. Это уже осталось.
2: Нет,
3: жара, нет, наверное, нет, не было. Все равно подсыпать
2: ты
3: надо.
2: Ты знаешь, что, сколько видов этих углей, оказывается? Есть вот такие. Прям,
3: древесные есть угли.
2: Есть там такие, как катышки такие. Акатыши такие. И вот эти акатыши тлеют очень долго. А есть
3: дорогие
2: просто...
3: друзья, я вам хотела рассказать, как защититься от комаров на даче. Но вы понимаете, что разговор зашел не в то русло, поэтому давайте черный
2: про
3: ящик.
2: Про комаров расскажешь?
3: А потом про комаров расскажешь.
2: Ну все, замечательно. Спасибо тебе, дорогая девочка.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Реклама. Песня, а не реклама.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз. У вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
5: Во Владивостоке 14:21. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Скопление машин сейчас со стороны Рудневского моста перед Баляево. Плотно едут в районе Лазо с обеих сторон. Там ДТП, будьте осторожны. Вилково в сторону Акатовой, да, и обратно движение медленное. Удачи всем в пути.
6: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
7: Цвела. Буянила весна.
8: Песни на все времена года.
5: Полезная информация от синоптиков. Во Владивостоке завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Дневная температура 16-18 тепла. В крае завтра переменная облачность, местами небольшой дождь, умеренный до сильного ветер. Дневная температура в разных районах от 14 до 19 градусов тепла.
6: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
9: Радио «Шансон».
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Эх, раз через раз выпускали, хапали

0: утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио Шансон.
1: Ты надежда моя и опора, ты любовь моя и печаль.

Потому и душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщешь.

волка. Но не будет хоть сердце ныть. Ты надежда моя и опора, ты любовь моя

0: ждет.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
0: Сердце ждет игры, сердце ждет азарта, сердце ждет момента, когда наконец-то можно будет уже отправить свой вариант на номер плюс 7 909 955 103 0 в надежде на то, что этот вариант окажется верным, вы будете первым и заберете приз. Итак, черный ящик, нужно догадаться о его содержимом, опираясь на наши подсказки.
3: Обещали Давайте. Что-то аппетитное, но я вот теперь не уверена в том, что я выбрала, вкусно ли это, потому что я это не пробовала.
0: В любом случае съедобно.
3: Это бывает нескольких видов: сладкое, молочное, детское.
0: Угу.
3: Особенность приготовления такая, что раньше это не требовало термической обработки, готовилось непосредственно перед подачей и употреблялось сразу после приготовления. И ну вот это вот впрок не готовили, не наготовишь.
0: Сосиска мампасье смузи.
3: Нет, холодно.
0: Холодно, насколько холодно?
3: Прям, ну, блюдо холодное, как мне кажется.
0: Колбаса, пюре,
3: часто
0: йогурт.
3: Это блюдо фигурировало в произведениях русских классиков. Например, в поэме Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». А, там даже есть строки, где Яша должен был есть это.
0: А, яичница.
3: Лев
0: тогда,
3: Толстой, нет, тоже упоминала это в романе «Анна Каренина».
0: А, маманная каша.
3: Хотя это необычно ведь, потому что на Руси считалось, что это блюдо для бедняков.
0: Мороженое?
3: Нет. А в Тульской области это называли уванчики.
0: Сбить?
3: Нет. Сегодня это воспринимается скорее как этнографический артефакт, напоминание о традициях народной кухни. Однако история для нас этого блюда остается важной, как пример рационального использования продуктов и приготовления полезной освежающей пищи.
0: Пах и лепка.
3: Ну, неужели нет? От слова... Есть во Франции тоже это слово используют. Только
0: круассан.
3: Нет, это называется мурцовка. Там от французского слова кусочки.
0: Кисель.
3: Нет.
0: Ну, тогда что, пастила?
3: Ну, Артем, ну нет.
0: Ну, есть, правильно говоря.
3: А еще, если туда добавляли сухарики, то это называли, знаешь как?
0: Да.
3: Сухарница.
0: Как?
3: Сухарница.
0: Сухарница. Ладно, дорогие друзья, не будем вас мучить. Юлия Мартыночева. Мартыночева. У которой на аватарке зверек какой-то там енот. Вот, она была первой, потому что действительно тюря была у нас сегодня в черном ящике.
3: Ну, прекрасно.
0: А ты никогда не ела тюрю?
3: Нет, а ты
0: и я никогда не ел, я вообще даже
3: может,
0: не знаю, как
3: начинать?
0: Это выглядит.
3: Может, и нечего начинать?
0: Да. Но Юля, видимо, ела, и Юля молодец.
3: Ну, смотри, просто старинное холодное блюдо русской кухни готовилось иногда на основе кваса, простокваши, воды или молока с добавлением хлеба и овощей. Ну, по сути, как будто бы немножко окрошка.
0: Типа окрошки, да.
3: Ну, не окрошка.
0: Но не окрошка. Ну, да. Если уж выбирать между тюрей и окрошкой, давайте сделаем выбор в пользу более проверенного блюда под названием «Окрошка». Ладно, дорогие друзья, еще раз Юля поздравляем вас. Присылайте номер телефона.

второй ДС, дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

кажется врачом моей. Я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
8: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
9: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
11: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Такие новости. Такие новости на «Радио Шансон».
13: Ну что, Марин, мы говорили с тобой о том, что лето уже близко. Люди начинают раскупать всякие мангал, принадлежности для дачи. Ты обещала рассказать нам, как защищаться от комаров, да, в этом году.
14: Оказывается. В общем, эксперты рассказывают нам, что нужно делать. Спреи не всегда помогают. И, в общем, конечно, в Подмосковье комары не опасны. Они всякие заболевания не переносят. При этом

0: тебя там ванна старая из квартиры, которую ты на дачу вывез, чтобы якобы там отстаивалась вода для полива. То есть комары все это любят. Чем меньше вот этого всего...
1: А ничего, что обычно участок там 4, 5, 6, 7 соток, да? А как бы...
0: Ну вот смотри.
1: Стоячих ванн вот этих вот по всему дачному СНТ... Там просто гигантская...
0: Ну, ты сейчас придираешься. Ты, вот, например,
1: да я тебе просто хочу сказать,
0: в Липецкой области комаров нет. Не знаю, как это работает.
1: Ну, а в Липецке есть.
0: А вот в Рязани просто жесть, какие комары.
1: Ты мне рассказываешь.
0: Даже прям в городе, там около Кремля. Вот
1: меня
0: такие.
1: В Константиново чуть не унесли. Стая ночью налетела, а я спал там.
0: Мне кажется, было бы классно составить рейтинг самых комариных городов.
1: Ну, это все субъективно, к сожалению.
0: Почему субъективно?
1: Ну, потому что никто
0: когда
1: их не считал.
0: Когда ты сказал, что где? В Италии есть комары? Я просто разочаровалась в Италии.
1: На Сицилии было гигантское количество комаров в городишке, который назывался Чуфалу. Мы обкладывались вот этими спиралями.
0: Там стояли ванны с стоячей водой.
1: Там у всех были бассейны, Марина.
0: А,
1: да,
0: ну вот
1: да,
0: убрали бы свои бассейны,
1: конечно,
0: не было бы у них комаров.
1: Конечно, вылейте воду из бассейна.
0: Легко решается.
1: Да, безусловно.
0: Так, кстати, назвали самые более популярные города. Самые популярные города для переезда россиян. Чаще всего выбирают Краснодарский край люди. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва. Дальше Санкт-Петербург, потом Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие 2 года планируют только 12% опрошенных. Вот так вот.
1: Так, Лар, скажу тебе, почему некоторые высыпаются за 4 часа.
0: А это кто не эти про люди?
1: Нас. Это не про нас с тобой явно. Так, ученые объяснили, что есть люди, обладающие способностью высыпаться за 4 часа, и все дело оказывается, ну, конечно, банально, в генетике. 1-3% таких людей всего лишь, они могут спать мало без вреда для здоровья. Вот, с этим связано минимум 7 генов. Ученые считают, что технологии редактирования ДНК позволят дать такую суперспособность обычным людям. Нужна ли нам такая
0: Мне
1: суперспособность?
0: Мне кажется, с возрастом люди, это она появляется у всех.
1: Да, точно. Но не факт.
0: Ну, подожди,
1: иногда хочется
0: еще...
1: спать в тех местах, где ты раньше обычно не спал.
0: Это какие места?
1: Это... Автомобиль.
0: Бары.
1: Автомобили.
0: Ночные клубы, если раньше
1: да,
0: зажигал. Теперь,
1: дискотеки.
0: А теперь дедушка где-то прикорнул.
1: Пока был медленный танец.
0: Люди нам пишут, а если вы не были в Вологде, вы вообще ничего не знаете о комарах, пишет тебе Лев. Я была
1: Вологда?
0: В Вологде, но зимой не было комаров.
1: Зимой не было? Странно.
0: Да?
1: Обычно они в шубах летают там в Вологде, чтобы им не холодно
0: и
1: было.
0: Маленькие валеночки.
1: Да, и
0: на каждой комариной ножке.
1: И вязаные хоботки у них такие, на чехольчики вязаные на хоботку.
0: Чехольчик на хоботку. Да, это мы про комаров говорим, если вдруг вы подумали, что это о чем-то другом. Так, вторник, то есть вчерашний день стал самым теплым в Москве с начала 2026 года.
1: Это мы заметили без ваших новостей.
0: 25-градусная отметка, но это же роскошно. Вообще погоды стоят летние. Кто-нибудь уже открыл сезон? Вы где-нибудь уже купаетесь? Мне вот интересно.
1: В бассейне, в ваннах стоячих, то есть на участках. Комаров разгоняем.
0: Нет, ну правда, я вот просто, я же в выходные собираюсь в Липецкую область. Мне надо понять, надо ли уже брать купальник.
1: Ты когда едешь?
0: Дон уже прогрелся,
1: когда
0: я
1: едешь?
0: Вот в пятницу уже выезжаю.
1: В пятницу?
0: Да.
1: Я в субботу. Пересечемся.
0: Да вряд ли.
1: Почему?
0: Мы с тобой по разным трассам едем.
1: Как по разным
0: трассам? Ну, я через Венёв, а ты как поедешь?
1: Ну, я через Коломну.
0: Да-да.
1: Потом это озёры, серебряные пруды, Епифан.
0: Хватит все рассказывать.
1: Кимовск, Донков. И Липецк.
0: Вот она, прощальная гастроль.
2: Паровоз мир.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: В следующем часе мы смело могли бы обсуждать все самые ужасные квары. Нам уже столько сообщений прибыли. Так, ладно, друзья, гороскоп все-таки. Среда на календаре, 6 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. Настало удачное время. Ваши проекты наконец оценит начальство. К концу дня возможны бонусы. Ловите настроение песни «Поспели вишни». «Братьев жемчужных».
2: Твоя любимая песня. Жаль, что ты не овен. Тельцы, вам сегодня пригодится чувство меры. Найти золотую середину придется во всем. А настроение ловите в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. А песня этого дня «С паровозами и туманами» Ивана Заматаева.
2: Только что ее послушали.
1: Да.
2: Хорошая песня.
1: Прекрасно.
2: Раки, креатив, ваша жизнь ворвется. И сейчас планеты расположены так, что проявляется все скрытое в людях, поэтому будьте аккуратны. А подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева, которого сегодня ждем в 10 утра по московскому времени в «Звездный завтрак».
1: Львы, сверхурочная работа сегодня принесет вам хорошие доходы, так что к концу дня можете позволить себе больше, чем обычно позволяли. Настроение ловите в песне «Нечего надеть» Катерины Голицыной.
2: Девы, время, которое вы проведете с семьей, убережет вас сегодня от опрометчивых поступков. Настроение и совет ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору, а дополнительный источник дохода, который подвернется, обернется хорошими деньгами. Песня дня «Денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь в эту среду под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что переговоры на пользу не пойдут. Ищите подсказки в песне «Сосны кедры» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойная домашняя идиллия сегодня может быть нарушена размолвкой с соседями. Ваша песня «Вареники с вишнями» Любовь Успенская.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас сегодня к проблемам и на работе, и в семье. Так что лучше меньше говорить. Ищите подсказки в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение и освоение нового дела. Это поможет вам улучшить профессиональные навыки, станет большим вкладом в ваше будущее. Ну а ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Идите к своей цели смело, и мечта точно исполнится. А настроение этого дня ловите в песне «Она» в исполнении Холлы.
1: Не просто в исполнении Холлы, а в исполнении лауреата премии «Шансон года 2026». Холлы.
2: Вообще Холлы красавчик. И Холлы, и Чепик удивили всех на этой премии.
1: Да,
2: если вы
1: правда
2: не смотрели, то уже в соцсетях «Радио Шансон» есть все записи. Так что смотрите, комментируйте, лайкайте.
1: «Радио Шансон» всем желает легкой и музыкальной среды.

Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качель и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
2: Во Владивостоке 14 часов 53 минуты. На радио «Шансон Владивосток» информация для автомобилистов. Смотрим, насколько изменилась дорожная обстановка за последние полчаса. Итак, скопление машин наблюдается сейчас в центре города на Лазо ДТП со стороны центра пробка и по Светланской со стороны цирка скопления транспорта. Океанский проспект вверх, у Боревича вверх, Алиутская в центр. На Чуркине со стороны Акатовой на Запорожье. Далее на Вилково из-за дорожных работ скопление машин. Медленно едут по Русской на развязку со стороны кольца Багратиона. Удачи в пути.
3: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
4: Растаял снег на серых тротуарах.
3: Песни на все времена года.
2: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер, днем воздух прогреется до 18 тепла. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 19 градусов тепла.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.

Что-то мнется во мне, кается, до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается, в постоянном непостоянстве.

0: Приморье 15 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Каким будет 9 мая, рассказали в Примгидромете. День будет по-летнему теплым, даже во Владивостоке. Здесь максимальная температура может превысить отметку в плюс 20 градусов. В целом, по краю все три дня температура будет близка к летней, в пределах плюс 20 и 25. Однако во Владивостоке из-за смены направления ветра 10 и 11 мая температура может не превысить плюс 15, говорится в сообщении. В Приморском крае в ближайшие дни ожидается смена погодных условий. После кратковременного потепления регион вновь окажется под влиянием дождевого фронта. Во Владивостоке в четверг и в пятницу прогнозируются прояснения и кратковременные дожди. Температурный фон сохранится в пределах 10 градусов, а днем будет возвращаться к началу недели. Во Владивостоке за 314,5 миллионов рублей благоустроят оставшуюся часть набережной спортивной гавани напротив Олимпийца. Обновленное пространство станет продолжением единой концепции спортивной набережной. Здесь появятся зоны отдыха, видовые площадки у воды и широкий пешеходный променад, удобный для прогулок и отдыха горожан. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в то время как в Египет от 112 тысяч. Как уточнили в Ассоциации туроператоров России, речь идет о турах с вылетом из Москвы и с размещением в отелях категории 4 звезды. По данным аналитиков, туристы, готовые потратить на пляжный отдых в мае до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом, могут рассматривать много разных стран, в том числе Таиланд, Вьетнам, китайский Хайнань, Гоа, в Индии, а также Шри-Ланку. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами дожди, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон Владивосток».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет. Я не
2: смогу. Игорь Иванович, у вас новые очки?
3: Да, Людочка, доктор прописал.
2: Только чтобы их слушать, вам очки не нужны.
3: Кого их, Людочка?
2: Утреннее шоу в формате 2D.
4: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы здесь всех приветствуем. Желаем вам доброго утра. Здравствуйте, наши дорогие.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Мы тут начали тему о том, что весна в разгаре. До лета осталось уже меньше месяца. Ну, по сути, 3 недели и лето. И, конечно, начинается сезон кусачих, кровососущих.
1: Ну да, всякие там клещи, комары и прочее. Вот эта вся история, которая отравляет нам, кстати, нормальное лето.
2: И эксперты рассказали, что пик активности комаров ожидается с наступлением устойчивого тепла. Ну, то есть уже все, как бы. Вот он и пик активности. Я думаю, морозец, который был в столичном регионе, их немножко поприбил, этих комаров. Но при этом эксперты говорят, что спреи вообще не всегда эффективны, особенно в жару и когда при активном движении. Поэтому самый простой способ защиты именно на своей территории — это навести порядок на участке. Необходимо убрать всю стоячую воду, регулярно косить траву, и именно такие условия...
1: Ну, это если у вас участок, вы взяли себе дальневосточный гектар, я считаю. Тогда да, у вас нормальный участок.
2: Кстати, про гектар стоит поговорить отдельно.
1: А если у вас, извините меня, 4 сотки, а что мешает соседнего участка залетать комарам? Я вообще не вижу никаких поводов, чтобы вас не поесть соседским комарам.
2: На самом деле, действительно, порядок — это условие того, что комаров будет по минимуму. Расскажите, где вы встречали самых лютых комаров и как вы с ними боретесь в обычной жизни?
1: Самых лютых. Пишите.

0: Программа «От Кавказа до Камчатки» с маслом «Любрекс». Все в порядке. От Сибири и до юга. «Любрекс» по совету друга.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Решили мы сегодня поговорить о комарах. Мы совершенно случайно наткнулись на новость, что вот надо приводить свои дачные участки в порядок, тогда на них будет меньше комаров, осушать болото близлежащие, засыпать их песком, ну и, конечно, хотя бы просто вылить в ванну с прошлогодней водой. Ну, для начала. И тогда якобы комаров будет меньше. Во что я, конечно же, не верю, потому что я считаю, что комары способны летать несколько километров. Их ничего вообще не будет смущать. Никакая там стоящая ванна, лежащая ванна. Их будет привлекать прежде всего группа крови человека.
2: Ты думаешь, по группе крови? Я слышала, что комаров привлекают либо беременные женщины, либо плотного телосложения мужчины, потому что якобы выделяют больше углекислого газа эти фото. Люди. И поэтому комары на них, прям это для них самое сладкое.
1: Ну и плюс группа крови,
2: еда.
1: Да. Есть группа крови, которая прям комарам нравится, а есть группа крови, которая комарам не очень. Но это
2: ну
1: тоже
2: вот
1: я
2: первая
1: считаю.
2: И вторая группы якобы привлекают комаров чаще, чем люди с третьей и четвертой группы.
1: У меня
2: крови.
1: Третья, но я очень нравлюсь комарам, прям они меня обожают.
2: Комары, кстати, лучше видят темные и яркие оттенки, черный, синий, красный, благодаря своему тепловизионному зрению. А еще говорят, что кусают нас самки, комарихи, mm-hmm. потому что только им нужна наша кровь, а самцы, между прочим, предпочитают растения, соки.
1: Вот, молодцы какие.
2: Воды и другие напитки. Вообще удивительно, говорят, что еще комары появились еще когда был юрский период, то есть они видели динозавров, и они вообще не изменились. Почему огромное количество там всякие редкие птички, ну даже те же динозавры, какие-то красивые животные
1: вымерли, да,
2: а
1: да,
2: эти
1: да.
2: живут и здравствуют, и никого вообще...
1: Я еще не понимал, зачем вот в целом нужны, например...
2: Клещи.
1: Ладно, нет, вот, если комары нужны хотя бы
2: ну,
1: для
2: типа
1: того, чтобы их могли поесть.
2: Есть.
1: Клещи зачем нужны?
2: Ну их тоже едят птицы.
1: Какие их там найди в этой траве, этих клещей?
2: Ну в целом,
1: ужасов.
2: Да, я тоже не понимаю, как работает эволюция. То есть, например, нас, комары, всех уже, ну, напрягают. А особенно взять еще вот эту мошку, которая в Карелии, да?
1: Да, это гнус.
2: Гнус, вот это тоже все зачем? Неужели для птиц?
1: Да, они ну, птиц это даже не разглядят.
2: Мы уже давно многих птиц перевели на нарезной батон, как бы. Нельзя как-то уже комаров количество ослабить. Есть ли у нас экологи? Что случится, если мы всех комаров как-то потратим? А мухи? Меня мухи тоже бесят ужасно. Потому что я обожаю, когда открыты все окна, двери, вот это. Я, ну, то есть и москитные сетки, или, допустим, вот, ну, приезжаешь в деревню, ну, классика, когда у некоторых висят вот эти вот
1: липучки
2: отвратительные,
1: да,
2: прям
1: да.
2: над плитой, над столом. И, ну, как бы, это, и там,
1: это не эстетично, я согласен.
2: Мало того, что это не эстетично, это, они
1: но
2: же
1: это
2: еще,
1: обалдеть,
2: они прилепились
1: да.
2: своими крылышками и продолжают еще жужжать да. немножечко. Но это ужасно. Почему нельзя ничего придумать вот без них, без всех, и чтобы можно было распахнуть окна, двери и наслаждаться летним днем?
1: А зачем нужны слепни? Вот оводы, слепни, вот это зачем нужно?
2: Ну, наверное, чтобы ты не обгорел,
1: пчелы,
2: а периодически
1: это...
2: заходил в воду. Ну, как бы вот слепни, наверное, для этого. Типа, если человек выпил немножечко на пляже, ну, в деревне,
1: должен быть кто-то его...
2: Слепни должны ему намекать, пора охладиться.
1: Иначе сгоришь просто. Просто сгоришь.
2: Слепни, я только так могу объяснить их существование. С остальными вообще большие проблемы. Дорогие друзья, мы у вас спрашиваем.
1: Какие насекомые вас бесят больше всего? Напишите. И где самые лютые комары.
2: Как вы с ними боретесь? И если у вас дома, вы уже закупили вот эти вот липкие ленты от мух? Ужас!
1: Так, ладно, пишите +7 909 955 103 и 0. Работает Макс и все доступные мессенджеры.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Автоштопор.
2: О дорогах на дорогах.
3: Во Владивостоке 15 часов 20 минут. На радио «Шансон Владивосток» информация для автомобилистов. В это дневное время скопление машин наблюдается в центре города от университета на Лазо ДТП. Пробка, кстати, до центральной площади тянется. В обратном направлении тоже не разогнаться. Скопление машин по Людской в центр, по Океанскому проспекту вверх. Замедленное движение сейчас со Спортивной на Школьную. Ну и вторая речка тут тоже периодически замедляется. Движение по Русской. Удачи в пути.
4: Радио «Шансон».
5: Прогноз погоды.
6: Тают в небе облака, тают, потому что облака устали.
3: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Днем воздух прогреется до 18 тепла. В крае местами кратковременный дождь, умеренный ветер. Дневная температура в разных районах от 14 до 19 тепла.
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM. Хорошее радио.
2: Радио «Шансон».
7: Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Дорогие друзья, если нас слушают сейчас очень богатые люди, только что Марина Дымова придумала стартап. Давай, Марина, рассказывай, вкладываем деньги. Господа инвесторы, приготовьте, пожалуйста, записываться.
3: Прильните своими бархатными ушками к наушникам или к колонкам, или что.
2: Бархатные ушки, это будут в октябре с 24 по 30.
3: Подожди, а если человек-инвестор, разве его ушки
2: не бархатные?
3: Заведомо не бархатные?
2: У него все заведомо бархатное, если он прям крупный инвестор. Там все бархатное.
3: Так, дорогие друзья,
2: включая бархатные хоботки у комаров.
3: Смотрю, значит, я в интернете. Методы борьбы. И там есть химические препараты, электронные средства, всякие ловушки, инфракрасные, ультрафиолетовые, ультразвук, вот это вот все. Биологические методы. Это для комаров невыносимые запахи. Это грецкий орех, базилик, розмарин, запахи хвойных деревьев и аромат цитрусов. То есть, в принципе, можно нанести...
2: А натереться корочкой лимона?
3: На запястье какой-нибудь масло. Которое вот для бани используется,
2: эфирное. А лучше все тело, да.
3: Либо можно спрей использовать, и почему-то нет прививки. Ну, как бы, а в чем проблема? Сделал прививку от комаров.
2: И все время ты ходишь и пахнешь апельсином, например.
3: Ну,
2: и
3: так,
2: комарам
3: так,
2: ты
3: наверное,
2: уже
3: сложно.
2: Не интересен.
3: Ну, например, я, знаешь, что я узнала? Как это, то, что вот в растениях зеленое хлорофилл.
2: Хлорофилл.
3: Если его пить, то человек перестанет пахнуть потом, например. Ты про это знал?
2: Нет, конечно.
3: Ну, это понятно.
2: Я и так не пахну потом. Достаточно один раз принимать душ.
3: Даже можно не мыться часто.
2: А, ну, правильно, если ты свинья по жизни, пей хлорофилл и хрюкай дальше. Так, что еще?
3: Свиньи не пьют хлорофилл, они его едят.
2: Свинья — это образно сейчас было. Образно. Люди, которые не любят мыться.
3: Все, хорошо.
2: Их называют иногда свиньи.
3: Ты, случайно, не мой Дадыр, ваше второе
2: так,
3: имя.
2: Так, мы с тобой хотели поговорить.
3: Да,
2: все, инвестируем деньги.
3: Почему прививку-то нельзя придумать от клещей и от комаров?
2: От клещей есть.
3: Но прививка. Она же не от клещей. Она от энцефалита,
2: от заболевания.
3: Как он, борлиот?
2: От инфекции.
3: Но,
2: от
3: а должно
2: инфекции.
3: Быть так, чтобы вот это насекомое близко к тебе, даже не жужжало около тебя, вот этот писка противного
2: облетало
3: не
2: тебя.
3: Было. Это же важный момент. Почему никто этим не займется? Господа ученые,
2: сделайте какую-нибудь мандариновую прививку, да?
3: Цитрусовую. С нотками розмарина.
2: Чтобы люди как бы не чувствовали, что от тебя пахнет розмарином, несет за версту. А чтобы комар прям задыхался.
3: Ну и комар носа не подточит из этой серии, чтобы он не подлетал. Елена пишет, слушаю ваш доклад о комарах, и аж уже начала чесаться. Ну, Елена, сейчас мы все придумаем, прививка все решит.
2: Так, самые большие злючие комары летают в Волжской Венеции, в городе Балаково. Мне кажется, что там кусаются особи обоих полов. И самки, и самцы комаров. Летают такие отборные, жужжат, кусаются и наливаются нашей православной кровушкой. И они ненасытные, вечно голодные, всегда в поисках новой жертвы. Да, кстати, у меня первая группа, и я их главная жертва, написала нам Надежда. Но я вот, например, встречал самых лютых комаров в Константиново, на Рязанской
3: области.
2: Нет,
3: потому что там вот эти заокские дали, много-много воды, конечно...
2: Да.
3: А вот в Астрахани, кто ездит на рыбалку в Астрахани, там лютые комары?
2: Я не слышал таких историй. Просто когда я собирался вот в Константиново, меня сразу предупреждали. Возьми что-нибудь от комаров. Но когда они сказали так небрежно, возьми что-нибудь от комаров, я думал, ну просто будут комарики там что-то, ну летают там, а кого они беспокоят. Но когда я это увидел собственными глазами...
3: Нужен был противогаз от комаров?
2: Да, там просто надо было спец какой-то комбинезон от этих комаров, потому что невероятное количество и днем, и вечером, и уж особенно ночью, конечно.
3: Ну, вот это вот жесть. Смотри, наша слушательница из Подмосковья пишет, у нас 9 гектар в Подмосковье на границе с лесхозом, база отдыха, пруд есть на территории, конечно же, насекомые. Вызываем специально обученных людей для обработки территории.
2: Да, это работа, еще история.
3: Ну, и реально нет вообще ни одного комара.
2: Если хорошо обрызгить, да, и регулярно это делать.
3: Ну,
2: там...
3: а не вредно ли это, если у тебя, например, огородик, парник?
2: Нет, есть специальные штуки, не вредно, потом поговорим об этом. Сейчас давай послушаем Дмитрия Малыгина.
1: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Скажите, вам сложно разбираться в огромном количестве китайских автобрендов? Признаюсь честно, мне тоже бывает непросто. Но рано расслабляться. Совсем скоро нас ждет появление еще одного под названием Эстео. И на самом деле он будет не совсем китайским. Ведь это очередное детище холдинга АГР, который уже занимается локальным производством автомобилей Tenet, Tenet Plus и G-Land. Компания АГР и ее китайский партнер Difitu объявили о том, что под новой маркой планируется выпускать премиальные автомобили как с обычными двигателями, так и с гибридными и полностью электрическими установками. Аналогами каких моделей станет продукция Esteo, пока не сообщается, но можно предположить, что это будут автомобили марки Exeed, которые также, как и все локализованные ранее бренды, принадлежат холдингу Chery. Это самая быстро растущая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет на стол.

0: любви.
1: Лиса Павлова на радио «Шансон». Культовый коллектив, который когда-то был создан Михаилом Танечем. И у этого замечательного коллектива «Лиса Павлова» уже скоро будет концерт. Все хиты можно будет услышать 16 мая в столичном Академ-джаз-клубе.
2: И группа «Лиса Павлова» исполнит такие песни, как «Я куплю тебе дом», «Вагон Столыпинский», «Кореша», «Три татуировочки» у Вовочки, и многие другие. Эти композиции звучали и звучат из каждой машины и в каждом дворе, узнаваемы с первых строк, потому что давно уже стали они частью нашей жизни, нашей культуры. Уникальная возможность услышать любимые песни вживую под качественный звук уже 16 мая. Это информация для лиц старше 18 лет. Ну а мы продолжаем. Мы о комарах.
3: На радио «Шансон».
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
10: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2020.

0: Тут и в саду, и в доме. Запомните, великий воин.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На 5 канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
8: Решили сегодня поднять тему комаров, потому что уже начинается дачный сезон, начинается сезон шашлыков, люди едут на природу. И, конечно, есть вещи, которые могут немножечко подпортить впечатление об отдыхе. Это всякие насекомые.
9: Куда вы никогда в жизни больше не вернетесь, потому что там комары, например. А может быть, у вас есть дельный какой-то совет, как навсегда избавиться от комаров и вообще не переживать?
8: Нет такого.
9: Ну смотри, вот Владислав из Рязани пишет. Марина, Артем, здравствуйте. А я думаю, что Артем преувеличивает о константиновских комарах. У меня там дача, и я считаю, что их немного. Ну, может, комары местных не кусают?
8: Ну, может быть, просто время прошло. Я ж не говорю вам, что я там был в прошлом или позапрошлом году.
9: Слушайте,
8: прошло приличное количество лет. Возможно, что-то и поменялось.
9: Зависит там от сезона, от периода, от того, как комарики,
8: конечно,
9: перезимовали.
8: Да, даже что... когда вот мы были на Сицилии, мы уже у владельца дома, где мы снимали, арендовали, спрашиваем, почему у вас такое дикое количество комаров? Он говорит, вы не поверите, это вот только вот вы приехали, и они откуда-то появились. У нас так-то немного комаров там на Сицилии. Мы не поверили, конечно, в его рассказы. Вот. Но, тем не менее, понятно, что какая-то сезонность наблюдается. И географически, и везде там они как-то мигрируют стаи, полчища этих комаров по планете.
9: Вообще, мы тут за эфиром с Артемом обсуждаем, зачем нужны тараканы, комары,
8: клопы
9: и клещи.
8: Не, ну ладно, комары могут их есть, хотя бы птицы там. Клещей могут клевать там какие-нибудь тоже животные в лесу.
9: А ну, вот, ежики типа.
8: Ну да, а вот зачем нужны реально вот тараканы и клопы? Их же никто даже не ест.
9: Напишите нам, пожалуйста, зачем они нам нужны. А Анна нам пишет, спасибо за то, что подняли такую тему. Я вот зашла в магазин и поняла, что пора бы купить от комаров средства. И накупила аж на 2000. Зачем напомнили?
8: Не для этого мы все это делали.
9: А что вы там накупили? Вы в массовых масштабах, что ли, решили бороться на 2000?
8: Комбинезон, наверное.
9: Обычно же, мне кажется, рублей в 200 можно уложиться, если одно средство.
8: Ну, спрей какой-то там.
9: Ну, да.
8: Ну, а может быть, люди сейчас москитные сетки покупают.
9: А моль? Вот это вообще какая-то беда.
8: Зачем нужна моль?
9: У меня был любимый пиджак, такой красивый.
8: Я тебе еще раз говорю, если бы не было моли, мы бы никогда не меняли свой гардероб, мы бы не покупали новую одежду. Спасибо тебе, моль, что
9: ты
8: ей...
9: Серьезно?
8: Ну, ладно,
9: не,
8: шучу,
9: моль,
8: конечно,
9: это вообще просто какой-то...
8: Это твоя боль. Какая боль, какая боль у Марины в шкафу.
9: Завелась моль. Ужас какой. Ты вот смеешься, это не весело.
8: Я знаю.
9: Шубы в опасности, понимаешь?
8: Я знаю, поэтому ты их закатываешь в эти какие-то вакуумные пакеты, да?
9: А, пишет нам Наталья. Друзья, помню, пару лет назад поехали мы за грибами. Как полагается, обработали себя аэрозолью от комаров с головы до ног. А не то средство было слабое, то ли комары сильно злобные, но они жрали нас нещадно. Пришлось ретироваться из леса практически бегом, иначе рисковали быть съеденными заживо. Пока бежали до машины, успел сочинить стих про злобных тварей, пишет Наталья.
8: Ладно, давайте сейчас без стихов пока. До стихов мы, наверное, сегодня уже не доберемся, да?
9: Ну, посмотрим по обстоятельствам.
8: Ну да, скажем так.
10: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит тишина: оглянись, ведь она же красивая. Если мимо пройдешь, сотню раз пожалеешь о том, а с огнем не играй, обожжет, не кричи. Поцелуй

рисую тебя на стекле, помутневшим от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать, а с огнем.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Песня, а не реклама.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор. Кто не стоит, тот не едет.
6: Во Владивостоке 15 часов 54 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. На кольце инструментального завода ДТП. Будьте внимательны. Скопление машин сейчас наблюдается по Лбаревичу вверх. Есть информация также о ДТП на пересечении Партизанского проспекта и Лбаревича. Скопление машин также небольшое по Русской со стороны кольца Багратиона на развязку. Пробка с Василковой в сторону Русской. И затруднено движение в это дневное время со стороны Верхней Портовой со стороны Крыгина на Нижней Портовой. Удачи в пути.
7: Радио Шансон. Радио Шансон.
8: Цвела, буянила весна.
7: Песни на все времена года.
6: По данным синоптиков, во Владивостоке переменная облачность. Завтра местами кратковременный дождь возможен. Временами местами дневная температура до плюс 18 градусов. По краю также дождь, умеренный ветер, температура воздуха днем в разных районах от 14 до 19 тепла.
7: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
9: Хорошее радио.

Питер, Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой.

0: Приморье 16 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Гидравлические испытания начнутся во Владивостоке через неделю. Проверки теплосетей разделят на 5 этапов и полностью завершат 22 июня. Первыми без горячей воды останутся жители части Ленинского района, от центра до Фадеева и Нейбута. Отключения здесь продлятся ровно неделю. Кроме того, на одном из участков планируют заменить теплосеть. Горячие в домы, в водах на Убаревича, Пологой, Сухановой, Пушкинской и других в центре города не будет с 18 мая по 10 июля. Во Владивосток снова прибудет поезд Победы. Праздничный ретро-поезд будет курсировать 8 мая. В составе поезда будут пассажирские вагоны для ветеранов и экспонаты с историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны. В 11:30 на перроне ЖД вокзала пройдет торжественное мероприятие с участием творческих коллективов, ветеранов и тружеников тыла. За полгода так и не нашлось желающих достроить парковку в центре Владивостока в районе Светланской, 56. Как пишут местные СМИ, по итогам 4 аукционов найти подрядчика для дооснащения двухмодульной быстровозводимой парковки так и не удалось. Объект в центре города по-прежнему остается без исполнителя, медленно ржавея под открытым небом. Между тем, завершить работы планировалось до 31 октября 2025 года. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В честь праздника у нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером ТРК «Седанка Сити». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У нас есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТРК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: 9 часов 6 минут в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Сегодня говорим о наболевшем. О том, что скоро лето, о том, что скоро хочется раздеться, загорать, гулять. Но тут приходят, точнее, прилетают они.
3: А может быть, комары придуманы для того, чтобы некоторые не раздевались на улице? Мы у вас спрашиваем, где самые лютые комары и как вы лично с ними боретесь. Может, у вас есть какой-то суперсовет. И вот Светлана, которая живет, я так понимаю, в Турции, пишет, что в Турции комаров отпугивают сжиганием кофейной гущи. То есть пока мы тут в России на кофейной гуще гадаем,
2: они ее сжигают.
3: Сжигают, и комаров там нет.
2: Да
3: еще
2: как?
3: Можно
2: нет.
3: Лавровый
2: комары
3: лист,
2: там есть. Не надо
3: лист и сухую гвоздику. И пишет нам Светлана, что старается по возможности не пропускать наш утренний эфир. Но я не помню, чтоб на «Бархатном шансоне» были комары на «Астории Гранде».
2: На «Астории Гранде» ты была в середине Черного моря. Какие там комары,
3: ну,
2: конечно.
3: Вот не догнали.
2: Там
3: они
2: ничего не было, да. Но так в Турции бывают комары. Бывают, конечно. Особенно если есть рядом какие-нибудь реки пресноводные.
3: А вот в Египте бывают комары?
2: Да везде бывают комары.
3: Ну,
2: и в Италии,
3: вот
2: и в Испании.
3: Нет комаров.
2: Я тебе больше скажу, на Майорке огромное количество было комаров, на Канарах меньше, ну, на Канарах прям совсем мало, согласен. Там 1-2 я их видел всего лишь, но так, в целом, везде есть комары.
3: Ну, так и что будем делать, Артем, как мы с ними будем бороться?
2: Как мы будем бороться? Мы хотим от наших радиослушателей узнать, как бороться, но вот один из способов жечь кофейную гущу, но при нынешних ценах на кофе...
3: Слушай, никуда не выходить, жечь гущу, смотреть на нее, комаров не будет? Или
2: да.
3: Какой совет? Или надо обмазаться этим?
2: Нет,
3: типа,
2: просто жечь.
3: Немножко пеплом.
2: Просто жечь. Так, покупаем спецсредства, пишет нам Виктор или Виктория. Кто?
3: Кто пишет?
2: Виктор. Покупаем спецсредства, маленький бутылек разводится на 10 литров воды и все опрыскивается на даче. Кстати, да, это вот это эффектная история. Эффективная, точнее. Такую обработку раза 3 за лето делаем, и комаров просто нет. А я, например, видел, как в Испании едет автомобиль, тоже в ночное время. И вот автомобиль, и он тоже что-то там разбрызгивает в атмосферу, в воздух. И вот он проезжает, там несколько кругов делает, нарезает,
3: ну, то есть
2: и потом.
3: Все-таки какие-то технологии
2: несколько
3: есть.
2: Недель вообще нет комаров там, да.
3: Почему прививки-то нет, я до сих пор не пойму. Инвесторы, вы там что-нибудь придумали? Почему вы молчите?
2: Молодой стартапер Марина придумала для вас проект.
3: Можно
2: давайте
3: не очень
2: вложимся.
3: Молодого стартапера. Нет?
2: Я говорю, ты молодой стартапер.
3: А, я молодой стартапер.
2: Ты же придумала, ты стартапер.
3: Нет, стартапер.
2: А тот, кто нет, кто проплатил, это уже инвестор. Ты сейчас должна найти инвестора.
3: Инвестор, ну найди
2: же. Который воплотит твою идею, и тогда ты заработаешь миллиардное состояние, понимаешь?
3: Ну, не, миллиардное не надо, это все во благо человечества.
2: Миллионное состояние, согласен.
3: Да можно тысячу.
2: Можно делиться с коллегами, согласен. Так, ладно, что у нас еще?
3: Пишет нам наша слушательница, современные комары, это вообще-то не шутки. В августе 24-го года я была в лесу в Пестричинском районе, покусали комары, и оказалось, что я в инфекционке с лихорадкой западного Нила.
2: Ничего
3: себе. Так что берегите себя. Вот это
2: хорошо,
3: жизнь.
2: Что не с малярией, да.
3: Ну, то есть, получается, надо делать какие-то прививки от вот этих инфекций. Ну, а с другой стороны, кто мог бы подумать, да, что где-то в Подмосковье или там, ну, я не знаю, где этот Пестричинский район. Понятно, что это не Подмосковье, но если что тебя где-то в России, в Центральной или в Сибири укусит комар, у которого лихорадка западного Нила.
2: Давай подумаем об этом и пока сделаем небольшую паузу.
4: На радио «Шансон» реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО «ВБ-банк».
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на «Радио Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, говорим о наболевшем, дорогие друзья, о комарах, о мошках, обо всем, что вас беспокоит летом. И, конечно же, ваши советы собираем, как вы со всем этим безобразием боретесь.
3: Мне нравятся наши слушатели. Вот вместо того, чтобы как-то поделиться своей болью, хоть и не сладкой, Йонг Цой пишет: «Добрый день, а вы к нам в Сибирь приезжайте, узнайте настоящих комаров, мясистых, а не этих ваших дачных дохликов. И еще сюда отправьте, как бренд... Что? Короче, что-то там про дачные канавы. И мы тут посмеемся над вашими задохликами дачными». Угу. То есть наши комары, типа Центральная Россия, это не солидно. Для Сибири это вообще не комары, а так...
2: В Сибири два нормальных комара могут поднять человека и отнести их к себе в гнездо. Так, комары — это полбеды. Вот мошка, гнус, или как там его еще можно назвать. Вот это да. Какой-то год, уже не помню, были у сестры в Волгоградской области. Просто не было спасения. И в рот залетают, и в нос. Короче, вообще просто во все незащищенные места. Никакого спасения. А аэрозоль спасает только на какие-то считанные минуты. У сестры во дворе растет черешня. Очень вкусная. В то время она как раз поспела. Муж очень любит черешню. Но он не смог ее рвать. Так как он ел черешню, мошки ели его. В гости к сестре муж сначала интересуется, есть ли у них мошки, и если нет, тогда только едем.
3: Это Волгоградская область.
2: Да, это
3: не мошки, а мошка. Это какое-то определенное явление. Слушайте, да. У меня было очень смешное в прошлом летом знакомство. В общем, мы купались на берегу Дона. Вот это опять Липецкая область. Село Долгое. И, значит, и одна девушка... Ну, и комаров нет. Она говорит: мой муж... Она говорит, он все время ходит голый.
2: Начинается. Итак, дорогие друзья, категория 18+. Воспоминания Едвиги Карловны.
3: Муж этой девушки, с которой мы познакомились, он родился где-то... в Тверской области, и он привык, что если ты идешь купаться, всегда адские комары. И тут, когда он приехал в Липецкую область, и он понял, что тебя никто не кусает, она говорит, и у него просто... Она говорит, выходит из машины, да, она говорит, познакомились с моими родителями, она говорит, а что тут, комаров у вас нет? Они: нет, у нас нет комаров.
2: Скажи, а ты теперь... с администрацией Липецкой области на контракте на каком-то? Вот это реклама, вот это программа переселения Марины Дымовой.
3: Мне особо нечего.
2: Вам не нравятся мошки и комары? Липецкая область, курорты Данковского района. Да. Трибунки.
3: Это просто очень смешно.
2: Твой выбор.
3: Потому что потом, впоследствии, когда я видела этого мужчину, он реально все время ходит без футболки. Ну, типа там в шортах или в джинсах. И, ну,
2: что за экология в Данкове, что там нету комаров?
3: Ну, это реально смешно, когда понимаешь, что он просто кайфует, что нет комаров, понимаешь?
2: А вот эти оводы, вот эти вот слепни.
3: Но
2: вот
3: они же только в сильную жару. И слепни — это не то.
2: А у вас там в Данкове не сильная жара?
3: Слепни были, когда были раньше стадо коровы, когда все село выгоняет корову, там они все гуляют, пьют водичку из Дона, сейчас же их практически нет, коров. Это уже, знаешь, чудо-чудное, диво-дивное.
2: Что-то правда происходит в Волгограде. Смотри, второе сообщение от Валентины. Да что там комары? От них хотя бы можно использовать какие-то кремы и распылители. А вот в Волгограде летом мошки, после того, как Волга разливается, начинается нашествие. Это не фестиваль музыкальный. Мошек не берет ничего. Ваниль, гвоздичное масло раскупается сразу, но это только на полчаса. Короче, скоро ждем. Скоро опять начнется. Это вот сообщение от Валентины.
3: Павел Буре нам пишет. Тот ли или просто полная тезка? Пишет: в Астрахани в сезон мошки. Если оставить собаку на ночь на улице, она, скорее всего, не выживет. Ну, жесть. Ну, собаки же шерсть.
2: Ну, не знаю. Что-то нас пугает, по-моему, Павел
3: Буре. А как же мы на рыбалку поедем в
4: Астрахани? Шансон «Владивосток» для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции «Торгово-развлекательный комплекс «Седан». Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Автоштопор.
7: Не уверен? Не выезжай.
8: Во Владивостоке 16 часов 22 минуты. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Сейчас наблюдается плотное движение от Лазо до центра. На Луговой в сторону Светланской ДТП будьте осторожны. На кольце инструментального завода авария. Также замедленное движение сейчас с Василковой в сторону второй речки. Удачи в пути.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.
11: В городе оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег.
8: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 19 градусов тепла.
9: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM.
12: Хорошее радио.
13: Радио «Шансон».
14: Для лиц старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Какое большое сообщение от Маринки из Москвы пришло к нам. Это же не ты, правильно написала? Доброе утро, дорогие ведущие. Комаров на даче терпеть не могу. Летом без спреев и фумигаторов у меня вообще жизнь не начинается. Но недавно я поняла, что есть создание и пострашнее комаров. Это мошкара. Как-то при... Опять Волгоград. Да что ж такое-то? Как-то приехали в Волгоград, как раз самый пик ее сезона. Что, уже третье сообщение про Волгоград?
3: Я была в ноябре в Волгограде. Все
2: нормальный
3: хорошо.
2: Город в ноябре. Вы что там? Так, это был трэш. Комары хотя бы жужжат и предупреждают о своем нападении. Мошкара действует тихо.
3: А как она кусает? То есть такой массово... же укус, как от комара, который
2: она
3: шешется?
2: Она вырывает кусочки кожи.
3: Ты серьезно?
2: Да.
3: Мошка вот так работает?
2: Да.
3: Ну это же, подожди, это...
2: Челюсти.
3: Это какая-то
2: челюсти.
3: Мелкая... Ну, что-то мелкое.
2: У мошки, да, у гнуса, вот, у них челюсти, они прям вот как бы вырывают кусочек кожи. Поэтому
3: серьезно?
2: Это очень больно.
3: То есть комар, он впивается?
2: Комар незаметно может впиться, ты даже да. не заметишь, что он впился. Мошка это всегда откусывает тебе часть кожи.
3: А
2: там,
3: где
2: нормально.
3: Ты-то встречал мошку?
2: Я старый человек, я везде был.
3: Это там, у тебя на Сицилии?
2: Слушай, где-то было там и на Сицилии тоже что-то там такие.
3: Слушайте, ну
2: так,
3: Волгоград
2: ладно.
3: У нас в топе самые лютые
2: мошки. Волгоград,
3: мошки.
2: Да, вот, все, пожалуйста.
3: А в какое время? Это с июня вот
2: сказали,
3: по ноябрь?
2: Сказали, сейчас начнется. Сейчас начнется. Видишь, написали, что скоро уже начнется.
3: Жесть.
2: Так вот, ладно, я не закончил же этот кошмар про Волгоград. А комары хотя бы так жужжат, а эти массово залетают во все части тела. Глаза, нос, рот, уши.
3: О, боже мой.
2: Мы приехали совершенно неподготовлены к этому и начали расспрашивать местных, ну, как вы-то спасаетесь? Нам посоветовали масло эвкалипта или цитрусовых. Побежали по аптекам, а их уже давно раскупили. В итоге спасались маслом гвоздики. Фармацевт посоветовал, запах, конечно, на любителя, но зато хотя бы и работает. Но, несмотря на мошкару, Волгоград произвел огромное впечатление.
3: Да.
2: Город-герой, очень сильный, красивый, атмосферный город с особой историей, так что побывать там точно стоит. Просто лучше заранее запастись средствами защиты, желательно не одним флакончиком.
3: Ну,
2: вот.
3: Либо сразу вот это вот, знаешь, сетчатый такой наряд пчеловода.
2: Да.
3: Но на самом деле
2: пчеловода.
3: Про Волгоград, я, конечно, не была там в сезон мошки и вот этого всего, но город удивительный, особенно если прогуляться по улице Мира, а потом уже отправиться к мемориалу и, ну, ты понимаешь, что до мурашек. Ты хоть раз был в Волгограде?
2: Я был в Астрахани, но в Волгограде не был.
3: Вот прям рекомендую, это действительно впечатление, которое каждый русский человек должен испытать, тем более вот в преддверии Дня Победы, там нужно побывать. А, пишет нам Неля, всех приветствую, да что там комары, вы когда-нибудь были в поле в жару на сенокосе? Вот там такие слепни тебя атакуют, врагу не пожелаю, и никуда от них не деться, и никакие средства не помогают, а сено собирать надо.
2: Ну, слепни тоже вырывают кусочки кожи эпидермиса. Также
3: ну,
2: больно,
3: нет, слепни,
2: поэтому
3: они,
2: больно.
3: Это как практически укус пчелы.
2: Ну, больно.
3: Слепни,
2: я
3: это,
2: больно.
3: Это жесть.
2: Так, доброе утро, меня зовут Наталья, и я, как вы догадались уже, из Долгопрудного. Меня комары не трогают вообще. Вот лето, веранда, люди сидят в длинных штанах, а я сижу в шортах. Комары рядышком летают и отлетают. Видимо, я для них какая-то невкусная и вредная, пишет Наталья. Ну, бывает такое, наверное, да?
3: Ну да.
2: Ну, да.
3: Вредная как-то Наталья, не будем ее кусать.
2: Как-то ты завистливо
3: сказала
2: сейчас. Пишет
3: нам Константин, тлеющий гриб, трутовик, совет от таежных охотников. Никакие спирали будут не нужны, они просто отдыхают в сторонке. Запоминайте, тлеющий гриб, трутовик. Угу. В общем, вот такая вот
2: еще
3: совет.
2: Бы найти его, этот гриб, трутовик.
3: Также Константин пишет, что служил он в Капустин-Яре, чтобы мошкара не кусала, нужно меньше махаться и не потеть. А как взять и не потеть?
2: Взять и не потеть. Летом. Это очень сложно, дорогие друзья. Так, ладно, мы продолжаем тему. Плюс 7-909-955-1030. Ну а пока слово Михаилу Шуфутинскому.
4: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: Реклама.
1: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
2: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
16: Откровенно, сокровенно.
17: Откровенно о сокровенном.
18: А я не понял, мы какой-то конкурс объявили, кто длиннее пришлет сообщение?
19: Ну, это реально.
18: Елена из Королева прислала просто сочинение. Доброе утро, комары, это, конечно, гадость. Мы с мужем ездили в гости в Армавир, в Краснодарский край. Ну, а как ехать без остановок не получается. И уже, значит, начали практически клевать носом. Муж решил полчасика вздремнуть в славном городе Кропоткин. Кстати, я ночевал 2 раза в славном городе Кропоткин, и все нормально, ничего не было. Заехали в небольшой лесистый закуток в 8 утра. Муж приоткрыл окна и прикрыл глаза. И что тут началось? Несметное количество наимельчайших и практически беззвучных крылатых комариков. Тут же атаковали нас приоткрытые окна. Мы оттуда умчались. Сон у мужика как рукой сняло. И до Армавира мы пытались с открытыми окнами непрошенных гостей. А, ехали уже, выдворяя из машины. Вот это был самый ужасный случай нашей встречи с комарами. Точно, все. Я вспомнил. Правда. Это правда, я тоже не заметил, как они залетели в машину. Я еду, у меня чешутся ноги. Я думаю, а что у меня ноги чешутся? А я в шортах еду, ну, как дальнее расстояние, мы ехали в Грузию. И вот как раз в Кропоткине мы тоже ночевали. И я понимаю, что у меня просто чешутся ноги. Думаю, что такое? А потом пригляделся, а внизу, вот там, где ноги, они же оголены, вот, и там какой-то, правда, мелкие-мелкие комары были, представляешь?
0: Ужас,
18: и мы тоже ехали...
0: У меня же все начало чесаться.
18: Мы тоже ехали с открытыми окнами. Вот, спасибо, Елена. Правда, все, я вспомнил, да, действительно такое
0: Жесть.
18: Было. И это тоже было в Кропоткине. А еще у нас на даче в сарайчике 2 года назад поселились африканские гигантские осы.
0: Ого.
18: И ничего их не брало. Когда муж неосторожно подошел посмотреть, где эти существа поселились, охранник оса грызанул его за макушку. Прямо видимый был укус. Вот это жесть. Хорошо, они только на сезон.
0: Охранник оса?
18: Ну, видимо, да, охранник.
0: Это какое-то спецподразделение.
18: Спецподразделение. Вот, охранник, кавычка, конечно.

0: Если серьезные по теме, то спреи-то не всегда спасают. Лучше всего защищают москитные сетки. А спрей нужно добавить ванилин и деготь. Тогда что? На водопой приходят олени, приносят с собой огромное комариное стадо. В Норильске сейчас около нуля. Всю ночь шел снег, так что до комаров нам пока далеко. Страшнее комаров только Машка.
1: Так, доброе утро в глубокой молодости. В летний сезон я работала поваром в пионерском лагере в лесу. Вот там комары, их было просто тьма, но мы на них как-то особо внимания не обращали. С утра на работу, после работы дискотека, потом гулять до утра, опять на работу. Я заметила, когда живешь в лесу с комарами месяц, они к тебе привыкают и уже как бы не кусают. А когда приезжали подружки в гости, комары их просто атаковали. На себя внимания не обращают. Сейчас я живу на 7-м этаже, и комары не долетают. До него окна открыты, зимой и летом никаких москитных сеток. Так что если массаж делать на балконе, то клиента не покусают. Приезжайте, Мария, массажист Санкт-Петербург.
0: Второй день Марию рекламируем уже. Что такое?
1: Надо брать с нее деньги уже, мне кажется.
0: Просто газорез редко записывается, я так понимаю.
1: Слушай, что касается 7-го этажа, Липецк, я жил 9-й этаж, мама живет на 10-м этаже. Комары спокойно долетают. И вообще никаких проблем.
0: Да, конечно, долетают. Они же нормально поднимаются на такую высоту.
1: Нормально.
0: Виктор нам пишет из Саратова. В 80-м году проходил службу в Хабаровске. Нашу роту послали на помощь совхозу собирать помидоры. Когда дул ветерок, то было нормально. Но как только стихал ветер, было совершенно невозможно. Брюки были заправлены в ботинки. И все равно они находили, куда нас ужалить. Мы были похожи на небольшие ветряки. Слушайте, есть какая-то тенденция? Может быть, вы замечаете?
1: Есть тенденция, Марин. Есть тенденция заканчивать объявление, в смысле обсуждение этой темы.
0: Хорошо, заканчиваем.
1: Спасибо огромное всем, кто прислал свои истории. Понятно, что самый комариный город — это Волгоград. Комаров не будет на концерте, Марин.
0: Да, именно так, потому что будет живой звук звезды эстрады и шансона Аллы Рид, которая участница популярных вокальных шоу «Голос. Три аккорда». Она дважды лауреат премии «Шансон года» и представляет свою новую сольную программу на перекрестке между строк.
1: Мега-концерт состоится 14 мая в Центре исполнительских искусств. Обязательно прозвучат все ваши любимые песни. Ожидаются...
0: И гости тоже будут звезды.
1: Да, звезды. Евгений Кемеровский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Григорьев и другие для лиц старше 12 лет.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Среда на календаре, 6 мая. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, настало удачное время. Ваши проекты наконец-то заметит начальство. А к концу дня, возможно, какие-то даже бонусы. Ух ты! Ловите настроение. Песни «Поспели вишни» братьев Жемчужных.
2: Тельцы, вам сегодня пригодится чувство меры. Нужно будет найти золотую середину во всем. А настроение поймаете в песне «Матросская лирическая» Александра Розенбаума.
1: Близнецы, в вашей личной жизни ожидается приятный сюрприз. Постарайтесь сегодня быть предельно откровенными с людьми. Песня дня с паровозами и туманами Ивана Заматаева.
2: Раки, креатив в вашу жизнь сегодня ворвется на полном ходу. Сейчас планеты расположены таким образом, что проявляется все скрытое в людях, так что будьте внимательны. А подсказки ловите в песне «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева, которая уже через 10 минут появится в нашем эфире.
1: Львы, сверхурочная работа сегодня принесет хороший доход, так что к концу дня можно даже и немножко шикануть. А настроение ловить в песне нечего надеть Катерины Голицыной.
2: Девы, время, которое вы проведете сегодня с семьей, убережет вас от опрометчивых поступков. А настроение ловите в песне «Мамины подружки» Михаила Круга.
1: Весы, ваша карьера пойдет в гору. Дополнительный источник дохода, который подвернется вовремя, обернется хорошими деньгами. Песня «Дня денежки» Анатолия Полотно и Феди Карманова.
2: Скорпионы, постарайтесь сегодня под любым предлогом отказаться от всех деловых встреч, потому что переговоры пройдут не в вашу пользу. Подсказки ищите сегодня в песне «Сосны, кедры» Евгения Григорьева.
1: Стрельцы, спокойное домашнее идиллия сегодня может быть нарушено размолвкой с соседями, а ваша песня «Вареники с вишнями» Любовью с Пенской.
2: Козероги, излишняя болтовня приведет вас к проблемам на работе и в семье. Лучше сегодня меньше говорить и больше делать. А подсказки ищите в песне «Ты лучшая» группы «Сентябрь».
1: Водолеи, сегодняшний день потратьте на обучение и освойте то, что хотели освоить давно. Такой подход поможет улучшить профессиональные навыки и станет большим вкладом в будущее. Ваша песня «Пьяная вишня» Виктора Королева.
2: Рыбы, перестаньте капризничать и признайте, что реальность далека от иллюзий в вашей голове. Идите к своей цели, и мечта исполнится. А настроение ловите в песне «Она холы».
1: Радио Шансон всем желает легкой и музыкальной среды.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Автоштопор.
2: Тише едешь, дальше будешь.
3: 16.54 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Серьезных заторов в городе в данный момент нет. Интерактивная карта 2 балла показывает скопление машин на пересечении в Василковой Снеговой Паде и в районе Постышева со стороны Второй речки.
4: Радио «Шансон». Прогноз погоды.

0: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. По данным синоптиков, завтра во Владивостоке преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура 16-18 градусов тепла. В крае местами кратковременный дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 19 тепла.
1: Реклама. Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
2: Геометрия уюта.
1: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
2: Геометрия уюта. Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
1: Отлично, Google. Звоню в Геометрию уюта. 280-2101.
3: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Нам пальто, ну хоть бы кто помог. А мимо его глаз течет людей река, а в кепке на земле четыре медяка.

0: эфире 17 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Лесные пожары продолжают охватывать Приморье, в Уссурийском, Пограничном и Ханкайском округах края введен режим ЧС. Из-за сильного ветра растет площадь возгораний. Спасатели проводят рейды в частном секторе и напоминают о запрете палу травы. Жителям советуют устанавливать дымовые датчики и убирать сухую растительность на участках. Минтруд опубликовал календарь праздничных выходных дней на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Чтобы обеспечить такой длинный отдых, чиновники предложили перенести субботу 2 января на пятницу 5 ноября, а в воскресенье 3 января на пятницу 31, ну а субботу 20 февраля на понедельник 22 число. В продолжении темы сокращенной рабочей недели ожидаются в России в конце апреля и в начале мая. На следующей неделе россиянам предстоит отработать всего 4 дня, после чего нас ждет кратковременный отдых. Но с 11 по 17 мая график снова легкий. Согласно производственному календарю, понедельник будет выходным. Россиян предупредили об опасности грызунов на даче. По информации Роспотребнадзора, мыши-полевки, обитающие в лесах, переносят опасные вирусы, от которых нет специфической защиты. Возбудители этих заболеваний долго остаются активными на поверхности предметов и даже в холоде. Единственный способ обезопасить себя – соблюдать меры личной гигиены, тщательно мыть руки, садовые овощи и зелень. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: 10:05, время московское, дорогие друзья. Пора позавтракать. И завтракать мы сегодня будем в прекрасной компании. К нам в гости пришел дважды лауреат премии «Шансон года» Султан Лагучев, которого мы с огромным удовольствием приветствуем в студии радио «Шансон». Султан,
2: привет, привет.
1: Доброе, бодрое утро.
3: Доброе утро всем, друзья.
1: Бодр ли ты, весел ли ты с утра сегодня?
3: Постоянно, с утра я всегда такой.
1: Выспался ты сегодня?
3: Конечно.
1: Прекрасно.
2: Концерты
1: молодец.
2: Отгремели и на Лайф-арене в Москве, и в БКЗ Октябрьский в Петербурге. Какие у тебя впечатления после торжественной церемонии вручения премии «Шансон года»?
3: Эмоции хорошие, надо добавить, надо работать. Новый материал, чтобы стать вновь лауреатором «Шансон года».
1: Какой концерт?
2: Значит, ты уже готов на третью статуэтку «Место дома» есть, да? Специальную полочку.
3: Конечно, я делаю полочку сейчас хорошую, большую.
1: А у тебя и так уже три статуэтки.
2: Две. А, ну третья в Петербурге.
1: Поясняю для тех, кто не видел, да. Две ты получил в Москве, и третью ты получил в Санкт-Петербурге. Да. Я лично был свидетелем этого события. Расскажи, пожалуйста, отличались ли для тебя концерты в Москве и концерты в Санкт-Петербурге? Или ты, в принципе, вот работал зал, микрофон,
3: Нет, музыка. Абсолютно отличались, конечно, разная абсолютно аудитория. По энергетике я даже не могу это объяснить, но все равно отличаются. В каждом, я вот начинаю с опытом понимать, что в каждом городе какая-то своя атмосфера особенная, особенно дружная. Но это на интуитивном уровне, я не могу объяснить это словами. Ну, то есть всегда тепло, всегда хорошо. Ну, есть же шлейф от духов.
2: Ну да.
3: Всегда вот такой шлейф от любого разных города.
2: И после вкусия,
3: Да, после вкусия разные. Ну, всегда позитивно, настроенная аудитория, и это очень радует.
1: Успел ли ты погулять по Санкт-Петербургу, или тебе пришлось сразу улететь после концерта, уехать?
3: Я прилетел в день концерта и улетел в день концерта.
1: Даже не насладился после прекрасным концерта, городом? Да. Даже корешку не поел?
3: До этого и мне удалось уже повидать Питер. Я люблю этот город, я гулял там целых два дня вообще без остановки. И очень прекрасный атмосферный город. Сразу чувствуется культурный след нашей прекрасной родины.
2: Самое главное еще как с погодой там нам повезло. Кстати, знал ли ты, вообще мог бы ты предположить, что песня «Подмосковная рыжая львица» будет вызывать такой вообще успех у людей, что ее люди поют, знают, что ты получаешь за нее награды? Ты сразу понял, что это суперхит?
3: Ну, вы знаете, я никогда не понимаю сразу, насколько песня может... пойти по вкусу людям, да.
1: Чуйка какая-то музыкальная должна вот быть. Обычно артисты такие: о, на эту песню.
3: У меня есть на свой вкус чуйка. Если мне песня нравится, как правило, она нравится многим. Я не думал, что она настолько далеко зайдет, эта песня, но мои, конечно, предположения она превзошла. Почему? Потому что, подпевают и ждут на концертах, просят, да, очень сильно. А мне очень приятно.
1: Видишь ли ты, стало ли больше рыжих зрительниц на твоих концертах в зале?
3: Мне кажется, специально волосы красят и приходят уже для этой песни даже.
2: Классно.
1: Это уже какой-то флешмоб, да?
2: К нам после «Шансона года» в Москве приходил Сергей Рефтов, который написал музыку к песне «Подмосковная рыжая львица». И он как-то так сказал, что еще будут работы.
3: Ну, конечно.
2: Планируются ли у тебя в ближайшее время новые песни на стихи Михаила Гуцериева?
3: Да, мы готовим.
2: Совместно с Сергеем Рефтовым или музыкой ты сам будешь заниматься?
3: Нет, Сергей Рефтов.
1: Надо доверять тому,
3: кто музыкальный
1: себя проявил,
3: почерк.
1: Да. Благодаря кому отчасти и благодаря Сергею.
2: Это уже в ближайшее время или...
3: Идет работа, аранжировка уже завершена. Осталось вот только спеть ее достойно. Сейчас у меня аллергия, поэтому не могу.
2: А у тебя аллергия на березу или на что?
3: Цветение сейчас, раннее цветение и амброзия у меня.
1: А, именно амброзия, да?
3: Нет, амброзия летом бывает, а вот сейчас на раннее цветение.
2: Вот это да. А у тебя всегда была аллергия или только в Москве проявилась?
3: Нет, после ковида.
2: А, после ковида, да. Вот это да. Также у нас тут птичка на хвосте принесла, что ты планируешь на стихи Александра Сергеевича Пушкина выпустить песню. Это к его дню рождения, к 6 июня? Или...
3: Я думаю, что да, я успею к этому времени выпустить ее.
1: Что это за стихотворение, интересно?
3: Интересно вам? Стоит ли раскрывать карты?
1: Слушай, конечно. Смотри, я думаю, что интересно и нам, интересно и нашим радиослушателям. Вот прямо сейчас, давай карты раскрывать не будем. Сделаем это, если, то только через несколько минут. Потому что сейчас мы должны прерваться. Да. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы нашему гостю. У нас сегодня Султан Лагучев, дважды лауреат премии «Шансон года». Плюс 7-909-955-1030. Работает национальный мессенджер «Макс». И не только он один.
0: Радио «Шансон». Реклама.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
7: Это история нашей семьи.
6: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: завтрак» на радио «Шансон».
1: А мы сегодня здесь в студии не вдвоем, как обычно, потому что к нам пришел замечательный гость. Дорогие друзья, это Султан Лагучев, и мы с огромным удовольствием общаемся с ним. Султан делится своими новостями и делится самым сокровенным. Это новыми работами, которые либо скоро будут завершены, либо уже завершились. Ну, рассказывай, Александр Сергеевич Пушкин.
2: Почему выбор пал на его...
1: И Султан Лагучев, как вы нашли друг друга?
3: Знаете, это не я выбирал, но мне прислали эту работу, она была сгенерирована, и вот я как бы выкупил эту песню. Мне очень понравился музыкальный ход, вообще как сделал, сгенерирована музыка и сделан припев. Я не смог пройти мимо, тем более такие прекрасные стихи, когда в сочетании с такой... богатой музыкой, ну, мимо точно не пройдет. Ну,
2: давай. А давайте нашим слушателям дадим задание, и, может быть, потом подарим им какой-нибудь подарок от радио «Шансон», если они угадают.
1: На какое...
2: Кто первый угадает, на какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина будет песня.
1: А давайте поиграем, отправляйте свой вариант.
2: Потому что на самом деле те,
1: которые... Это практически как черный ящик наша игра. То есть, когда мы что-то кладем в черный ящик, люди должны угадать, что в ней здесь находится. Друзья, отгадайте, на какую песню у Султана Лагучева.
2: На
1: какие стихи Александра Пушкина Султан Лагучев написал.
2: Пишите нам в МАКС, кто будет первым, даю фен подарим.
3: Фен?
2: Ну,
3: фен?
2: Для волос.
1: Султан, есть
3: мне
1: деньги?
3: Мне как раз нужен.
2: Но ты уже не играешь в этой игре, ты знаешь. Ты в следующий раз участвуешь.
1: Да, ты, кстати, нас слушаем, мы иногда разыгрываем что-нибудь полезное для волос.
2: 7.25.
1: Например, плойка для бороды тебе нужна такая?
2: Султан, расскажи, а в школе ты вообще любил поэзию Пушкина? Осилил ли ты Евгения Онегина? Или как вообще в школе складывались отношения...
1: С литературой.
2: С великим классиком, с нашим «все»?
3: Моему большому стыду и сожалению, в школе я очень плотно занимался спортом, и это мое упущение, что я многое пропустил из школьной программы. На сегодняшний день я наверстываю это все. Конечно, сейчас я это все изучаю, уже прочитал много поэм, произведений, то есть углублен в работу.
2: Но тебе стало сейчас интересно, или ты понимаешь, что этого не достает каких-то
3: мне
2: знаний
3: интересно,
2: базовых?
3: Мне интересно. Я понимаю, что то, что я в школе упустил, я вот сейчас должен наверстывать, потому что это базовые основные знания, вот, которые должен среднестатистический россиянин знать.
2: Круто. Это вызывает восхищение и уважение.
1: Присылают вариант стихотворения.
2: Какие?
1: Значит, ты помнишь «Чудное мгновение»?
3: Ага.
1: У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья дуб зеленый. У лукоморья ходит кот. Ученый.
3: И там я пил мед, пива пил.
2: Еще аккордеон добавить хорошо будет. Кстати, ты нам все время обещаешь, что как-нибудь придешь к нам с музыкальным инструментом.
3: В следующий
2: опять,
3: раз?
2: Опять нет.
1: Когда? Ты в прошлый раз говорил в следующий раз.
3: А в эфире, когда можно будет петь, я приду к вам.
2: А, то есть это Ксения Стриж, он придет, а не к нам.
3: А вы тоже приходите.
1: Нет, это он, видимо, намекает на аллергию или на что?
2: Нет, на Ксению Стриж он намекает на живую страну.
3: Сейчас нельзя же петь, у нас интервью, надо разговаривать.
1: А, вот ты о чем. Стас Михайлов приходил на моей гитаре, играл, кстати, я ее после этого домой отнес. От греха подальше. Вот, ну ладно. Ну что, есть правильный вариант же, да, у нас?
2: Да.
1: Есть. И первым, по-моему, был кто? Евгений Соколов? Нет?
2: Нет.
1: А кто?
2: Так, а как? Евгений написал «Лукоморье дуб зеленый».
1: Нет, Евгений Соколов написал «Я вас любил».
2: Не вижу этого сообщения. Ну, значит, он...
1: Обнови.
2: Нужен Евгению фен?
1: По фотографии нет. Евгению фен. А подожди. А, абсолютно лысый, но у него...
2: Носки будет сушить.
1: Но у него есть собака, овчарка на аватарке. Может быть, Евгений захочет... Я вас любил.
3: Да, да, да.
1: Это
3: да.
1: Правильный вариант. Да, расскажи, да. Пожалуйста, ну, чем тебя это стихотворение, скажем так, заинтересовало?
2: И зацепило.
1: Зацепило.
3: Повторюсь, то, что пришел этот музыкальный материал, и он был в таком... прочтении музыкальном богато, что вот сплелись шикарные стихи с ну, вот, просто профессиональной музыкой. И я не смог пройти мимо, потому что сочетание стихов и музыки это просто великолепие.
1: Когда мы услышим эту песню?
3: Вы услышите, я надеюсь, что 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы сможем ее выпустить.
1: Итак, дорогие друзья, запоминайте, 6 июня, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. На всех цифровых площадках появится песня Султана Лагучева «Я вас любил». Она так и будет называться, да?
3: Да.
1: Сейчас сделаем небольшую паузу и очень скоро вернемся.
4: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
5: Радио Шансон.
6: Реклама на радио Шансон.
5: Радио Шансон.
6: Сделано с душой.
7: Как вы думаете, что дороже? Защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
8: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
9: Куда это мы?
8: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
10: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
11: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеется противопоказание. Необходима консультация врача.
12: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
13: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
14: Телефон рекламной службы 22-09-859.
13: Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
15: Автоштопор. Ни дня без пробки.
2: Часов 23 минуты во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес Военное шоссе 5. Со второй речки на Постышево движение медленное. Стоит Некрасовский путепровод в сторону Молодежной. В центре Алеутская, Океанский проспект вверх, Семеновская вверх. Скопление машин. Также со стороны Чуркина, Смальцевская и Поколинина на Спортивную. Далее на Луговую движение медленное. Также есть информация о ДТП в сторону Баляева со стороны Рудневского моста. Тут немного замедленное движение. Удачи в пути.
16: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
17: Радио «Шансон».
18: Прогноз погоды.
19: Солнце вернется, вернется, вернется, чтобы уйти опять.
2: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Днем воздух прогреется до 18 тепла. В крае местами кратковременный дождь, умеренный ветер. Дневная температура в разных районах от 14 до 19 тепла.
17: Радио «Шансон Владивосток». 103,2 FM.
20: Хорошее радио.
21: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Султан Лагучев сегодня, дорогие друзья, в «Звездном завтраке». Несколько минут назад мы выяснили, на какое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина у Султана Лагучева будет песня. И правильный ответ, конечно же, назвал нам первым Евгений Соколов. Мы еще раз поздравляем Евгения. Это стихотворение «Я вас любил».
2: Ну а мы тут за эфиром обсуждали про то, как у кого пройдет отпуск, какие планы на осень. И, конечно, не можем вам не напомнить, что с 24 октября по 30 октября целая неделя пройдет в компании «Радио Шансон», «Бархатный шансон». Состоится в этом году это в роскошном отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». И Султан Лагучев тоже будет с нами
1: впервые
2: на «Бархатном шансоне».
1: Какие у тебя ожидания от «Бархатного шансона», Султан?
3: Ну, так как я буду впервые...
1: Ты вообще что-то слышал о «Бархатном шансоне»? От коллег, от друзей, которые, может быть, были на «Бархатном шансоне», что-то тебе рассказывали, насколько это крутые мероприятия в целом?
2: Может быть, за кулисье «Шансона года» кто-то уже там готовился из артистов?
1: Может быть, ты несколько лет мечтал оказаться на «Бархатном шансоне», и вот, наконец-то, в этом году тебе выпал такой шанс, когда ты и можешь, и тебя позвали.
3: Просто сказать... Сказать честно, понятия не имел.
1: Не надо честно говорить.
2: Нет, но почему нет?
3: Понятия не имел, что есть такое мероприятие, «Бархатный шансон», но исходя из рассказов коллег, несколько коллег мне об этом рассказали, я приятно был впечатлен, удивлен, и, конечно же, мне сразу захотелось попасть туда.
2: Ну, можем тебе рассказать, что это традиция «Радио Шансон», и уже больше 20 лет «Радио Шансон» собирает друзей на праздники теплых песен, и самое, наверное, невероятное, что происходит на «Бархатном шансоне», это то, что любой слушатель может поближе познакомиться не только с песнями любимого артиста, но и где-нибудь за завтраком подойти,
1: или
2: поговорить.
1: Или в бассейне, или там
2: пообщаться,
1: на пляже.
2: И ты ближе узнаешь свою аудиторию, узнаешь людей, общаешься с ними. И в этом есть какая-то кайфовая атмосфера. Также всегда есть автопати. Группа лесоповала регулярно с гитарой. Все это происходило. Посиделки уже после концертов. Планируешь ли ты взять аккордеон на «Бархатный шансон»?
3: Однозначно, конечно. Приеду со своим аккордеоном и дадим, как говорится, джазу.
1: Прекрасно.
2: Ну, это прям уже звучит как план. Дорогие друзья, заходите на сайт radioshanson.ru, там есть все подробности. И прекрасная акция при бронировании в мае, бесплатная отмена до 15 августа. Так что заходите на сайт radioshanson.ru, возрастное ограничение 12+. Ну, а мы продолжаем общаться с Султаном Лагучевым. Какие у тебя планы вообще на лето? Чем будешь заниматься? Знаю, что у тебя состоится большой концерт в Москве 30 июня.
3: Конечно, мы сейчас проводим большую работу, подготовку над этим концертом. 30 июня на ВДНХ большой концерт. Планируется, что будет много людей. И вот мы готовим репертуар, мы готовим энергетику, шоу-настроение на этот концерт. Также я буду заниматься записью новых песен, которые буду выпускать в течение 2-3-4 месяцев.
2: У тебя есть какой-то прям вот план каждый месяц по песне или у тебя в ежедневнике? Как это расписано? Какая песня когда должна выйти?
3: План этот у меня всегда в голове, что ежемесячно надо выпускать один трек, но не всегда получается, потому что правки над каждым треком бывают разные и занимают разные длительности по времени. Поэтому хотелось бы каждый месяц выпускать, но не всегда получается. И вот в среднем, если все учитывать, раз в 2 месяца получается выпускать песню.
1: Скажи мне, пожалуйста, много ли у тебя было гастролей в 25-м году, в начале 26-го? Много ли ты дал сольных концертов?
3: 90 концертов уже дал, да.
1: 90 концертов?
3: Да, да, да.
2: А только 5-й месяц стартовал?
1: Нет, 90 концертов за год,
2: мая. А, за год? Я думаю, или с января?
1: С мая 25-го,
3: по-моему.
1: Да, за год, конечно.
2: Все равно мощно получается, что... Но на Яндекс.Музыке у тебя больше 3 миллионов прослушиваний. Помнишь ли ты времена, когда было там 50 прослушиваний, 200, и ты смотрел, обновлял Яндекс.Музыку, и типа, когда же будет больше?
3: Я начал следить за Яндекс.Музыкой буквально год назад. Я до этого особо не углублялся.
2: Серьезно?
3: Да, не углублялся в эти процессы, но сегодня это показатель, как бы, сегодня статистики твоей прослушиваемости, твоей популярности.
1: Ну
3: так
1: да,
3: скажем,
1: можно да. Все что угодно рассказывать, если на Яндекс.Музыке у тебя совсем немного, да, как у некоторых, Марин?
2: Как у тебя, Артем?
1: Как у меня,
2: а
1: да,
2: сколько
1: например.
2: У тебя? 39 человек?
1: 33 тысячи, Марин. Ну, понятно, что у меня мало, и я, конечно, хочу, чтобы у меня тоже было 3 миллиона, но для этого надо записать дуэт с Султаном Лагучем.
2: А он вроде бы не любит дуэты.
1: Ну, полюбит. В конце концов.
2: Ну, правда, как ты относишься к дуэтам?
3: Вот я
1: сейчас
3: слышал,
1: тоже можно, сейчас слышал, можно врать тоже.
3: Вот я вот не мог понять вообще стратегию дуэтов. И вот недавно я вот был в гостях у Виктора Яковлевича Дробыша. Угу. Как бы вот его вот пару слов как бы определили это в моей голове, как это должно вообще выглядеть. Дуэт, чтобы был дуэтом, надо прорисовать у себя в голове, чтобы он выглядел как дуэт. История какая-то, песня и сочетание жанров и голосов, наверное, должно быть в первую очередь.
2: Угу. Так, убедил ли Виктор Яковлевич Дробыш Султана Лагучева записать дуэт? Мы узнаем чуть позже, а пока послушаем песню «Грустными нотами».
1: Султан Лагучев на радио «Шансон».

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И у нас сегодня в гостях Султан Лагучев, лауреат премии «Шансон года 2026».
2: И просто большой друг радио «Шансон», и теперь уже участник «Бархатного шансона», так что осенью обязательно можно будет вживую услышать в шикарном, роскошном отеле в Турции.
1: 6 июня, обратите внимание, это уже совсем скоро, это уже через месяц ровно через 31 день. Появится песня на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Не будем скрывать, мы с Мариной эту песню уже послушали.
2: Нам очень классно, очень необычно. Еще, мне кажется, в этом есть некая и просветительская деятельность, потому что, ну, молодежь сейчас действительно мало читает, и пусть у них будет повод вернуться к первоисточнику.
1: А ты вообще успеваешь что-то читать вообще? Как у тебя с литературой?
2: Или ты слушаешь аудиокниги?
3: Я слушаю аудиокниги. Иногда бывает, чтобы глаза потренировать, читаю. Разное читаю, я не углубляюсь как бы от начала до конца что-то.
1: То есть тебе важно просто любую книгу взять, середину там две странички прочитал, лег спать и нормально?
3: Ну, я, как правило, истории какие-то, повести читаю.
1: Коротенькие, да.
2: Мы начали говорить про дуэты и про твой разговор с Виктором Дробышем. Расскажи в итоге, чем все закончилось. Будет какая-то...
3: Да, он сказал такую фразу. Чтобы дуэт состоялся, он должен состояться в голове визуально. Угу. То есть в сочетании с голосами, образами и так далее. И вот эта фраза очень такая правильная в этом.
1: И то есть ты начал искать какие-то голоса в своей голове?
2: Или Виктор Дробыш уже нашел голоса для тебя, которые сочетаются с твоим?
3: Нет, это такое, просто речь о дуэтах в целом шла. Как понятие дуэт, что это такое вообще в целом?
1: Помню, ты говорил, что тебе очень нравится молодая певица Миролюбова, и ты говоришь, что вот с ней бы, наверное, было бы очень круто записать какой-нибудь дуэт.
2: Я не помню, что я такое говорил, Султан. Точно говорил?
1: Мне кажется, да.
3: Не, про дуэт не говорил, но то, что хорошая
1: песня. Ты просто говорил, что тебе нравится ее тембр, ее подача. А я подумал, что ты уже тогда в тот момент для себя как бы так галочку поставил. Было бы круто с ней что-то
3: делать. Нет, у нас слишком похожи голоса, я скажу.
1: Разве это плохо?
3: Это
2: должен быть некий контраст.
3: Да, контраст должен быть какой-то тембральный. А там тоже народный такой голос, звонкий, яркий. Угу. Поэтому у меня готовится уже дуэт, но я вам не скажу это сейчас.
2: А, я-то думаю, что это
1: дуэт с женщиной или с мужчиной, хотя бы скажи.
3: С девушкой.
1: С девушкой.
3: Да.
2: Так, но это будет концерт 30 июня или записан, или еще нет?
3: Нет, я думаю, нет. Песня достаточно такая...
1: Сложная?
3: Несложная, но над ней надо поработать.
2: А когда ты ездишь на машине или, например, где-нибудь в самолете летишь или в поезде на гастроли едешь, что у тебя в наушниках играет? Только аудиокниги или ты слушаешь каких-то других исполнителей?
3: По настроению. Я не могу там выделять какого-то исполнителя. Вот я еду, у меня хорошее настроение. Врубаю лезгинку там.
1: В своем исполнении.
3: Да, еду.
1: Король лезгинки. Ставлю песню «Король лезгинки».
3: Не свою песню там.
2: Ну, просто вот интересно, открыть твою Яндекс.Музыку. Мне нравятся последние три песни. Что там будет? Ну, Александр Розенбаум, например, есть у тебя в плейлисте?
3: Нет, его песня в исполнении Шафутинского есть. Да, «Еврейский портной». Это песня, под которую я засыпаю в самолете. Мне очень легко под нее спать.
2: Интересно, это комплимент?
1: Не думал, Захарыч, что это колыбельная для Султана Лагучева.
3: Там, знаете, в сочетании там вот этот, что там, вот этот, дудка.
1: Дудук называется, наверное.
3: Не, не дудук, там, наверное, этот, флейта. Не флейта даже, а вот другой армянский инструмент, как кларнет. Кларнет, интересно, так записан. И в сочетании с голосом
1: Михаил Захарович, получается снотворная песня.
3: Да, снотворная.
1: Ладно, дорогие друзья, давайте мы сейчас сделаем снова небольшую паузу. У вас пока есть еще возможность задать вопрос нашему гостю. Плюс 7-909-955-1030. Мы скоро вернемся.
0: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат Тикс-Фли. Надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. Тикс-Фли отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка Тикс-Фли защищает на целых 90 дней.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: От Кавказа до Камчатки. С маслом Lubrix. Все в порядке. От Сибири и до Юга. Lubrix. По совету друга.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните,

0: до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: «Звездный завтрак» на «Радио Шансон».

0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак», и Султан Лагучев, наш дорогой гость, рассказывает, что интересного у него происходит в жизни. Вот, и мы призываем вас задавать вопросы нашему гостю. Есть вопросы?
2: Да, есть вопросы.
1: Давай почитаем,
2: конечно. Туся пишет: хотелось бы узнать, о чем Султан мечтал в детстве, и сбылась ли уже его мечта.
3: В детстве я, конечно, мечтал стать футболистом. Я занимался со 2 класса по 11 класс очень плотно.
1: На какой позиции в футболе ты играл? Или у вас там тогда не было никаких позиций? Просто гоняли по всему полю?
3: Нет, я был вратарем.
1: А, ты вратарь.
3: Да, да, был достаточно высококлассным вратарем.
1: Но не высоким вратарем.
3: Но не высоким, да.
1: Ты же понимаешь, что все вратари, которые сейчас мировые, там имеют хоть какую-то там популярность, они все за 1,90 м, а то и выше.
3: Да, но я был маленький, но прыгучий. Я не доставал до перекладины никогда, пока я играл в футбол.
1: Когда
2: ты во втором классе.
1: Твоя команда поэтому всегда проигрывала, да?
3: Нет.
1: Нет?
3: Нет.
1: Нормально? То есть ты все-таки какие-то мячи ловил все-таки?
3: Ну, конечно. Я хорошие мячи ловил, я могу себя хвалить в этом плане, потому что я уже давно не занимаюсь этим делом.
1: Уже не проверишь, да. На ворота не поставишь.
3: На сегодняшний день играю тоже каждый день. Ну, нет, каждую неделю, один раз в неделю, но уже не на воротах, как бы я бегаю, люблю бегать. Я вообще всегда любил бегать, но у меня получалось ловить мяч круто, и поэтому судьба вратаря меня преследовала.
1: Ну, а так вообще за какую-то команду болеешь? Тебе кто-то
3: нравится, симпатизируешь? Я болел, вот с детства я болел за Локомотив всегда. Там у меня был кумир,

0: Это был Сергей Овчинников.
1: Вратарь, босс, конечно, да, же, да.
0: Вот тогда я был его фанатом. И знаете, еще один факт вам расскажу. Я занимался, играл за ту команду, за которую играл Роман Павлюченко.
1: Это «Спартак»?
0: Нет.
1: Он уже тогда ушел из «Спартака»?
0: Нет, он вырос вот в моем поселке.
1: А, вот до того, да, как...
2: То есть
1: он...
2: вы начинали в одном клубе,
1: до того, как
2: сказать.
1: Он попал, да, в РПЛ, да?
0: Да, да, да. ФК «Победа» называется.
1: ФК «Победа», да, да. Город?
0: Город Усть-Жегута, микрорайон Московский называется.
2: Mm-hmm. Вот это круто.
1: Так, ну а из зарубежных клубов, топ-клубов, нравятся тебе какие-нибудь испанские?
0: Ну, Барселона на сегодняшний день, я болею за Барселону. Ну,
1: да. Ламин Ямаль, да, твой
0: Я вообще не с Ямаля началось, но и не
1: с Месси, конечно.
0: Иньеста, да. Опорник, полузащитник. Mm-hmm. Хорошо играл, всегда я его отмечал, что он высококлассный вот в своей позиции. И на сегодняшний день не знаю, кто его мог... Uh-huh. В этой позиции в Барселоне перещеголять. Очень крутой.
2: Твой директор нам рассказал, что график гастролей у тебя расписан уже до февраля 2027 года. Когда ты успеваешь отдыхать и просто жить, как ты вообще обычную жизнь вписываешь?
1: В целом, ты нормально переносишь эти гастрольные графики? Ну, все-таки вот эта дорога, гостиница, дорога, концерты, гостиница, это же на самом деле физически даже очень сложно. И эмоционально тоже.
0: Нормально, нормально переношу.
1: Ты просто
0: мотивация
1: привык.
0: Есть, люблю свое дело, не знаю. Грех жаловаться.
2: То есть концерты тебя Всевышний заряжают, дал. А не разряжают?
0: Да, мне заряжают.
2: А как вот ты приезжаешь в какой-то город, ты там бегаешь, ты там берешь какие-нибудь экскурсии, идешь в музей или отработал концерт и уехал дальше? Какой вообще у тебя идеальный распорядок дня на гастролях?
0: А там по состоянию и по настроению как бы и могу выйти, там погулять километров 5-6 дать.
1: В ресторанчик какой-нибудь зайти в местный, попробовать
0: ресторанчик,
1: кухню.
0: Ресторанчик обязательно.
2: Ты ешь до концерта или у тебя есть какие-нибудь традиции, что типа только после концерта?
0: Ем, спать? Конечно, за 2 часа по-любому я должен мясо вточить, потому что силы нужны.
2: Мясо вточить, то есть это обычно шашлык какой-нибудь или стейк?
0: Стейк, да, бывает. Стейк в основном.
2: Что самое необычное на концертах тебе дарили под поклонницы?
0: Замороженную курицу.
2: Ну, как-то...
1: Это удобно на самом деле.
0: Да, да.
1: Была бы размороженная, ты бы сказал, так она испортится. Это не испортится. Какой у вас следующий город? Довезете, султан.
0: Как-то ляпнул на концерте то, что вот цветы не надо мне дарить, дарите мне мясо. И вот тут же не прошло и получаса, мне принесли замороженную курочку.
1: Ну что ж, это прекрасная история.
2: Тогда есть чувство юмора.
1: Мы желаем тебе, чтобы у тебя было как можно больше концертов, чтобы на твои концерты всегда были проданы все билеты. Ну и чтобы ты действительно продолжал не уставать от своих гастрольных туров, чтобы тебе это всегда было в радость. И ну и новых песен, как ты хочешь выйти на уровень, одна песня в месяц, чтобы всегда у тебя появлялись.
2: И спасибо. Чтобы это было в удовольствие, а не какая-то гонка.
1: Ну и, конечно, давай свой дуэт потом уже, когда появится, официально уже будет известно, с кем ты поешь и что поешь. Приходите вдвоем.
0: Да,
2: а
0: да,
2: я 30 июня на ВДНХ на твой концерт обязательно приду, чтобы послушать.
1: С вами были Султан Лагучев, Марина Дымова
2: и Артем Демин.
1: Пока! Пока! Спасибо.

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Песня, а не реклама.
2: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
3: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Для тех, кто за рулем.
7: Автоштопор.
8: 17 часов 55 минут во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Сейчас со стороны Зари на Постышево скопление машин на Верхней Молодежной ДТП. Здесь движение медленное. Также Некрасовский путепровод медленно едет в обоих направлениях. Скопление транспорта по проспекту Красного Знамени на третью рабочую с Василковой на Рудневский мост. Со стороны Светланской от Гайдамака на Луговую, Луговая по всем направлениям. Обострилось движение сейчас и в районе радиоприбора. Скопление машин наблюдается также в центре.
9: Реклама.
10: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить себя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
11: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
10: Я буду с тобой всегда.
12: Радио «Шансон».
13: Прогноз погоды.

0: Партнер выпуска прогноза погоды – компания «Геометрия уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. Во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура ожидается до 18 градусов тепла. В крае завтра местами небольшой дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах плюс 14, плюс 19 градусов.
1: Реклама. Только качественные окна защитят от непогоды, сохранят тепло и уют в вашем доме. Окна Рихау прослужат вам до 60 лет. Контроль качества выполняемых работ – это гарантия надежности и долговечности. Геометрия уюта – эксперт в мире окон. Звоните 280-2101.
2: Радио «Шансон Владивосток». 103,2 FM. Хорошее радио.

дети взрослые, и, может быть, внуки.

0: Приморье, 18 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. Центр Владивостока закроют для автобусов утром 7 мая. Из-за репетиции парада Победы автобусы не будут ходить через центр города с 7 утра и до 13.00. Развороты организованы на ДВГТУ по Сецкой и Семеновской. Аналогичная схема будет действовать и в ближайшую субботу, 9 мая. В продолжении темы Владивосток продолжает подготовку к празднику Победы. Завершена установка 110 баннеров и растяжек, а также 6 баннеров на виадуках. Кроме того, полностью установлена праздничная иллюминация. В этом году это 836 световых конструкций различной формы. Продолжается помывка памятников и мемориалов. На площади Луговой во Владивостоке смонтировали новые трубы ливневой канализации. Специалисты установили порядка 90 метров трубопровода диаметром 500 миллиметров. Сделали два новых смотровых колодца и готовятся к установке водосборных лотков. После завершения основных строительных работ компания-подрядчик восстановит на участке благоустройство. Радио «Шансон Владивосток» отмечает свое 20-летие. В честь праздника у нас есть призы, подготовленные совместно с нашим партнером ТРК «Седан». Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио «Шансон Владивосток». У ведущих есть сертификат в один из магазинов нашего партнера ТНК «Седанка Сити». И мы готовы подарить его слушателю. Нужно только отгадать название магазина. Каждый день новые сертификаты и подарки в акции «Весенний аккорд». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 16-18 градусов. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами осадки переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

И еще совсем чуть-чуть, немного, и северные ночи превратятся в один миг. Потому что полярный день настанет. Да. Всем желаю здравствуйте, господа хорошие. А вот еще Катя Огонек упоминала об объятиях, которые нам необходимы просто физически. И сколько там, по-моему, 7 обнимашек в день, и все, настроение у вас будет гораздо лучше, чем без них. Согласитесь, это же прекрасно. У микрофона Денис Денисов. Вы на волнах Душевного радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сейчас учителей, которые учат вроде как делать деньги, называют коучи, менторы, наставники. Ничего в этом плохого нет, если действительно это дает результат. Порой просто поддержка тоже очень важна. Поэтому не забывайте людей близких, знакомых поддерживать словом добрым и делом. В компании «Радио Шансон», естественно.

0: Шансон Владивосток. Для лиц старше 12 лет.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
3: Куда это мы?
2: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
4: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
5: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
6: В филиале медицинского центра «Санас» на Стрелочной прием ведут врачи, терапевт, гинеколог, ревматолог. К вашим услугам УЗИ-диагностика, процедурный кабинет, лабораторные исследования. Запись по телефону 260-60-60. Стрелочная 2А. МЦ «Санас». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
8: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
9: Автоштопор. Ни дня без пробки.
10: Во Владивостоке 18 часов 21 минута. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. С Золотого моста на радиоприбор. На Дибаидзе вниз. Далее в сторону опять же радиоприбора. Пробка. Со Спортивной на Луговую. Луговая по всем направлениям. Нейбута в сторону Зеленого угла стоит. В районе Сахалинской сконцентрировались заторы. В центре пробки Алеутский, Океанский проспект. Некрасовский путепровод на Молодежную. Кстати, пробка на этом не заканчивается. До Второй речки движение очень медленное. Плюс ДТП на Верхней Молодежной. В обратном направлении от Зари на Постышево из-за ДТП все стоит. От поворота на Адмирала Горшкова на кольцо Багратиона и обратно скопление транспорта. Также медленно едут со стороны Выселковой на Рудневский мост. Удачи в пути.
11: Реклама.
12: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
13: Радио «Шансон».
14: Прогноз погоды.
15: Роняя слезные капели, проснулась с севера весна.
10: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный ветер. Днем воздух прогреется до 18 тепла. В крае завтра местами кратковременный дождь, умеренный ветер. Дневная температура в разных районах от 14 до 19 градусов тепла.
13: Радио «Шансон Владивосток». 103,2 FM.
16: Хорошее радио.
17: Радио «Шансон».
18: Для лиц старше 18 лет.

0: прости за то, что свел меня с тобой.
1: Автомобильные новости.
2: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что никто из вас не любит получать штрафы. Я не исключение. Но иногда бывает, и самым распространенным у меня является превышение скорости от 20 до 40 км в час. Проходить по верхней границе нештрафуемого порога удается не всегда. И письмо счастья настигает. На прошлой неделе руководитель столичного ЦОДД Михаил Кизлык и вовсе предложил снизить нештрафуемый порог с 20 км в час до 1 км в час, мотивируя это тем, что все комплексы фото-видеофиксации получили обновление и теперь безошибочно определяют скорость с минимальной погрешностью. Лично я Михаила Кизлыка не поддерживаю. Оказалось, что не только я. За водителей вступились Минтранс и МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила, что ведомство неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, Министерство внутренних дел призвало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Осеннюю ночь мои сны белым снегом легли. Вот на саночках катится дочь и, смеясь, исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет, вдруг пойму, аж заноет плечо.

0: Не устаю сравнивать Ивана Кучина с Сергеем Есениным, потому что, ну, так образно, так прям-таки природные мотивы нашей необъятной родины вплетать в эти истории, которые понятны каждому. Но картинки рисуются особенные. А если учесть, что еще в календаре у каждого есть какие-то особенные даты свои, то и песня звучит по-другому.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал.

сердцах, не казенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах. Этим датам свершения.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: От Кавказа до Камчатки. С маслом Любрекс. Все в порядке. От Сибири и до юга. Любрекс. По совету друга.
5: Радио «Шансон» представляет.
6: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
7: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
6: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Две недели бороде обтрепано пальто. Завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир, здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волк, а не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня.

постоять. Помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лед

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Просто я устал.
1: Радио Шансон. Песни, которые есть только у

0: нашей личной. Сказал я да, и мы простились не спеша. Сказал я да, и мы простились не спеша.
1: Вот, казалось бы, простой сеанс массажа, а какой сюжет, какая драма. Вилли Ван Чтокарев в эфире радио «Шансон», а прямо сейчас, ну, кажется, мне точно вы будете подпевать все, господа хорошие. Я так точно. Хорошо, микрофон будет выключен, потому что я не умею петь. Говорю гораздо лучше. Но душа требует. Сделай это про себя. Гимн «Радио Шансон».

0: Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ серия L номер ТУ-2500-667. Выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на радио Шансон. Реклама
2: сделана от души.
3: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
4: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
5: Медицинский центр «Санас» предлагает помощь психотерапевтов, психиатров и наркологов в лечении неврозов и преодолении разных видов зависимости. Запись по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 23 мая. Дефрис. Дали 2026. Грандиозная архитектурная выставка. Главное событие сезона загородной жизни. В одном месте соберутся лидеры ландшафтной отрасли, идеи, эксперты, решения и семейный праздник. Регистрируйтесь на сайте dali2026.ru.
7: Аудитория 0+.
8: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 2209-859. Радио «Шансон Владивосток» 2209-859.
9: Для тех, кто за рулем.
10: Автоштопа.
11: Во Владивостоке 18:55 на радио «Шансон Владивосток». Дорожная информация. Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Со стороны Зарина Постышева из-за ДТП движение медленное. Стоит Некрасовский путепровод на Молодежную. В центре пока еще пробки. С Выселковой на Рудневский мост из-за ДТП притормаживают машины. В районе радиоприборов в сторону Акатовой и на Сахалинской также есть скопление машин.
12: Реклама.
13: Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева.
14: 23-7-00.
13: «Угона нет» на Черемушках.
14: 23-9-00.
13: Сайт «угона.нет».
15: Радио «Шансон».
16: Прогноз погоды.
17: В городе оттепель, чавкает в лужах серый мартовский снег.
11: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае местами дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 20 градусов тепла.
15: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: 19 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В Приморье продолжается пик активности клещей. По сообщению Роспотребнадзора, фактически 70 паукообразных после присасываний сдаются на анализы. В каждом третьем находят опасные инфекции. Специалисты рекомендовали на пикнике или даче пользоваться репеллентами, носить одежду, закрывающую тело, и проводить профилактические осмотры. На перекрестке улиц Анны Щетининой, Василковой и Днепровской во Владивостоке продолжаются масштабные работы. К концу года здесь появятся новые полосы движения и удобные пешеходные маршруты. А для машин, которые едут по улице Василковой и поворачивают на Анны Щетининой, выделят отдельную правую полосу, из которой можно будет следовать без ожидания в общем потоке у светофора. Тем временем на пересечении с улицей Днепровской и Бородинской рабочие обустраивают островки безопасности, новые тротуары и надземные переходы для пешеходов. Дорожники также укладывают рабочий слой покрытия, им бурят скважины под бурнобивные сваи. Все работы ведутся под контролем властей. Физические лица, пытающиеся привезти автомобили из Японии и Южной Кореи, столкнулись с неприятной ситуацией на таможенных постах в порту Владивосток. На фоне возросших объемов поставок и нехватки персонала, сроки оформления машин значительно увеличились. В последнее время автомобиль можно ждать от регистрации декларации до выпуска до 10 дней, хотя еще в начале года средний срок составлял 3 или же 5 суток. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Доллар сегодня стоит 75 рублей и 34 копейки, евро – 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра температура воздуха 16-18. Переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Всенародный танцевальный марафон «Эх, разгуляй!»
2: Итак, друзья, вечереет, 19.03 в городе. Что ж, поехали. У нас самое время танцевального марафона. И до 20.00 самые жанровые исполнители в самых танцевальных экспозициях музыкальных. В общем, действуйте, ребята, громче музыку. И впереди у нас Юрий Шатунов, Алена Мальцева, Юрий Лоза. И не только. Начнем с Супер Жорика. Хорошего всем вечера.
3: Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Это...

Ты просто Месси среди женщин. Лишь о тебе все мои каверзные мысли. Походу, что-то здесь нечисто. Ты совершила преднамеренное влюбийство. Поцеловай же меня нежно. Тебя прошу, я помоги мне. Из-за тебя у меня есть же вот эта вегетососудистая дистония.

0: Реклама.
1: Масло «Роснефть» работает в кремлевских курантах, в космосе, на Земле и в океане. Моторное масло «Магнум» от «Роснефти» создано для всех типов двигателей. Оно испытано в самых суровых условиях. С моторным маслом «Магнум» от «Роснефти» мотор работает как часы.
2: Нос заложен и течет.
3: Не мешался насморк, чтоб новый «Экстра Риностоп». Новый «Риностоп Экстра» активен до 12 часов.
4: Новый «Риностоп Экстра».
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слово в слово на радио «Шансон» наш компьютер выбрал Ирину из города Бугуруслан.
6: До этого звучала песня «Лес повал», «Все стало прекрасно». И Сергей Трофимов.
5: Кто?
6: Ирина Круг пела.
5: Да, Ирина, я вас поздравляю. 18 тысяч рублей ваши.
7: Игра «Слово в слово». Нам 18 лет. Вам 18 миллионов. Правила и условия участия на radioshanson.fm.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
1: Маршрут перестроен. До автосервиса «Мистер Ойл» 100 метров.
2: Куда это мы?
1: На замену моторного масла в автосервис «Мистер Ойл».
3: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Удобная запись на сайте, большой выбор масел и жидкостей. Но главное — качественный и проверенный сервис. Подробности на mroyal.ru.
4: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
5: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
6: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости, оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
7: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
8: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
9: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
10: Во Владивостоке 19:21. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла. Замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Смотрим, что у нас с городским движением к этому часу. Пока еще пробки есть, их существенно меньше. 4 балла интерактивная карта показывает. От Лазо до центра, дальше Алиутская на вокзал, Бестужева, Тигровая. Пока еще плотное движение. Скопление машин по Народному проспекту на Третью, рабочую с Луговой до поворота на Карскую. Также вторая речка со стороны Магнитогорской. Движение медленное, Кирова на Магнитогорскую. Скопление машин Русская, Плотничок еще пока. И адмирала Горшкова в обоих направлениях.
11: Реклама. Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
12: Радио «Шансон». Радио «Шансон».
13: Растаял снег на серых тротуарах.
12: Песни на все времена года.
10: По данным синоптиков, во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура 14-16 тепла. В крае завтра местами дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 22 градусов тепла.
12: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
14: Эх,

Дай мне слово, что мы остановимся. Дай мне слово, что мы успокоимся. Что закончатся гонки истерика. И что новая жизнь с понедельника.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Эти грузовики постоянно создают пробки.
2: Но без них опустеют полки наших магазинов.
3: Дальнобойщики такие странные, хмурые, неприветливые.
2: Но ведь мы сутки напролет проводим в дороге, вдали от семьи.
4: Все выглядит иначе, когда знаешь, что внутри. На душе у водителя, в моторе грузовика. Моторное масло Shell Rimula для дизельных двигателей. Важно то, что внутри.
5: Кашель влажный и кашель сухой. Есть Кадиллак. И для каждого свой. При влажном кашле в бронхах мокрота. Для Кадиллак бронхоработа. Кадиллак Нео от кашля сухого. Чтоб першение в горле не мучило снова. Лечим кашель не просто так. Есть эксперт. Серия средств Кадиллак. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: МИЦ строит качественные дома с удобной планировкой. По-твоему, МИЦ строит безопасные дворы-парки? По-твоему, МИЦ строит в удобном районе, где все под рукой? По-твоему, МИЦ строит все по-твоему? Звоните 495-023-4444. МИЦ Девелопмент. Сделай правильный выбор. МИЦ Девелопмент. Официальный спонсор музыкального марафона «Эх, разгуляй! 2018».
7: Спокойно, мама, за семью.
8: Всем я Грипферон даю.
9: Под его защитой мы.
10: Нам простуды не страшны.
11: Спрей и капли Грипферон. Профилактика гриппа и простуды для всей семьи. Подходит даже будущим мамам и малышам.
12: О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
13: Глаза покраснели, инфекция, зуд. Капли офтальмоферон на помощь придут. Справиться с вирусом и воспалением, аллергией, сухостью и раздражением. О показаниях и противопоказаниях читайте в инструкции.
14: Эх, разгуляй! 17 ноября. Спорткомплекс «Олимпийский». Все хиты и все звезды к 18-летию радио «Шансон».
15: Партнер мероприятия – сеть спортивных сооружений России.
16: Легко, доступно для тебя.
17: Сеть спортивных сооружений России.
18: Это 29 уникальных фитнес-клубов в Москве и Подмосковье, работающих круглосуточно и для всей семьи. Мы просто собрали все самое лучшее, от бассейна до детского фитнеса. С нами вы успеете все. Сеть спортивных сооружений России. Фитнес в ритме столицы.
19: Идемицо заботится о вашем автомобиле. Разделите нашу страсть к высокому качеству и передовым технологиям. Моторное масло Идемицо. Японское качество для вашего автомобиля. Сайт idemitsu.ru.
20: Радио «Шансон». СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер FS 7768373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
22: «Шансон Владивосток» для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: «Мистер Ойл» — это 6 автосервисов во Владивостоке. Большой выбор смазочных материалов и первоклассный сервис. Запишитесь онлайн на замену масла на удобное время и приезжайте. «Мистер Ойл» на mroil.ru.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Автоштопор.
4: О дорогах на дорогах.
5: 19:50 во Владивостоке. На радио «Шансон Владивосток» дорожная информация. Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации в ваш автомобиль. Итак, смотрим, что происходит этим вечером на городских дорогах. Серьезных заторов уже нет. 2 балла. Карта интерактивная показывает. Адмирала Горшкова в сторону объездной сейчас скопление машин. Русская при повороте на больницу Рыбаков. В обоих направлениях тут на светофоре плотничок. И от Лазо до центра движение медленное.
6: Реклама.
7: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
8: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
7: Я буду с тобой всегда.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.
11: Доброе ты, солнце мое, на чистом просторе.
5: Синоптики сообщают, во Владивостоке завтра преимущественно без осадков, умеренный ветер, дневная температура 16-18 тепла. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь, умеренный ветер, дневная температура в разных районах от 14 до 19 градусов тепла.
9: Радио «Шансон» Владивосток. 103,2 FM.
12: Хорошее радио.

Итак, это Евгений Белоусов в музыкальной программе на радио «Шансон Владивосток». 19:55 в городе. Кстати, друзья, наш танцевальный марафон уже пошел на убыль. В финалочке часа еще потанцуем под песню от Татьяны Булановой. Ну вот, собственно, уже первые аккорды этой композиции зазвучали. Ну и, пожалуй, самое время ненадолго прощаться. Итак, этим вечером в студии радио «Шансон Владивосток» для вас трудилась я. Меня зовут Екатерина Пацанова. Всем хорошего настроения, добрейшего вечера, классных майских денечков, да, и подарков от радио «Шансон Владивосток» и от нашего спонсора в весеннем аккорде. Также желаю, завтра обязательно акцию проведем, разыграем порцию подарков. Все в эфире «Шансона», не пропустите, утром все случится. А пока всем пока, всем до новых встреч в эфире.

0: Приморье, 20 часов, радио «Шансон». Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости. У микрофона Ирина Юркевич. Здравствуйте. В субботу, 9 мая, во Владивостоке установится по-настоящему летняя теплая погода. Температура поднимется выше плюс 20 градусов. По краю в праздничные выходные в целом тоже тепло. В некоторых районах температура может достигать плюс 25. Но уже 10 и 11 мая в городе станет прохладней. Из-за смены ветра температура опустится примерно до плюс 15. В целом тепло сохранится только в континентальных районах края, прогнозируют синоптики. Все службы Владивостока завершают последние приготовления к празднованию 81-й годовщины Победы. До главного события весны остаются считанные дни. Город уже украшен тематическими светодиодными фигурами, флагами, баннерами. Для ветеранов организуют концерты и поздравления. Новая система появится для мониторинга и оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия в отдаленных районах Дальнего Востока. Проект призван существенно повысить эффективность борьбы с угрозами. Система под названием «Гонец» и «Роскосмос» разрабатывает новый ресурс, чья задача – сократить время от обнаружения лесного пожара до его ликвидации. Ожидается, что очаг возгорания будет выявляться от 5 до 10 минут, а его тушение начнется в течение 30 или 60. В пятницу 8 мая продолжительность рабочего дня должна быть сокращенной на 1 час. В связи с праздничной датой перед Днем Победы требование сократить рабочее время в праздничный день закреплено в статье 95 Трудового кодекса России. Если у работодателя нет возможности уменьшить продолжительность смены, сотруднику должны либо предоставить дополнительное время для отдыха, или же оплатить переработку по правилам сверхурочной работы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон». Владивосток. Доллар сегодня стоит 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей и 34 копейки. Во Владивостоке завтра 16-18, переменная облачность, ветер умеренный. В крае 13-18, местами осадки, переменная облачность, умеренный ветер. Ирина Юркевич, радио «Шансон», Владивосток.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.

Когда в нашей душе любовь живет на постоянной основе, ну все, мы сияем изнутри и привлекаем этим светом и радость, и удачу, и успех. Я в это свято верю, потому что любовь по-другому не может себя вести. Денис Денисов у микрофона, Любовь Успенская, кстати, тоже любовь. О большой любви с Николаем Басковым.

Ну что, сердцу не прикажешь, да? Что, вот любишь ты человека, а он не отвечает взаимностью. И что, умом понимаешь все, а поделать ничего не можешь. Искренне желаю, чтобы чувства были взаимны и не познали вы ту темную сторону великого и могучего и окрыляющего. Ой, ладно. В общем, чтобы было все хорошо, приглашайте на медленный танец.

свет. Я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться.

сколько этих дней. Сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг,

плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут назад.

мне твое плечо лучший друг, лучший друг.

взлетел, а потом с Симферополя до Ялты с ветерком. Здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым! Ялта там, где была.

бывали здесь с тобой, здесь встретились. В мире есть города известней и красивее куда. Да только Ялта нас с тобою познакомила, и здесь счастье повстречали мы тогда. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, с горизонтом обрученная вода. Здравствуй, Ялта, солнцем напоенная, раз приедешь и полюбишь навсегда. Здравствуй, море, здравствуй, море черное, пусть штормит, порой пугает иногда.

дурак ты, Вася, мол. А он привык, он дверью хлоп и Мерседес завел. Еще завел на стороне.

запускает ИСЗ. Пока его жена четвертый час четвертый крем накладывает на. И есть еще один припев.

0: кто знает, но именно в самом начале была такая песня о Канагоне. Молодой Канагон. Про шахтеров сюжет был. А затем в годы Великой Отечественной войны множество переделок было. И про краснофлотцев, и про летчиков, и про партизан. Но самый популярный ввиду некоторых исторических событий стала версия про танкистов, которую нам чиж-компания только что исполнили. Музыки много. Шансон один.
1: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Настоящая баллада вот Олега Митяева на волнах душевного радио. Как-то сегодня все получается о любви. Но не зря же я и говорил, что концептуально каждая песня именно об этом чувстве. Да, как минимум, именно любовь сподвигает нас и творцов писать, созидать и создавать. Кстати, Тамара Кутидзе тоже чувство вдохновила.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.
2: You said

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В России может появиться новый налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей. Иванов считает, что размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Тогда семья сможет вернуть около 20 тысяч рублей в год. Сейчас вычет предоставляется только за услуги индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших образовательную деятельность в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Самозанятые же репетиторы не подпадают под эту льготу. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате в 1700 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Документы можно принести лично в вуз или отправить через Почту России, рассказал член комитета Совфеда по образованию Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до итоговых приказов о зачислении. Число ежедневных пользователей Макс превысило 85 миллионов. Приложение установили свыше 130 миллионов человек, рассказали в пресс-службе мессенджера. В нем было отправлено более 150 миллиардов сообщений, сделаны 6 миллиардов звонков. Уточняется, что сейчас в Макс 7 миллионов каналов с общей аудиторией в 300 миллионов подписчиков. В заключение выпуска официальный курс валют на среду, 6 мая, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек. Напомню, что в Москве и Московской области на 6 мая объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, дождя и усиления ветра. Мария Деева, радио «Шансон».

0: быть.
1: Есть вещи необъяснимые в нашей жизни, которые мы не понимаем, но ощущаем, как это происходит на самом деле, и не нужно докапываться в работающий механизм и не мешай ему работать, человек. Потому что, когда понимаешь, когда выясняешь детали, как-то все становится уже и не так. Парадокс, но все же. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов, микрофон.
2: Фарфоровая кожа, весенняя помада, румянами летают по щечкам снегири. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Она была похожа на девочку из сада, на милую грезетку из сада Тюильри. Желанная до дрожи, придирчивые метры едва держались в шлейфе фиалковых духов. Она была похожа на маленького эльфа с коронавирусом.

и любила, и кофе с молоком. А ей было угодно читать в кровати книжки. Она даже и любила, и кофе с молоком. В себе смиряя гордость, колено преклоненно, с потупившимся взглядом молилась перед сном. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Но искорки восторга в глазах ее зеленых рассказывали Богу, похоже, не о том. Я сам ее придумал, ищу в плывущих лицах мадемуазель той прекрасные черты. Она была из гума, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Она служила в гуме, простая продавщица, разрушенного века осколок красоты. Фарфоровая

0: на милую грезетку из сада Чуйлери.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

Самое сложное – это говорить о простом, причем простыми словами. Это уже академический уровень, между прочим. Если профессор может говорить сложно о простых, да, вещах, то академик просто о сложных. Подумайте над этим, а пока подпевайте Татьяне Куртуковой.

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 7.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

0: Здравствуй, это я.
1: Но по факту сейчас эта песня Владимира Высоцкого – историческое пособие. Как раньше звонили, ходили на телеграф и так далее, и так далее. Ну, любопытство же может пробудиться даже от просто отсылки к чему-то. Вот и здорово. А если вам любопытно посмотреть на реакцию человека после привета в эфире «Радио Шансон», тогда пишите. Программа по заявкам уже скоро.

0: сразу отвали.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
6: Ура!
5: 9 мая. Весь день. На 5-м канале.
7: Я за Родину воюю! За Россию!
5: Для лиц старше 12 лет.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Берутся все любители шансона и наши звезды драгоценные. Султан Благочев, Тамар Кутидзе, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Михаил Шафутинский. Они бы точно направились туда, в отель «Титаник Делюкс Гольф Билек». Потому что морской фестиваль «Бархатный шансон», повторюсь, будет там проходить. Для лиц старше 12 лет информация, подробности на сайте radioshanson.ru.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 утра до 18 часов 7 мая. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Депутаты Госдумы предложили ввести ежемесячную выплату на ребенка для работников бюджетной сферы. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь о детях до 14 лет. Размер выплаты должен составить 25% от МРОТ, передает ТАСС. Парламентарии также предлагают распространить эту льготу на муниципальных служащих. В Думе отметили, что России нужно больше льготных программ, направленных на повышение рождаемости. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Белоруссии вырос на 15%, пишет Интерфакс. На ситуацию влияют разные факторы. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и соцсетей. Другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. Спросом в основном пользуются готовые квартиры в жилых комплексах комфорт-класса, а бюджет покупки чаще всего находится в пределах 60-140 тысяч долларов. В Приморье женщина украла более 700 лотерейных билетов и ничего не выиграла. Преступление произошло в городе Большой Камень. По данным региональной прокуратуры, 49-летняя местная жительница работала продавцом-консультантом в торговой точке по реализации билетов. В ведомстве не уточнили название лотереи. Ущерб составил 400 тысяч рублей. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы. В заключении выпуска официальный курс валют на среду, 6 мая, доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. По данным сервиса Яндекс Погода, в центре Москвы сейчас плюс 27, ощущается как плюс 24, ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра. Мария Деева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Доброго-доброго дня. Если у вас есть знакомые, друзья по имени Юрий, Георгий, Гоша, Жора, он же, поздравляйте их сегодня, Юрий, в день. Да. Не шучу. Денис Денисов у микрофона. Поводов у нас множество. Не только глобальных, всемирных, общероссийских, но и какие-то персональные праздники и события. Да, пишите нам 909-955-103-0. Рассказывайте, что происходит, кого будем чествовать, кого радовать, баловать. И с удовольствием я это все буду ретранслировать, а вы слушайте. Ведь самое прекрасное, что может прозвучать, это имя, наше имя. Так, ну давайте сейчас отметим тех, кто нашел таки времечко в этом плотном графике межмайских праздников и находится сейчас на даче. Отдыхает, загорает или очень важные дела делает, но все это очень-очень нужно. Радио «Шансон», огромный привет Александру Викторовичу и Любови Сергеевне в Курск. Передайте, пожалуйста, пожалуйста. Они сейчас на даче, а мы у них гостим. Огромное спасибо за прекрасные растения и чудесного вам настроения. Екатерина и Любовь Ивановна желают. Радио «Шансон», передайте привет моему зайчику Вовка. Зайка, милый мой, обожаю тебя. Экзамен сдала на отлично. Ура! Вот, слушайте, ну это очень здорово и интересно. Отчитались, и в то же время Инесса поделились настроением. Супер. Лето в садоводстве от Александра Яковлевича только для вас.

чего там есть у нас? Мозгами пораскинь. Сегодня к нам пожалуют из города друзья, и мы должны их встретить по-людски. И я счастлив, очень важно мне, что к себе на собственные дачи наши рядовые граждане не на наших

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Только для вас, только для вас.
4: Только для вас возможность передать привет, поздравления, да в лучшем виде, причем в такой чудесной оболочке, транслируем со скоростью радиоволны. А? Да, только для вас программа по заявкам 909-955-1030, это наши координаты. День сегодня благочадный, как оказывается. Да-да-да, именинники, ваш выход. Та-да-да-да. Наталья Золотарева, с днем рождения вас поздравляет Александр. Здоровья крепкого, всего самого чудесного, люблю тебя. Бахчисарай наверняка сейчас будет танцевать, веселиться, петь, потому что ну, праздник, праздник. Идем далее. Шансончик, спасибо вам и за то, что сообщили. Не читайте песни, ставите душевные, прекрасные, но сейчас пишу вам еще и поздравить уважаемую именинницу с днем рождения. Валентина Кузнецова ее зовут. Кузечка, на доброту самых близких людей ты можешь всегда рассчитывать, потому что ты даришь доброты 100 крат больше. Здоровья тебе, счастья, чтобы ты оставалась такой же замечательной. Знаю тебя много лет, ты лучшая. Дети, внуки, муж, друзья и я, Станислава из Симферополя. Ой, Крым активничает, здорово. Мою дорогую подружку Суханову, Наташу из Воронежа, поздравьте, пожалуйста, наилучшие пожелания этому золотому человечку от Ирины из Россоши. С юбилеем, 45-летием моего дорогого брата Артема Викторовича Зиновьева поздравляю. Павлово-Посадский район на связи. Руслан и семья Зиновьевых. Всего самого-самого. Виктор Третьяков. Самый лучший год. Получите, распишитесь.
5: Это будет самый лучший год, самый лучший из прошедших лет.

Только для вас привет и поздравления, песни любимые, сердцу милые. И все по вашим просьбам. 955-103-0, префикс 909. Сложно для восприятия? Еще разочек попроще. 909-955-103-0. Это наши координаты для отправки ваших сообщений. СМС-очка в Максе, в доступных мессенджерах. Пытайтесь, действуйте. Денис Денисов у микрофона. Буду ретранслятором ваших посланий. Радио Шансон, как правило, именно так и начинаются сообщения, которые мы получаем. Пишу вам с просьбой. Так, уже удивили. Передаю привет деревне Жихарево Ленинградской области. Леночке Большовцевой. Маленькая моя девочка, люблю тебя, обожаю. Ну, как можно было не почитать сообщение? К сожалению, не знаю от кого, но очень душевно. Хорошо. Шансончик, зовут меня Дмитрий, и я хочу передать привет всему гаражу нашей компании. А сообщение, кстати, из Балахны пришло. Так, трудяги-шоферюги, вы наматываете километры на кардан, а то и по десятку тысяч верст мчите. Бескрайние наши просторы вам покоряются всегда. Большой-большой вам привет, именно вы землю крутите. Так, ну, по-моему, вы, Дмитрий, прям не понаслышке знаете, значит, тоже водитель-профессионал. Андрею Жучкову скорейшего выздоровления, искренне ваш Василич. А еще родной женульке Ольчке, дочкам Елене и Викеньке Терпичным большой привет. Огромный привет коллегам из 9-й бригады СПХ Калининская, мастеру Инне, бригадиру Елене, рабочему участке Галине, Юлии, Наталье, Юрию, Дмитрию, водителям Николаю Аркадию и всем-всем-всем слушателям радио Шансон. Александр Анатольевич просит Владимира Ждамирова, а мы выполняем вашу просьбу.

Леонтий Эрденко в программе «По заявкам» только для вас. А сейчас продолжим череду приветов, которые к нам приходят на номер 909-955-1030. И смс-очки вижу, и в Максе сообщения. Да-да-да. Валера из Твери рассказывает нам, что живет в этом славном городе. Тигрёнок. Персональный мы. Привет, Оксане. Хорошо, вас чувствую юмора, Валер. Рыжая болгарка у меня в руках, пишет нам Александр из Санкт-Петербурга. А в ушах радио Шансон. А дома ждет ромовая баба. Вот такие у меня дела. Вот так день проходит. Спасибо за хорошую музыку. Да всегда, пожалуйста. Татьяна, спасибо вам огромное за мариновку шашлыка. Это не я сейчас говорю. Это ваш драгоценный, ненаглядный ДНР на связи. Всем привет. Костер уже скоро погаснет. Это угольки, в общем, будет вкусно. О, ну, это чудно. Чудное времяпрепровождение. Огромный привет моей ненаглядной Инне передает Алексей. Выдалась минутка, появилась связь, видимо. Своим сослуживцам тоже большой-большой привет. Слушаем вас при каждой возможности. Спасибо огромное. Ребят, вам тоже всего самого-самого хорошего. Берегите себя. Передайте привет огромной Надежде Кочетковой. Завтра, к сожалению, ее кладут в больницу. Я уверен, что все будет хорошо. Жека из Кургана тоже. Тоже держим кулачки. Значит, так положено. Иван Микотин из Владимира передает всем привет гражданам выздоравливающим. Мы после операции, и у нас уже все значительно лучше. Группа «Бумер» только для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
2: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
7: Только для вас. Программа по заявкам «Только для вас» призвана настроение поднимать и тем, кто пишет сообщение на номер 909-955-1030, и тем, кто сейчас находится в объятиях радиоволны. Красиво сказал. Мне самому понравилось. Денисов у микрофона. И давайте поднимать настроение всем, кто сейчас настроен на душевную волну и ждет послания. Виктория Меликсетова, не горюй, а то в столице небо тоже начинает хмуриться. Верим тебе, сестренка. Улыбнись, Михаил Круг. Мадам уже на подходе. Наверняка настроение поднимет. И правда, вот сейчас смотрю. А, нет, солнышко выглянуло, значит, вы уже улыбнулись. Ну, здорово. Шансончик, передайте привет огромный моему папе Степану Олеговичу. От Андрея. Мы с братьями сейчас ждем, когда же уже будем день рождения его праздновать. Ну, ребят, как написали, дата 8 мая, ну, все, и будете праздновать. Видимо, уже готовитесь, и все. Удержу нет, когда подарок вручать. Терпите. Хороша ложка, велик дню. Все, Михаил Круг, мадам, так для вас.

Да, хочу заметить, подкралась к нам не беда, но очень весомые обстоятельства. Времечко диктует нам свои правила. Все, пришла, собственно, пора завершать программу. Но у нас есть пара поздравлений. Я нашу слушательницу из Брянска, которая отмечает свой день рождения по имени Екатерина, поздравляем. Написала она: праздную с вами. Здорово, супер. Шансончик, поздравьте, пожалуйста, учительницу по ИЗО из школы-интерната номер 23, Марию Анатольевну Цыганову-Авдеенко. Ой, какая красивая двойная фамилия. Ей всего самого замечательного желаем, всего самого прекрасного. Спасибо вам за вашу заботу. Это Даниил из Петрозаводска отметился. Господа хорошие, Денис Денисов был у микрофона. Всем чудесного завершения этого дня. Услышимся с вами уже завтра. Впереди масса интересных, увлекательнейших музыкальных встреч. И не только. Кстати, ждет на пока Джаз Даурен. Дарите женщинам цветы. Пока!

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни, ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. В Москве с 6 мая начали отключать отопление. Как сообщает канал городского хозяйства, решение принято в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха. Отключение проводится поэтапно, затронут более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, а также промышленные, административные объекты, школы, детские сады и лечебные учреждения. Гидов для экстремальных туров в России могут обязать получать лицензии. Такую идею обсуждают в Совете Федерации. Кроме того, предлагается усилить защиту туристов, увеличить сумму страховки и упростить передачу данных о маршруте спасателям через госуслуги. Специалисты напоминают, даже опытным туристам перед сложным походом лучше заранее сообщить о маршруте в МЧС. Пассажиры всех 750 маршрутов автобусов и электробусов Москвы получили доступ к онлайн-библиотеке в рамках проекта «Это книги», сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. Сейчас в коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы и современной прозы. Подборки обновляются к праздникам и дням рождения писателей. Так, в мае к 135-летию Михаила Булгакова пассажирам предлагают его произведения, а также книги о победе в Великой Отечественной войне. Далее курс валют. Доллар 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».
0: Спонсор выпуска ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

Здравствуйте, здравствуйте, дорогие мои, в студии Ирина Сотникова. Очень я рада приветствовать вас в эту среду. Уже вторая половина рабочей недели, можно сказать, началась. А впереди у нас с вами еще и целых три выходных. И все это в компании любимого радио, радио «Шансон». Этот час открыл Денис Майданов, а продолжит Владимир Ждамиров. Всем привет, всем отличного настроения.

0: Реклама.
1: От Кавказа до Камчатки с маслом «Любрекс» все в порядке. От Сибири и до юга «Любрекс» по совету друга.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Устала просто ждать. Я вижу по глазам. И слышу голос твой. Я больше не могу.

Ой, а как мы рады этой находке в лице Алексея Брянцева. Вот уже много лет он радует нас своим творчеством. А совсем скоро представится возможность послушать Алексея вживую, да и не раз. Целую неделю можно наслаждаться исполнением не только Алексея Брянцева. На бархатном шансоне споют для вас такие артисты, как Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин и многие-многие другие наши обожаемые артисты. В этом году отправимся по волнам любимых песен в Турцию на побережье Средиземного моря с 24 по 30 октября. Вот если вы старше 12 лет, добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности. Присоединяйтесь, будет круто!

себе. Может, это старость, дуновением ветерка вдруг ко мне подкралась. Никому знать не дано,

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Скажите, вам сложно разбираться в огромном количестве китайских автобрендов? Признаюсь честно, мне тоже бывает непросто. Но рано расслабляться. Совсем скоро нас ждет появление еще одного под названием «Эстео». И на самом деле он будет не совсем китайским. Ведь это очередное детище холдинга АГР, который уже занимается локальным производством автомобилей Tenet, Tenet Plus и G-Land. Компания АГР и ее китайский партнер Difitu объявили о том, что под новой маркой планируется выпускать премиальные автомобили как с обычными двигателями, так и с гибридными и полностью электрическими установками. Аналогами каких моделей станет продукция Esteo, пока не сообщается, но можно предположить, что это будут автомобили марки Exeed, которые также, как и все локализованные ранее бренды, принадлежат холдингу Chery. Это самая быстро растущая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Вы замечали, как усталость в ногах перерастает в тяжесть, а потом в некрасивые синие узлы под кожей? Причина может быть в нарушении работы венозных клапанов. Если они плохо закрываются, кровь застаивается и давит на вены. Это и может быть причиной отеков, судорог и синих узлов. Подарите легкость ногам. Попробуйте флибазол – комплексную поддержку вен. Попробуйте флибазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. «1-2-5». Флибазол – комплекс 2 в 1. Капсулы и гель для поддержания гибкости и эластичности вен. Капсулы способствуют поддержанию упругости стенок вен и их клапанов изнутри. А гель, нанесенный на кожу, помогает подтягивать и поддерживать каркас вен снаружи. Они действуют навстречу друг другу, создавая двойную поддержку вашим ногам, клапанам и венам. Подарите легкость ногам. Получите флибазол в подарок. Позвоните прямо сейчас. «1-2-5». И узнаете, как это сделать. «1-2-5». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный «Шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы, да хорошей погоды.

есть в этом некая правда жизни, но все-таки почаще хочется второго, причем, чтобы без первого, совершенно без страданий. Не будем мы с вами страдать, перейдем сразу к делу. Уже в следующем часе Роман Шахов нам обозначит, что важного, интересного в мире происходит. Вот об этом, собственно, и поговорим. И, конечно, ваши жизненные истории по теме почитаем. Делитесь. Ровно в 17:00 по Москве стартует наше вечернее шоу «Городские встречи». Но прежде споет для нас Евгений Емировский.

0: шансон.
1: 17 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. У россиян с 1 сентября появится возможность сохранять номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу правительства. Для того, чтобы воспользоваться услугой межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. Подать его можно лично или дистанционно через официальный портал. Сайт оператора связи, официальный портал оператора, базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью госуслуг. Россиянам рекомендовали ввозить с собой полис ОСАГО при сбоях мобильного интернета. При этом с 2019 года такая необходимость отсутствовала, сообщает искусственный интеллект портала Rambler. По требованию инспектора ГИБДД можно предоставить электронную версию документа в виде QR-кода на смартфоне или планшете. Однако в отдельных случаях лучше иметь при себе бумажную копию. При ее отсутствии водитель или сам инспектор могут связаться со страховой компанией по телефону для подтверждения информации. Также некоторые страховщики предлагают мобильные приложения, в которых полис доступен офлайн. В России может подорожать мебель. Власти обсуждают введение заградительной пошлины на такие товары из недружественных стран. Мера призвана поддержать отечественных производителей. Об этом пишет Лента.ру. По оценкам экспертов, если пошлины введут, цены на мебель вырастут до 50%. При этом подорожает не только импортная продукция, но и российская. Это связано с ростом трат на комплектующие и издержки. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе. Он будет актуальным с 9 до 18 часов четверга. Об этом сообщили в организации. По прогнозам синоптиков, завтра ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Курс доллара на сегодня 75 рублей 34 копейки, евро 88 рублей 35 копеек, юань стоит 11 рублей 2 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Любовь Успенская открыла новый час на радио «Шансон». Здравствуйте, дорогие друзья. 17.06 в Москве. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Доброго дня, дорогие наши. Очень рады, что вы с нами, что вы подключились. И что будет, что будет.
0: Что-то аппетитное у нас сегодня должно быть, и как хорошо. Мне кажется. Друзья, новости следующего толка. Заварила у нас сегодня информационная составляющая дня. И вот я сейчас крышечку приоткрываю, давай, читаю. Почти половина опрошенных россиян предпочитают импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам.
1: Ах, все, повеяло, аромат пошел.
0: Еще треть выбирают только быстрые и простые блюда, тогда как строго по рецепту готовят лишь 19% граждан.
1: Ой, какие всего 19%? Нет, чтобы каждый раз попробовать что-то новое, интересное, да?
0: Ну, мне кажется, нужна все-таки определенная квалификация, опыт, чтобы вот так вот, знаешь, свободно распоряжаться корицей там или... Чем-то.
1: Опыт, знаешь, есть у половины женщин в нашей стране.
0: Готовите ли вы строго по рецепту, либо на глаз, по вдохновению? Может быть, не готовите совсем? Если да, какое блюдо у вас самое удачное?
1: Напишите. +7 909 955 103 0. Можно писать Макс и смс-сообщение отправлять.
0: Мы сообщения будем периодически зачитывать в радиоэфире. Ну а сейчас кое-что аппетитное из мира музыки. В субботу, 16 мая, в столичном Академ-джаз-клубе пройдет сольный концерт группы Михаила Танича «Лесоповал». Друзья, пропускать нет никакого смысла. Мероприятие для лиц старше 18 лет. 16 мая. Академ-джаз-клуб «Лесоповал».

0: Реклама.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе.
2: Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
3: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

надо мной, плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я

0: от моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

0: Заслуженный артист Российской Федерации Михаил Шуфутинский только что в эфире «Шансона». Друзья, второе место хит-парада «Шансон года» на этой неделе. Если вы считаете, что песня вот должна еще взлететь...
1: Несправедливо!
0: Да, тогда голосуйте. Все подробности на сайте radioshanson.ru. Ну, а мы вернемся к нашему шоу «Городские встречи». Нынче интересуется, готовите ли вы строго по рецепту или только на глаз, по вдохновению созидаете? Может, совсем не готовите? Если готовите, какое блюдо у вас самое удачное?
1: Вот Наталья у нас из Мытищ созидает. Готовить обожаю, пишет она. Люблю пробовать новые блюда. Конечно, проверенные рецепты тоже не забываю. Иногда необходимо соблюдать полностью рецептуру, но очень люблю фантазировать. Кухня – это магическое место, где можно творить любое волшебство. Люблю экспериментировать со специями. Вот сейчас, например, готовлю куриные бедрышки. Ну, все, началось. Добавила туда свой соус из 4 трав, сыр, чеснок, майонез. Все, процесс пошел уже к завершению. Подошел практически на кухне. Запахи невероятные. Всем, кто ужинает, приятного аппетита. Ну, вот что это? Что за тему ты принес, Роман? В конце эфира у нас будет так вот, слюни течь вот так вот будут.
0: Мне кажется, вот так композитор симфонию создает. Вот тут щепотку того.
1: Да, раз, два, три, и майонезиком-то все. Ой, вкуснятина. Наталья, браво.
0: Напишите свое видение вопроса. Плюс 7-909-955-1030. Мессенджер Макс. Также можно смс-сообщение прислать. Главное сообщение подписывайте. Александр Буйнов прямо сейчас.

0: Точно, конечно, Сергей Любавин, дорогие друзья. Но мы сегодня не про напитки, мы сегодня про блюда. Хотя, с другой стороны, если что-то вы готовите, может быть, какой-то смузи волшебный.
1: Суп можно как бы выпить, съесть, такое что-то среднее, да?
0: Опрос показал, что для большинства респондентов главное в готовке – конечный результат. Так, 66% участников исследования заявили, что для них важнее всего получить вкусное блюдо.
1: Я так понимаю, что это все мужчины были, 66%. Остальные же, не важно, что там, главное, вот дай поесть, и все. Мне не важно, как это приготовлено.
0: Ну, а почему нет?
1: Понятно. Алиюшка, Ханты-Мансийский автономный округ, у нас на связи Когалым. Добрый вечер. Когда мы с супругом начали жить вместе, я была, если честно, удивлена, что он умеет готовить все. Абсолютно. Манты, блины, пирог, многое другое. Не раз наблюдала за ним, он готовит чисто на глаз. И блюдо получается офигенным. Притом он практически всегда импровизирует, что-то добавляет, что-то убирает. У меня также в основном все на глаз. Но некоторые новые рецепты через весы, чтобы понять, что в другой раз исправить, чтобы было вкусно. Наше любимое блюдо – домашние пельмени. Ну вот, это я понимаю. Блюдо, так блюдо, царь блюда.
0: Если еда не удалась, 42% стараются исправить вкус с помощью соусов, специй. Каждый пятый переделывает блюдо во что-то новое, а 17% сразу выбрасывают неудавшуюся еду.
1: Это я стараюсь переделать, да. Добавить, разбавить, поджарить какой-нибудь соус.
0: А что у вас в бачке 100 килограммов теста? Так вот, не удалось. Да.
1: Можно за несколько раз все и сделать.
0: Александр Новиков прямо сейчас. Вот сделана хорошая песня. Разлетелись, как птицы.
2: Разлетелись, как птицы с тобой, а кричать в небе нечего. Но летая под небом опять,

вечере заведу разговор, и слова в тишине задрожат. Может, встречу когда-то тебя там, где осень плаксивая утирает слезу на стекле тормозящих авто, где кричит

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать,

0: Виктория Олешко, Артур Руденко, только что на радио Шансон. Друзья, если у вас еще не наступила весна, прибавляйте радио Шансон. Во время звучания этого музыкального произведения все будет наилучшим образом.
1: И все будет, главное, готовиться так, как надо. По рецепту ли, без рецепта, как вы готовите, напишите нам, нужен ли он вообще, этот рецепт. Плюс 7-909-955-103-0. Тимофей написал коротко и по делу. Чай всегда удачно. Вот и все.
0: Мой метод. Да, я еще яичницу
1: да,
0: делаю.
1: Можно да. покушать чаю, чаю откушать, извольте. А,
0: ну, в конце концов, чай тоже надо заваривать, зная, понимаешь?
1: Ну, ты уж сейчас будешь... Да, ну, понятно, что есть китайский, да, японский, цветной, красно-черно-белый. Конечно, каких только чаев не бывает, их по-разному все нужно заваривать.
0: Просто я знаком с людьми, которые пьют чай, когда вот он уже совсем белый не становится, просто чистая вода. Вот так все и пьем.
1: Главное, что не промахнешься. Так, Елена из Твери. Готовить обожаю. Готовлю с любовью с 12 лет. Мне 61 год. Все блюда получаются очень-очень вкусные. Готовлю я на глазок. Заранее не знаю, какой ингредиент положу в блюдо. Никогда не готовлю в плохом настроении и мыслях, потому что знаю, что они материальные. Позитив и любовь — мои самые незаменимые ингредиенты в любом блюде. Понимаешь? Вот я тоже слышала не раз, что если плохое настроение, лучше не готовить.
0: Для части опрошенных важен сам процесс.
1: Да,
0: 14% да. воспринимают готовку как способ расслабиться.
1: Можно мне вот список этих 14%, я их домой позову, чтобы они у меня расслаблялись.
0: Проценты еще есть, друзья. Мы будем зачитывать и ваши сообщения. Пишите, не забывая подписываться. Сейчас небольшая важная информация, но потом мы вернемся.
2: Городские встречи на радио Шансон. Реклама на радио Шансон.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Алена Петровская только что на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение, которое мы отметили.
1: «Шансоне года».
0: Премии «Шансон года 2026». Алена, поздравляем и читаем следующее сообщение по теме.
1: Добрый день. Я вам буду писать с утра, в обед и вечером теперь. Это, знаете, звучит как угроза.
0: Пишите, нам всегда это приятно.
1: Я обожаю готовить. Мое коронное блюдо – это, конечно, борщ. На втором месте плов в Казани. Когда поняла, что мои блюда должны идти дальше моей семьи, я открыла запись на приготовление еды на заказ и стала этим зарабатывать деньги. Шашлыки, плов, салаты – все на заказ. Вот бывает, да, что у людей это просто призвание. Становится хобби такое, да, заработок.
0: 10% опрошенных обращают особое внимание на то, чтобы после приготовления оставалось как можно меньше грязной посуды. 9% следят, чтобы... В общем, балансированное питание было. Да, все, чтобы витамины, да, калории, БЖУ.
1: А ведь, да, я никогда не задумывалась о том, что я не думаю про количество посуды. Хорошая идея. Надо как-то минимизировать это все, действительно. А то ложка, ложка, ложка, ложка, а потом 50 ложек мыть.
0: Ой, Елена из Твери на связи. А здравствуйте, ведущий радио «Шансон». Готовить обожаю, готовлю с любовью. С 12 лет мне 61. Все блюда вкусные, на глазок. Заранее не знаю, какой ингредиент положу в блюдо.
1: А вот это читали, да, потому что
0: спасибо.
1: Когда оп, да. И неизвестные ингредиенты. Я, ты знаешь, готовлю вот, как Алиюшка нам писала, да? Вот вроде как сначала нужно по рецепту, чтобы понять, чего много, чего мало. Например, если в каком-то рецепте муки много, в следующий раз я уже буду понимать, что нужно класть поменьше. То есть сначала по рецепту, а потом ты уже начинаешь импровизировать. Но и то все равно иногда так подглядываешь, что там не хватает, чего добавить в рецепте. Что же там было такое в рецепте?
0: Ну, в конце концов, как пример, тот же творог, он же разный бывает, поэтому там... Где-то его больше-меньше. Ну, в общем, какая же степень сухости.
1: Ты же стряпаешь. Расскажешь.
0: Очень правильный глагол. Стряпаешь. Михаил Задорин прямо сейчас. И история под названием «Все хорошо». Музыки много. Шансон один.

Спонсор часа ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Электронные билеты на электрички будут продаваться по всей России к 2035 году. Как сообщает Кабмин, глава правительства Михаил Мишустин объявил об утверждении концепции развития перевозок пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Ожидается, что благодаря этому трафик вырастет минимум на 15%. Возможность продажи электронных билетов будет обеспечена на всех маршрутах. Кроме того, закупят до 7 тысяч электричек для перевозок в пригороде. Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением. Их разбрасывают около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом пишет РИА Новости. Эксперты по кибербезопасности отмечают, что обычно на таком носителе находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда его открывают, он автоматически запускает вредоносную программу. Такая флешка выполняет команды от имени пользователя и может скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы компьютера. В библиотеках Москвы появились новые станции самообслуживания. Благодаря им читатели смогут быстрее получать книги, продлевать срок их использования, а сотрудники вести учет изданий в режиме реального времени. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы. Уточняется, что 11 терминалов теперь можно найти еще в 8 библиотеках, к примеру, номер 67, 91 и 180. Всего в городе 45 таких аппаратов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Кто-то любит оливье, а кто-то печень, дорогие друзья. 18.05 в Москве. Вы слушаете и смотрите эфир «Радио Шансон». Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Пусть этот вечер будет не только добрым, но еще и вкусным, потому что тема у нас сегодня такая, ох, сочная.
0: Вот, кстати, Анатолий Полотно и Федя Карманов, которые распахнули эти вечерние объятия в эфире, так. Они, мне кажется, с рыбой все что угодно могут приготовить.
1: С рыбой-то, конечно.
0: Да. Почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Вот такая новость, друзья. Вас мы нынче спрашиваем о чем. Готовите ли вы строго по рецепту, либо только на глаз, только по вдохновению? Может быть, не готовите абсолютно. Покупаете готовую еду, питаетесь где-то...
1: Исключительно в ресторане.
0: Или фастфуд. Если готовите, какое блюдо у вас самое удачное? Расскажите.
1: Да, напишите. Я напомню номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0. СМС-сообщение. Сообщение в Максе и во всех доступных мессенджерах мы зачитываем.
0: Ну а сейчас какой шансон? Александр Розенбаум. «Чемоданчик».

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Михаил Круг на радио «Шансон». Дорогие друзья, в столице 18.15. Пишите свои интересные сообщения по теме. Городские встречи аппетитного сегодня разлива. И очень приятно, что вы сообщаете свои кулинарные изыски, описываете здесь.
1: Да, Дмитрий из правого берега Матушки, Волги, нам пишет. Готовить я очень люблю, от яичницы до самых сложных и дорогих блюд. Ух ты! Рецептов как таковых нет. Есть общее понимание, как приготовить то или иное блюдо. Но это вы вообще... мастерские, конечно. Фишка, наверное, это мое фирменное блюдо никульма. Вот так. Рецепт простой. Все, что есть в казан, и на огонь. Никуль мой. Ее назвали друзья-охотники, когда кушали эту похлебку в лесу на привале. На 9 мая обязательно буду готовить плов и шашлык. Всем друзьям-охотникам привет, а друзьям-бандитам огромный пламенный привет.
0: Вот спасибо. Так. Исследование показало, что 75% россиян отдают предпочтение домашней еде. Самыми полезными способами приготовления участники опроса назвали запекание в духовке, тушение и готовку на пару. Но, кстати, вот если казан на открытом огне, мне кажется, тоже замечательно.
1: Да. Но опять же, там же обжаривается сначала. Вот там, ты видел, сколько масла изначально льется в казан?
0: Да.
1: Вот. Поэтому, наверное, все-таки на пару как-то оно полегче будет.
0: Не поспоришь. Пишите легкие и масляные сообщения. Все принимаем. Прямо сейчас Таисия Повалий в эфире радио «Шансон». «Сердце, дом для любви».
1: Пожарим.

тебя отпускаю осенним ненастьем. Я тебя отпускаю, дай Бог тебе счастья. Те слова на песке смыл давно океан. Ах, как кончился быстро случайный роман.

Ты хотя бы во сне будь моей половиной, и пускай сладкий сон уплывает дурманом, назовем это.

0: Алексей Петрухин только что на радио «Шансон», дорогие друзья. Ну и не только здесь, вот так вот в записи можно послушать замечательных артистов. И Алексея Петрухина, и Евгения Кемеровского, и Сергея Любавина, и Александра Добронравова, и Евгения Григорьева, и других артистов можно услышать вживую 14 мая в Центре исполнительских искусств. Почему? Да потому что в этот день там случится большой сольный концерт Аллы Рид. А ребята принимают там участие тоже.
1: Да, ожидается звездный дуэт, может быть, и даже и трио случится. Кто знает, концерт такой необыкновенный будет. В общем, для лиц старше 12 лет приходите, ждем всех. Живой звук, звезды эстрады и шансона. Все будет, все только для вас.
0: 14 мая, Центр исполнительских искусств. Ну, а мы к кулинарным переходим, потому что в городских встречах мы читаем ваши сообщения, очень интересные, очень наполненные вкусом и креативом.
1: Действительно, они очень наполненные и очень интересные, но дело в том, что у нас все сейчас с тобой зависло, кружочек крутится. У тебя крутится кружочек?
0: Ну, что касается зависания, есть сообщение от Николая Шумкова.
1: Ай, а у нас уже времени мало. У нас Николай всегда хорошие, большие сообщения пишет. Да? Вот у нас есть, знаешь, сообщение от Тамары. Тамара написала: «Очень люблю жареную картошку, хотя работаю поваром, и мне все блюда по плечу». А так случается.
0: Кто
1: так
0: не любит жареную картошку? Даже лютый зожник.
1: Напишите.
0: В душе признается, что это вкусно.
1: Вдруг есть такие люди, которые не любят жареную картошку. Я очень удивлюсь. Тамара, вам отдельный привет.
0: Афина прямо сейчас «Дикая танго».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Уверен, что никто из вас не любит получать штрафы. Я не исключение. Но иногда бывает, и самым распространенным у меня является превышение скорости от 20 до 40 км в час. Проходить по верхней границе нештрафуемого порога удается не всегда. И письмо счастья настигает. На прошлой неделе руководитель столичного ЦОДД Михаил Кизлык и вовсе предложил снизить нештрафуемый порог с 20 км в час до 1 км в час, мотивируя это тем, что все комплексы фото-видеофиксации получили обновление и теперь безошибочно определяют скорость с минимальной погрешностью. Лично я Михаила Кизлыка не поддерживаю. Оказалось, что не только я. За водителей вступились Минтранс и МВД. Официальный представитель МВД Ирина Волк напомнила, что ведомство неоднократно и последовательно выступало категорически против такой инициативы. Более того, Министерство внутренних дел призвало к корректировке скоростного режима на федеральных трассах для повышения разрешенной скорости движения. Это самая справедливая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Нам с таким шансоном по пути. Стас Михайлов, народный артист России, только что в радиоэфире. Друзья, и далее ваши сообщения.
1: Николай, сегодня не пройдет день без вашего сообщения. Чита у нас на связи. Готовить люблю, пишет Николай. Никогда голодным не сижу. Конечно, я не такой кулинарный виртуоз, как моя мама, хотя учусь у нее. Но несложные блюда могу самостоятельно сварганить. Макароны, практически любую кашу, картошку легко варю. К ним овощную зажарку могу сделать, мясо в гриле поджарить. А еще люблю варить борщ. Ну, вот ты видишь, тоже борщ у нас сегодня по борщам. Также могу себе нарезать салат из домашних овощей. Еще учусь печь хлеб домашний, булочки, пирожки и вафли. Каждый должен уметь готовить хотя бы простые блюда из подручных ингредиентов. Иначе с голодухи можно пропасть.
0: Ну, спасибо.
1: Вообще, да. Желательно салатик постругать можно.
0: Многие стараются экономить время. 46% опрошенных используют полуфабрикаты несколько раз в месяц. 27% несколько раз в неделю. Готовую еду из кулинарии и супермаркетов 39% покупают время от времени, а каждый десятый делает это регулярно.
1: Каждый десятый,
0: да. Многие работают.
1: Что там с желудком-то? Нет, ну надо же беречь здоровье как-то.
0: Давайте душу врачевать. У нас есть специальное музыкальное произведение. Алекс Лим прямо сейчас на радио Шансон. Произведение «Целый мир».

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
4: Скидки в аптеках столички.
5: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
6: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
8: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Радио «Шансон» представляет.
11: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
12: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
11: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Мощный фруктовый бит от Виктора Королева этим вечером на радио «Шансон», дорогие друзья. Далее ваши сообщения, которые приходят в городские встречи по нашей аппетитной ароматной тематике.
1: Хорошего вам вечера всем. Я, когда готовлю, ориентируюсь на свой вкус, и он меня не подводит. Это пишет нам Макс Алафузов в Санкт-Петербург, у нас на связи. Главное правило – быть на кухне одному и готовить с настроением вместе с любимой радиостанцией «Шансон». Мужская кухня всегда со вкусом и всякими изысками, и женщинам приятно, когда мужчина готовит, хотя у нас в стране есть ГОСТы, а мы готовим для себя и придерживаемся своих вкусов. Слушай, вот нам уже сколько мужчин написали, которые любят готовить.
0: Но в то же время и Туся на связи.
1: Так.
0: Я медитирую, когда готовлю, и получаю удовольствие от этого процесса. В рецепт не могу посмотреть ингредиенты, но сделаю всегда все на глазок. С 6 лет мое коронное блюдо – блины. Пекла их для папочки любимого. Сейчас жарю картошку.
1: То есть, вот вы знаете, я медитирую, когда белье глажу, когда занимаюсь какими-то вот такими вот вещами, да. А вы когда готовите? Давайте иногда меняться в
0: гости. Ольга на связи. Добрый вечер, любимое радио. Люблю готовить, но если готовлю что-то новенькое, то всегда посмотрю несколько рецептов, а потом уже готовлю, и получается что-то среднее со всех рецептов. Действую интуитивно, получается вкусно.
1: Ну, это самый такой...

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми предлагают расширить парковочную льготу. Им могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С такой инициативой выступили в Минтрансе, пишет ТАСС. Сейчас данный бонус действует только для одного автомобиля в семье. Отмечается, что возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Потому что именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. В России зафиксирован рост складских запасов сыра, несмотря на умеренное увеличение потребления. Об этом сообщает российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». С начала апреля объем этого продукта вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 77 тысяч тонн, что на 52% больше средних значений за последние 5 лет. Однако производство в первом квартале удалось увеличить только на 3% до 210 тысяч тонн. Основной причиной роста запасов назван рекордный объем производства сырного молока в прошлом году, который стал максимальным за 3 десятилетия. Также на рынок влияют снижение экспорта и конкуренция с белорусской продукцией. Абхазия стала самым выгодным направлением для отдыха россиян на майские праздники. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, средний чек на туры туда составил 66 тысяч рублей. Второе место среди самых бюджетных направлений на предстоящие выходные заняла Россия. Здесь средний чек путешественников был 75 тысяч рублей на двоих. Также в топ-5 выгодных направлений вошли Белоруссия, Вьетнам и Таиланд. Однако в Азию средний чек начинается уже от 160 тысяч рублей. При этом Турция в текущем году не вошла в рейтинг бюджетного отдыха. Средняя стоимость такого недельного тура на двоих достигла 170 тысяч рублей. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 23 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Она умела о сложном просто говорить и сердце в песне подарить. Катя Огонек только что на шансоне. Друзьям, 19.06, московское время. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Всем, кто присоединился только что, пламенный привет отправляем. Пламенный, вкусный, яркий, сочный.
0: Почти половина опрошенных россиян предпочитает импровизировать во время готовки, а не следовать рецептам. Еще треть выбирает только быстрые и простые блюда, тогда как строго по рецепту готовят лишь 19% наших граждан.
1: Лишь 19, да. Вот мы с тобой любим импровизировать в эфире, да?
0: Готовите ли вы строго по рецепту или только на глаз, по вдохновению? А может, совсем не умеете готовить? Если да, какое блюдо у вас самое удачное?
1: Ой, у нас Саша Газарец написал интересное сообщение, и просто сообщение, и в стихах симпровизировал тоже. Попозже зачитаем или прямо сейчас можно? Как считаешь?
0: Да можно сейчас.
1: Можно? Вот. И майским теплым вечерком готовлю я рагу с мяском. Салатик мелко накрошил и радио «Шансон» включил. И со Звездинским я сажусь, за стол я трезвый, вам клянусь, стаканчик морса пропущу. Шансончик очень я люблю. Красиво, ну красиво, романтично.
0: Почти половина респондентов рассказали, что придумывают собственные рецепты.
1: Вот здесь видно, сколько собственных сочинений в сообщениях нам отправляют. Плюс 7-909-955-103-0. Нам можно написать смс-сообщение, и можно отправить в мессенджер Макс и вообще во все доступные мессенджеры, в общем-то, пишите.
0: 20% опрошенных ищут вдохновение в роликах в социальных сетях, 17% пользуются сайтами с рецептами, 14% внимание ориентируется на семейные традиции.
1: А кто-то нас слушает и нашими рецептами вдохновляется.
0: Сейчас,
1: да,
0: кто-то такой, баночку тушенки откроет, да, мне кажется. Олег Митяев прямо сейчас. Друг мой на радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама. Скидки в аптеках столички.
1: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbnfizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Многократный лауреат Всенародной премии «Шансон года» Евгений Григорьев только что в радиоэфире. Друзья, городские встречи продолжаются, и далее сообщение.
1: Да, не дочитали мы. Саша Газареза, добрый вечер. Все равно мужчины вкуснее готовят. Ну вот я тоже так думаю. Факт. Я люблю эксперименты с мясом, маринады разные и прочее. Всегда делаю, как говорится, на глаз. Всегда пробую рассолы, маринады, тесто и все остальное обязательно. Я должен знать вкус до того, как начнется все готовиться. Рецептов знаю пару миллиардов. Вот это ничего себе, ты представляешь?
0: Мощно,
1: вот
0: конечно.
1: Смотри, какое сообщение уже мы читаем от мужчины. Они все готовят на глаз. Вот так вот всего понакидают. Мне кажется, повар — это все-таки мужская профессия. Вот суметь вот так вот приготовить что-то вкусное.
0: Каждый пятый предпочитает готовить не ежедневно, а сразу на несколько дней вперед. При этом 44% опрошенных выбирают такой подход только для блюд, которые не теряют вкус после охлаждения и разогрева. 35% больше любят свежеприготовленную еду.
1: А ты знаешь, кто-то вообще против микроволновки? Что я вот несколько человек, да, читала где-то в сообщениях, что ой, это ужас, это все плохо, вот эти вот волны, лучи и так далее.
0: Я слышал такое, но пока как-то вот не отхожу от нее, уж больно она...
1: Вот, да, очень уж удобно.
0: Удобно, да, действительно.
1: Никуда не денешься.
0: Ой, и от хорошего шансона тоже мы не отходим. Прямо сейчас Евгений Осин в радиоэфире. «Плачет девушка».

0: среда.
1: Я опоздал.

0: почему? Но почему?
1: Большой секрет.
0: Как же мне с тобою повезло, согретым быть, твоим теплом. Но как же мне с тобою повезло,
1: укрыть.

0: тебя обнять.
1: И я хочу.

0: как же мне с тобою повезло
1: укрытый быть твоим крылом.
0: Как же мне с тобою повезло, и смех, и боль.

0: Но вот опять мне нужно в сотню мест.
1: И ты уйдешь, не допивая чай.
0: Но я на зеркале оставлю этот текст и подпишу, и поцелую, не скучай. Как же мне с тобою повезло, согретым быть.

0: тобой всегда делюсь. Но как же мне с тобою повезло, а просто я тебя люблю.
1: После воронежского дуэта Елены Касьяновой и Алексея Брянцева из Пскова сообщение от Бориса. Здравствуйте, у меня лучше всего получается готовить жареную картошку с мясом.
2: И опять жареная картошечка. Моя любимая. Ты знаешь, блюдо, против которого я не могу устоять вообще никогда. Так, Светлана из Алексина сообщает нам следующее. Жареную картошечку обожаю, но могу только иногда позволять себе эту вкуснятину. Нельзя жареное. Вот тут вы правы, да. Запекаю в духовке различные блюда. Рыбу с овощами, цветную капусту с сыром. Мясо по-французски. Также в мультиварке готовлю. Нравится гречка с шампиньонами. Спасибо, Светлана. Вообще, мультиварка тоже дело хорошее. Знаешь, вот как ты про духовку говорил, то же самое там же, как овощи на пару практически. Ты туда все загружаешь, и там все готовится.
1: Я мечтаю про этот аэрогриль. Говорят, ну, совсем просто турбополезная вещь.
2: Ну, вообще, ну, не то, что она даже полезна, там действительно просто, да. Просто. Ты вот кусок мяса положил, закрыл, он тебя через 20 минут готов.
1: Все. Спасибо, человек из будущего, спасибо. Привет, радио Шансон. У меня брат Игнат научил варить витаминный суп. Кусок мяса свинины варится 30 минут, свекла с морковкой 40 минут, потом картошка с луком, помидоры, пару штук, перец, да. Горошек, лавровый лист, соль по вкусу. Объедение, пишет Павел из Тюмени. Огромное спасибо, его как раз витаминный суп, фото подтверждение.
2: Ну вот, видишь, по рецепту получается. Вот как посоветовали, так и, пожалуйста, будьте любезны. Все-таки есть мужчины, которые готовят по рецепту. Вы меня, Павел, удивили. Хотя, опять же, там же нет каких-то определенных пропорций, да? Просто порядок. Хочется тебе больше картошки, положи картошки.
1: Лучше. Я вот во всех этих кулинарных изысках не силен. Но если что-то вот надо сделать, я, конечно, по рецепту. У меня базы, как говорится, нет. Поэтому как написано, так и готовлю.
2: Открываем страничку в интернете.
1: Безусловно, да. Я доверяю людям, которые вот в этом деле разбираются. Просто копирую. Если что-то у меня не получается, я скорее в себе сомневаюсь. Какие-то претензии уже, чем вот к автору.
2: А я вот удачные рецепты себе выпечатываю, так. Распечатываю и все листочки собираю. У меня прям тонечко такая, ну, книжечка есть.
1: Тетрадь рецепта.
2: Да.
1: А, вот зараза. Надо брать пример.
2: Спасибо.
1: Прямо сейчас Рада Рай и Эдгар на радио Шансон.

0: Ерунда.
1: Заслуженный артист Российской Федерации Сергей Трофимов только что на шансоне. Друзья, здесь не только песня прекрасна, здесь и клип. Клипы можно смотреть у нас на сайте, есть видеотрансляции. Кроме того, соцсети, радиостанции к вашим услугам, ну и, конечно, мобильное приложение. На связи Калуга. Виктория пишет следующее. Я вот одна из тех, кто любит готовить. Ну или просто делает это с большим удовольствием. Делаю это всегда с хорошим настроением и, главное, любовью. Готовлю все, что захочется. Порой, будь то борщ с чесночком, жареная картошечка с курочкой в духовке или блинчики с мясом или творогом. Также очень люблю выпекать вкусняшки, пирожки с различными начинками или пироги на скорую руку. Это про меня. И не стоит забывать про консервацию, огурчики. Вяленые помидоры – мое коронное блюдо. Рецепты я многие находила в соцсетях и многому меня научила мама. Всем хорошего вечера.
2: Ой, кудесница просто. У меня есть такая же одноклассница тоже. Вот сюда же вот все маринованное, соленое, стрепня, все это, да, есть. Мы ее на все праздники приглашаем. Так хорошо. У тебя уже половина стола практически накрыта. Она же все с собой привозит. Замечательный человек, замечательный. Так, есть еще сообщение у нас. Сейчас сидим с супругой, кушаем приготовленный мной на костре кулеш. А вообще умею готовить все, кроме борща, но в последние годы отдал эти права жене. Периодически, правда, балую ее завтраками на выходных. Это Константин нам написал из Луганска. Ой, забыл добавить. Привет, любимое радио. И вам, Константин, большой привет мы шлем.
1: Спасибо, друзья. Что сказать? Ну, действительно, люди умеют готовить, люди творческие. Опять же, если работа серьезная, да, вот где да. проявить вдохновение?
2: Творчество, да, где?
1: Можно на кухне как раз вот для любимых людей. Ты же и готовишь с чувством.
2: Опять же, если время на это есть, правильно? Потому что, когда ты после работы пришел, устал, ну как, уже не доготов.
1: У нас тоже творческая организация. Вот что коммерческий отдел приготовил, да? Какие аппетитные ролики? Давайте послушаем, давайте вкусим. Ну, а потом мы вернемся, друзья. Будьте поблизости.
2: А, давайте. Давайте.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
6: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-267-67. 8-800-267-67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
0: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: музыки много, шансон один.
1: Давай сегодня, а лично моя дурная привычка своим ангельским личиком меня поджигаешь, как спичку. А ты так любишь раскачать качели и раскаляешь меня до бела, чтоб я кричал, сколько есть духа в теле, и извинялся, что все не со зла. Ты как малышка надуваешь губы, громко ты хлопаешь дверь, снова отводишь глаза, обвиняешь, что тебя не люблю, и кто такой тебе сказал.

0: белый флаг и соглашаюсь, что во всем не прав. Мой гонор, твой гордый нрав. Хочу, чтобы ты главное поняла. Идеально в фильмах или чьих-то стой. Ну все это напускное. Да и счастье искать не стоит. Оно в любви и оно простое.
1: Она
0: меня сводила с ума.

0: и с томатной пастой, затем все травы, кинза, укроп, чеснок и добавляю аджику, но не из магазина, а грузинскую, с рынка. Подлива пока тушится, я рис промолю в дуршлаге, промою, видимо. Также подготовлю листья капусты, чтобы они были мягкими, и объединяю с фаршем, затем все кладу в кастрюлю, заливаю подливой и тушу на маленьком огне. Получаются очень вкусные голубцы и перец, фаршируют только с домашним фаршем.
1: Ну вот, собственно, спасибо. Вот и рецепт готов. Так, у нас на связи Валентина Викторовна из Краснодара. Приятно всегда вас слушать. Ой, спасибо большое. Приглашаю отведать самый вкусный борщ кубанский. А пироги какие с тыквой и калиной. С узваром из сухофруктов. Жаркое кролика, разная рыба. Какие вкусные холодец и шашлыки. Ром, пакуем чемоданы, все. Краснодар у нас первым делом на очереди будет.
0: Да, да? Там просто можно на развале лук купить, его сидеть с хлебом. Есть уже вообще замечательно.
1: Ну что тут Валентина Викторовна вот угощать будет как? Ох, богатства какие, а ты говоришь. И вот есть еще рецепт, без подписи, к сожалению. Нарезать помидоры, кабачки, потушить на сковороде, залить это все яйцами, и будет вкусно. Вот и все. Это я тоже такую лепешку делаю, яичную лепешку, а потом ее достаешь... И уже в готовую, вот как начинку, значит, колбаску, там, ветчинку, сыр, зелень, помидоры, вот это, и закрываешь. И получается такой бутерброд из яичницы. На завтрак очень вкусно вместо хлеба.
0: Дорогие друзья, какое интеллектуальное угощение в следующем часе подготовит для вас Ирина Сотникова?
1: Подготовит.
0: Мы узнаем минут через 10. Оставайтесь в компании «Радио Шансон». Мне пора, вот. Я уже просто не могу держаться, пойду ужинать.
1: Давай.
0: Вернусь завтра, ну, а вам хорошего вечера здесь, в компании «Радио Шансон». У нас дальше по списку прекрасная музыка от заслуженного артиста России Михаила Шуфутинского. Все, берегите друг друга, пойду отдыхать. Счастливо.
1: Приятного аппетита.
0: Спасибо.
1: Роман Шахов.

0: радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Эксперимент по целевому набору мигрантов проведут в 2027-30 годах. Иностранных работников разместят в хабах для первичного временного пребывания. Там будут проводить процедуры, необходимые для работы в России. Затем новых сотрудников распределят по российским регионам к работодателям. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на законопроект МВД. Также предлагается проводить медицинское освидетельствование и обязательную государственную геномную регистрацию мигрантов. А НДФЛ с их доходов планирует направлять в бюджеты субъектов. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь внешний аккумулятор нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только две батареи. Об этом сообщил авиаперевозчик, пишет РИА Новости. Кроме того, пауэрбанками нельзя заряжать что-либо во время руления, взлета или посадки. А ручная кладь, где лежит зарядка, должна быть вне багажной полки. Тем временем россияне стали реже выезжать за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился почти на 20%, пишет агентство Prime. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направление и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Москвичей вновь предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи и интернета. Также завтра в столице могут быть проблемы с отправкой и получением СМС. Как пишет российская газета, клиенты операторов уже начали получать такие сообщения. Ранее в Минцифры объяснили, что точечные ограничения мобильного интернета могут вводить по соображениям безопасности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Жанровый шансон открыл очередной час. Иван Кучин. Сейчас в столице 20 часов и 6 минут. А я желаю вам прекрасного вечера в компании любимых артистов. У нас далее Юрий Антонов с эмоциональной шкалой от печали до радости. Также послушаем Владислава Медяника. Ну, а прямо сейчас группа «Бумер» в эфире шансона. По-прежнему с вами в студии я, Ирина Сотникова. Всем шлю пламенный привет!

пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам. Ты знаешь, что солнце бродяг светит, но не греет.

не плачь, не плачь. Пошли удачу,

0: пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Офис срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Радио «Шансон» представляет.
1: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
1: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

лицо врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все дому, пацану, тяжело все дому, пацану, описать 100 лет в одной поэме.

Владислав Медяник «Тяжело седому пацану». А вот следующая композиция увидела свет почти 30 лет назад. В далеком 1987 году. Это было 20 лет, получается. В общем, в 87-м, но кто-то спорит, что в 86-м году вышел одноименный альбом «От печали до радости». До этого сама песня пролежала, как говорится, на полке еще 9 лет. Так что эта музыка актуальна. Актуальная музыка на все времена на радио «Шансон». Юрий Антонов продолжает эфир.

0: Я Александр Маршал. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.
1: Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут наутро в газетах. Эти даты влекут, как

0: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
3: Для лиц старше 12 лет.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

давайте действительно посмотрим, кто на что и во что горазд. Уже в следующем часе у нас стартует программа только для вас. Программа ваших приветов и поздравлений. Я напомню, номер единый, на который нужно отправлять сообщение. +7 909 955 103 0. Этот номер един для смс-сообщений. Также для всех доступных мессенджеров. В том числе пишите нам в Макс. У нас сейчас прямо на шансоне Марк Бартон. Композиция под названием «Львица». Жду ваших сообщений в следующем часе озвучу.

Благущев открыл программу только для вас на шансоне. Всем еще раз доброго вечера. В наших городских встречах мы сегодня обсуждали всевозможные блюда по рецепту и без. У нас, оказывается, сегодня день напитков. Вот как. Поэтому предлагаю чего-нибудь сейчас намешать вкусного и приступить к сотворению сообщений. Можно творчески подойти, да, к вопросу. Вот. И я предоставлю вам еще несколько неофициальных праздников, чтобы повод был. Например, Всемирный день аккордеона у нас сегодня. Музыканты, дорогие наши, всех причастных поздравляем. Ну, вдруг у кого-то знакомый аккордеонист. Может ведь быть такое, правда? День филателии. Вот кто что-то собирает. Марки, монеты, фантики, в конце концов, тоже можно собирать. Вот, опять же, повод. Что еще у нас? Международный день против диеты. Вот то, что я искала по нашей сегодняшней теме. Оказывается, сегодня можно все абсолютно и даже больше. Но, как говорится, все в разумных пределах. Вот я по такому случаю как раз сейчас схожу пока за вкусной конфетой. А вы пишите сообщение на единый номер +7 909 955 103 и 0 во все доступные мессенджеры. СМС-сообщения также принимаем.

Ярослав Сумишевский на волнах шансона в программе «Только для вас» продолжается вечерний выпуск. Я жду ваших сообщений на единый номер. +7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Пишите, из какого вы города, пишите, в какой город летит привет. Итак, радио «Шансон». Хочу передать привет всему Каменно-Бродскому району, в особенности Сан Санычу. Всех с наступающим праздником. Тема «Потолки». Ну, хорошо, если потолки тема. И, похоже, тут вот привет обратный есть. Передайте, пожалуйста, привет Диме Пузатому от Сан Саныча. Вот, передали туда-сюда обратно. Так, доброго вечера. Отличного настроения всем любителям радио «Шансон». Прошу вас поздравить боевого офицера, полковника Матула Александра Анатольевича с наступающим праздником, с Днем Победы. Так получилось, что судьба нас свела, мы познакомились в военном госпитале. Полковник Александр Анатольевич – это офицер высокой нравственности и морали. Вот на таких офицерах держится и будет держаться наша армия. Поставьте, пожалуйста, для Александра и мужиков, офицеров, песню Игоря Слуцкого. Товарищ полковник, будет исполнено. Вот только песня, правда, немного другая, но тоже очень хорошее в исполнении Игоря Слуцкого на шансоне прямо сейчас. Всех с наступающим!

Дуэтная работа Любови Успенской и Николая Баскова «Большая любовь». Я надеюсь, что вы ваши теплые, добрые, большие, хорошие пожелания нам отправляете. Телефон единый, плюс 7909-955-1030. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Добрый вечер, шансончик. В Ростове-на-Дону началось лето. Очень тепло. Ну, вы знаете, у нас тоже в Москве тут не мерзнем, так сказать. Сидим в беседке с шашлыком и донской рыбкой. Привет семье Бурмистровой, Поповых, Виноградовых и всем ростовчанам с наступающим Днем Победы! Ура! Здравствуйте, моя любимая мамуля! Как же я тебя люблю! Здоровья тебе, радости с нами! Спасибо тебе за все! Вот только уехали от тебя с Алинкой, уже скучаем! Твоя дочь Аленка и внучка Алинка из Краснодара написали нам. Александр из города Клина сообщает: «Привет, шансон! Если вы поставите любую песню в исполнении Татьяны Булановой для любимой Верочки, я буду очень рад». А вы знаете, действительно, у нас вот что-то давно не было уже Татьяны Булановой. Давайте послушаем хорошую песню «Скажи мне правду, атаман» в программе «Только для вас». Пишите.

0: Мама, пусти меня, родная, пусти, ведь мне идти пора. Лазурным шумы песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.
1: В лазурном шумы песни, и там братва гуляет,
0: и не мешают мусора.
2: Михаил Круг в программе «Только для вас». Я продолжаю принимать ваши приметы, приветы и примет тоже пишите. И поздравления на единый номер +7 909 955 103 0. Вот еще какое поздравление пришло к нам от дочери Анны. Шансон «Добрый вечер», с наступающим Днем Победы. Мой отец Николай Васильевич воевал. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Пожалуйста, передайте привет Афиночке, Зоеньке, Машеньке и Верочке. Вот так, всех уменьшительно ласкательно, но, к сожалению, вот без подписи. Следующее сообщение тоже без подписи. Пожалуйста, не забывайте, но это правда важно. Хочу поздравить всех с наступающим Днем Победы. Воронежская область, Борисоглебск. Так, добрый вечер, радио «Шансон». Передаю привет деревне Жихарево Ленинградской области, Леночке Большовцевой. Малышка моя, я тебя очень сильно люблю, моя махонька, любимая. Это написал нам Александр. Если можно, поставьте песню Стаса Михайлова «Ты». Песню мы эту обязательно послушаем. Ну, чуть позже еще будет одна композиция. И вот по какому поводу. Здравствуйте, Шансон. Сегодня дочери Устиновой Ольги день рождения. Пожелаю, пусть в этой жизни все проходит мимо, кроме здоровья, денег и интима. Вот так. Передайте ей, пожалуйста, песню в исполнении Таисии Повалий «Застольная». Это написала мама из Самары.

0: Стас Михайлов в программе «Только для вас». Я зачитываю, дорогие мои, уже оставшиеся сообщения. К сожалению, времени у нас вот как-то все мало на все это, так сказать. Привет, радио «Шансон». Передаю огромный привет всему городу Фрязино. Поставьте, пожалуйста, песню «Пластиночка виниловая». Хорошо, сделаем это от Леночки сообщение. Сегодня, 6 мая, празднует день рождения наша любимая мамочка и бабушка Машковцева Нина Ивановна из города Лабинска. Вот, хотя, вы знаете, меня уверяли, что все-таки Лабинск правильно говорить. Ну, хорошо. От души поздравляем, желаем крепкого здоровья, долгих лет. Это пишут нам дети Александр, Татьяна, семьями внук Вадим. Радио «Шансон», передайте привет Власову Ивану. Он сейчас едет из Владивостока в Уссурийск. Ванек, не засыпай за рулем. Это от друзей сообщение. Давайте, Иван, пободрее там как-то, держитесь. Ну и, конечно, всем ни гвоздя, ни жезла.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс,

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила.

дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive. Yeah.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной. Когда измена прячется за тенью, любовь стоит

про нас. Это Евгений Григорьев открыл новый час на шансоне. Про нас с вами, можно сказать, все песни звучат на душевной волне. В продолжении эфира послушаем дуэтную работу у Григория Лепса и Шамана. По-прежнему с вами Ирина Сотникова. Всем добрый вечер.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не сказать ничего.
1: Стас Михайлов только что. Очень скоро на «Волнах шансона» услышим песню в исполнении Аллы Риты Алексея Петрухина «В вагоне-ресторане». А вживую их можно послушать уже 14 мая в Центре исполнительских искусств. Именно там пройдет сольный концерт Аллы Рит. Она представит программу на перекрестке «Между строк». И, конечно же, ожидаются звездные дуэты. Все это для лиц старше 12 лет. Приходите, ждем вас.
2: Я для тебя давно потерян. Ты корень зла, моя судьба.

Нам руки были, как силки. Ночь не бывает навсегда. Под утро мы, как голубки, с ней разлетелись, кто куда.

Стала жизнь побогаче, только пить не хочу. И не лезет почему-то в горло лишний кусок. И как прежде, все халат.

0: слушаете радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: Всегда с вами группа «Сентябрь».
2: Слухи тают в сиреневой дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Ну, уйти-то я, конечно, уйду. Далеко, только не в метель. В столичном регионе все еще длится потепление. Хорошо бы подольше, но это вряд ли. Черемуха уже все-таки расцветает. Вот, собственно, по этой причине и холодает. Зачем только ее взращивают, непонятно. Ну, у нас с вами всегда есть теплое средство. Музыка на радио «Шансон», она всегда согревающая, душевная. Так что оставайтесь на нашей волне. Я же, Ирина Сотникова, с вами прощаюсь. До завтра. Всем доброй ночи.
1: Резво взяла моя лошадь со двора.

0: Пускать одну тебя по земле родной.
1: Да что ты?
0: Обошел Урал, занырнул в Байкал. Будто в сказке был, все справлялся о тебе.

0: начала века. Радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

Москва вновь уйдет по расписанию. Ночь опустит вуаль над холодною Невой. 2 часа для любви — это сколько до прощания. Я порву свой билет и останусь с тобой.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.
3: У каких ворот откроют замки?

Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва.

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду.

0: от моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали ждать.

0: я не успел.
1: С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.

Шансон Владивосток. Регистрационный номер СМИ, серия L номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

0: Приморье 7 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Пасмурная погода ожидает приморцев сегодня. По данным Примгидромета, в четверг, 7 мая, атмосферные фронты продолжат влиять на погоду в нашем крае. Ночью прошли осадки, затем они постепенно прекратятся. Однако вслед за ними придет более холодный воздух, поэтому днем станет заметно прохладнее. Температура поднимется до плюс 20. Во Владивостоке сегодня увеличится облачность. Ночью также прошел кратковременный дождь. Днем станет немного теплее, чем накануне. Во Владивостоке отменили прохождение военной техники по улице Светланской в День Победы. Об этом сообщили в мэрии. При этом, как пишет Дейта.ру, само праздничное мероприятие состоится в пешем формате. В торжественном марше по центру города примут участие курсанты и воспитанники патриотического движения «Юнармия». Сразу после завершения официальной части жителей города ждет масштабное театрализованное представление продолжительностью до 20 минут. Затем по центру Владивостока пройдет бессмертный полк. Минтранс предлагает разрешить многодетным бесплатно парковать две машины. Льгота коснется семей, где воспитывают 4 и более детей, пишет РБК. Сейчас многодетные россияне могут без оплаты парковать только один автомобиль. Новое правило позволит не платить за стоянку сразу 2 машин в семье. В пресс-службе ведомства рассказали, что поправки планируется внести летом. Но рекомендации будут адресованы региональным властям, так как именно они определяют право на льготы. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет агентство Prime. Среди причин эксперты называют напряженность на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки, прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Официальный курс доллара – 75 рублей 22 копейки, курс евро 88 рублей 6 копеек. Во Владивостоке сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 18. В крае днем также переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, ветер умеренный, температура воздуха в пределах от 14 до 19 градусов тепла. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.
1: «Шансон Владивосток». Регистрационный номер СМИ, серия L, номер ТУ-2500-667, выдано 24 марта 2021 года Управлением Роскомнадзора по Приморскому краю. Для лиц старше 12 лет.

шипами, рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя.

Только для вас, дорогие слушатели, в эфире радио «Шансон Владивосток». В начале нового музыкального дня прозвучали Михаил Круг и Вика Цыганова. Сегодня у нас, как и всегда, много хорошей музыки. Послушаем Стаса Михайлова, Султана Урагана, ну а далее эфир продолжит Алексей Петрухин. Помните, музыки много, шансон один.

0: прогноз погоды.
1: Снова голуби воркуют в теплых лужах, воробьи озоруют.
2: Друзья, всем доброго утра. О погоде поговорим. Во Владивостоке сегодня облачная погода ожидается с утра. Вероятность дождя и даже существует. Ветер в течение дня северный. Температура воздуха до плюс 18. По краю сегодня также дожди возможны. Температура воздуха до 26.
3: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
0: Радио «Шансон» слушает вся страна.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на шансоне «Макс, твой выход».
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». В Швеции нашли необычное лекарство от стресса – следить в прямом эфире за миграцией лосей. Онлайн-трансляция ведется с 30 камер, на которых можно видеть, как эти животные проходят через леса и переплывают реки. Миграция у лосей проходит по одному и тому же маршруту каждый год.
0: Хорошие новости.
2: В Швеции наблюдение за лосями считают самым успокаивающим телевизионным явлением. Впервые зрители смогли увидеть онлайн-трансляцию миграции в 2019 году. С тех пор у программы появились миллионы поклонников по всему миру. Как показало недавнее исследование, просмотр миграции снижает уровень стресса и помогает расслабиться. Дело не только в природе, но и в так называемом медленном телевидении. Отсутствие монтажа или закадрового текста создает эффект присутствия.
0: Хорошие новости.
2: Авторы трансляции советуют включать передачу на рассвете или в сумерках по шведскому времени. Именно в это время шанс увидеть лосей самый высокий. Тем, кто никак не может дождаться короля леса на своем экране, не стоит отчаиваться. В камеру могут попасть и другие животные, например, медведи, лисы, северные олени, выдры и хищные птицы. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Леон Серденко на волне дневного шансона, вернее, утреннего шансона, конечно, в 7 часов 34 минуты. Вот он звучит, ее финальный аккорд. Ну, а наш, наоборот, интро наше на данный момент звучит, ибо мы все такие свежепроснувшиеся, и вот эти самые ранние утренние мгновения, знаете, они самые ответственные, поскольку от них зависит вообще, как день сегодня сложится. Поэтому думаем о хорошем, настраиваем себя на то, что все сложится в нашу пользу, и день пройдет легко и приятно. Григорий Лепс далее в продолжении часа.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей.
2: Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
7: Ва-банга! Громкий розыгрыш Ва-банга на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
0: Радио «Шансон». Слушает вся страна.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Товарищ, она началась. Подписка на газету нужную. Вливайся и ты, мой друг, в компанию читателей дружную.
1: Еженедельник «Дальневосточные ведомости». Это актуальная информация, региональные и федеральные новости. Оперативная реакция на звонки и обращения. «Дальневосточные ведомости». Будьте в курсе жизни Владивостока и страны. Оформить подписку вы можете в отделении почты или онлайн на сайте почты. Категория 18+.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
3: Не уверен, не выезжай. Автоштопор.
4: 7:51 показывают наши студийные. Обсудим дорожные дела. От Зари до Молодежной сейчас затруднен проезд. На Некрасовской ДТП движению не мешает. От Гоголя на кольцо Инструментального завода небольшое скопление машин. И на пересечении Океанского проспекта с Горпарком ДТП также особо движению не мешает.
5: Радио «Шансон».
6: Прогноз погоды.
7: Светит солнце к нам в оконце, просто рай.
4: Поговорим о погоде. В Владивостоке все еще существует вероятность утреннего дождя. В течение дня облачно с прояснениями до 18 градусов. По краю сегодня дожди. Местами возможны температура воздуха до 26.
5: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM. Хорошее радио.
8: Радио «Шансон».

пришел в разрез на фонарь, на фонарь. Если воровал, значит сел, просто сел. А если много знал, подрастрел, подрастрел. Думал я, наконец, и увижу я скоро лагерей, лагерей. Но попал в этот пыльный, расплывчатый город. Без людей, без людей бродят толпы людей. На людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, не своих.

знал, под расстрел, так зачем проклинал свою горькую долю? Видно зря, видно зря, так зачем я так долго стремился на волю? В лагерях бродят толпы людей, на людей не похожих, равнодушных, слепых. Я заглядывал в черные лица прохожих, ни своих, ни чужих.

0: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
1: Дорожный привет на радио «Шансон», Владивосток!
2: Друзья, у нас финалочка часа, и по данным наших наблюдателей, объездная трасса по всем направлениям свободная.

0: Приморье 8 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. Часть жителей Владивостока останется сегодня без света. 7 мая с 9 до 17 часов электричество ограничат в некоторых домах на улицах Карбышева, Шошина, Океанском проспекте, Калинина, Краева, Березова и Херсонской, а также в пригороде на улицах Успенского, Третьей Восточной и в районе Третьего Ключа. Демонтаж рынка на Спортивной во Владивостоке в завершающей стадии. Накануне рабочие обесточили большинство павильонов и готовятся к сносу. Закрылись не только мясные и рыбные ряды, но и знаменитые кафе китайской кухни. Продавцов заверили, что демонтировать будут все точки, независимо от установленного судом срока на самостоятельный снос. По данным ВЛ.ру, торговля продолжается лишь у трамвайных путей возле остановки «Спортивная» и у входа в бывший торговый центр. Крупнейший российский авиаперевозчик изменил правила провоза пауэрбэнков. Теперь один пассажир может взять в полет только два аккумулятора. Сдавать их в багаж и заряжать на борту запрещено. Кроме того, их нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки самолета. Размещать пауэрбэнки можно только в кармане или под сиденьем кресла. Также перевозчик напомнил, что пауэрбэнки с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт-часов пассажирам провозить запрещено. Другим новостям, в России снимут новую версию фильма «Курьер». Это будет новый взгляд на культовую историю в актуальных реалиях сегодняшнего дня, сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании, которая приобрела права на экранизацию одноименной повести Карена Шахназарова. Съемки начнутся в июне, актерский состав не раскрывается. Премьера запланирована на начало следующего года. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Курс доллара по данным Центробанка на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Во Владивостоке сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер умеренный до сильного, 16-18 градусов тепла. В крае днем также переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, ветер умеренный, температура воздуха от 14 до 19 градусов выше нуля. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.
1: Реклама на радио «Шансон».

0: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикорва L» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
1: В медицинском центре «Занос» врачи-неврологи проводят лечение методом ботулинотерапии при хронической мигрени, гипергидрозе. Оказывают помощь при мышечных спазмах, в том числе после инсульта. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

0: Спасибо большое Сергею Трофимову за открытие нового музыкального часа на радио «Шансон». А у нас уже 8.06. А вы знаете, какой сегодня день? Правильно, 7 мая. А что у нас произошло 7 мая? А очень значимое для нас, ну и для вас, конечно же, событие. В 1995 году российский физик Александр Попов предоставил первый радиоприемник. Это событие стало отправной точкой для развития беспроводной связи. Так что с Днем радио! Поздравляем абсолютно всех-всех-всех причастных и всех, кто делает таким душевным радио. Ну, нас, конечно же, и, конечно же, вас, преданных слушателей. Да, сегодня абсолютно все-все, кто имеет связь с радио, всякую разную, отмечает этот хороший-хороший день. В общем, с праздником абсолютно всех своих коллег, ну и, конечно же, радиослушателей поздравляю от всей души. Елена Панайоти зовут меня, с вами сегодня до 13. Праздничный радиоэфир продолжаем, и впереди у нас Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Михаил, Ирина Круг и далее.
1: Было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Верните себе свободу движения без боли в медицинском центре «Санос». Если вас беспокоят хронические боли в спине, суставах, мышцах, есть урологические проблемы, медицинский центр «Санос» предлагает современное и эффективное решение – фокусированную ударно-волновую терапию. Узнайте больше и запишитесь на консультацию по телефону 2-60-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
1: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
2: Слышишь? Это весна. На радио «Шансон».
3: Акция «Весенний аккорд» на волне хорошего радио. У нас есть приз, у вас есть шанс его получить. С 4 мая ведущий задает каверзные вопросы. Задача слушателя – отгадать, какой магазин предоставил подарок дня. Каждый день разыгрываем новые призы. Телефон прямого эфира 220-93-83. Радио «Шансон». Слушай, участвуй, выигрывай. Партнер акции – торгово-развлекательный комплекс «Седан». Банка Сити. Твоя столица шопинга и развлечений. Плетаева 6D. Акция не является лотереей. Для аудитории 16+.
4: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
5: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
6: Автоштопор.
7: О дорогах на дорогах.
8: Друзья, всем утро доброе. Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция. При покупке масла замена бесплатна. Адрес: Военное шоссе 5. Что касается дорожной ситуации. На данный момент от Зари до Молодежной пробка на Молодежной, ДТП. Замедленное движение от Гоголя на кольцо Инструментального завода. На Нейбута на полосе в сторону Баляева. Это вся информация. Будьте аккуратны.
9: Реклама.
10: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
11: Радио «Шансон».
12: Прогноз погоды.
13: А над нами облака.
8: Поговорим о погоде в Владивостоке до конца дня. Осадки все-таки ожидаются, вероятность дождя есть. Плюс 18 температура воздуха. По краю тоже вероятность осадков велика, температура до 26.
11: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

0: Зарубежный шансон. Хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Половина девятого показывает наши студийные часы. Время хороших новостей от Макса Веселова.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете хорошие новости. Ученые визуализировали мир внутри человеческой клетки. Размером она примерно 0,05 миллиметра, не больше пылинки, но при этом обладает поразительной сложностью. В этом микроскопическом мире находится около 60 миллиардов белков, 2 триллиона молекул липидов, 5 триллионов сахара и аминокислот, а также около 60 миллиардов молекул РНК, которые работают вместе, поддерживая жизнь. И вот теперь есть возможность взглянуть на все это.
0: Хорошие новости.
2: В Японии ходит кота-поезд в полностью кошачьем стиле. Хвостатые там изображены на картинах, полу, потолке, обивке и даже стартовой платформе. Состав посвящен кошке Тама, которую в 2007 году назначили начальником станции Киши и спасли тем самым от закрытия, сделав ее популярной туристической точкой. Прокатиться стоит 410 йен, и можно поставить кошачий штампик на память.
0: Хорошие новости.
2: Житель Калифорнии так устал объяснять курьерам, как найти его дом, что начал указывать путь дронами в небе. Том Бет Джордж живет на отшибе за поворотом, до которого вечно никто не доезжает. Американец пытался направлять водителей знаками вдоль дороги, правил адрес в картах, ничего не помогло. Решение нашлось в его же работе – световых дрон-шоу. Он взял сотню коптеров и настроил их так, чтобы подсказки курьерам вроде «не тот поворот» и «продолжайте путь» светились прямо над домом. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио, хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Слушала я сейчас эту песню, почему-то ассоциации такие, знаете, с распахнутым окном. Захотелось вот такой вот широченный жест прямо сейчас сделать. А потом я посмотрела на календарь событий дня сегодняшнего. Ну да, сегодня день распахнутых окон. Как точно этот хороший парень передал атмосферу 7 мая, да? Еще сегодня во всем мире отмечают день... Планетариев, хороший очень праздник. Всемирный день пароля, очень отличный день. День под названием «Будь лучше», но здесь я согласна. Вообще это прям наш праздник. Еще сегодня день человека моря, день жаркого с бараньей ногой, но это можно будет отметить. Ну и, конечно же, сегодня день радио, 7 мая. День связиста, день радио. Ну и вот в связи с этим день жаркого с бараньей ногой очень удачно вписывается. Поэтому, друзья, празднуем, празднуем. Доброго утра и просыпайтесь. Дождем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
3: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
4: Подробности на tixfli.rf.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
11: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Слушает все.

тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней поля

0: Реклама на радио «Шансон». Песня, а не реклама.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения – профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: Заводите моторы, друзья! День рождения города стартует с большого автосалона. 4 июля на центральной площади Владивостока крупнейшее автомобильное событие. В центре программы автоквест, мастер-классы, конкурсы и подарки. И, конечно, крутые фотолокации. До встречи на празднике 4 июля на центральной площади города. Организатор региональный автомобильный журнал «Автомир». Вход свободный. Категория 0+.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор. Ни дня без пробки.
6: Друзья, всем хорошего дня. Партнер выпуска – федеральный сервис «Угона.нет». Что касается дорожной ситуации, прямо сейчас открываю интерактивную карту пробок. Затруднен проезд на Нейбута на полосе в сторону Баляева от Второреченской развязки до Молодежной. Всем, кто рулит, удачи в пути.
7: Реклама. Федеральный сервис «Угона нет». Профессиональная установка автосигнализации и защита от угона. Фирменные противоугонные системы, замки, блокираторы, бронепленка. Филиалы в 80 городах России и более 10 лет надежной защиты авто. «Угона нет» на Баляева. 23-7-2-0. «Угона нет» на Черемушках. 23-9-2-0. Сайт «Угона.нет».
8: Радио «Шансон».
9: Прогноз погоды.
10: В городе оттепель.

0: чавкает в лужах серый мартовский снег.
1: Информация о погоде во Владивостоке до конца сегодняшнего дня. Возможен дождь, температура воздуха 18 градусов. По краю сегодня до 26 возможны дожди.
2: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
3: Привет, Владивосток! Это радио «Шансон».
4: Дорожный привет на радио «Шансон Владивосток».
1: У нас финалочка часа, и в это время для участников дорожного движения рубрика «Дорожный привет» от снеговой пади на Второреченскую развязку и в обратном направлении небольшой затор.

Загулял ветерок и на север наведался с дуру. Залетел на чуток

Приморье 9 часов. Радио «Шансон» Владивосток продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. В районе Корабельной набережной во Владивостоке сегодня ограничат движение транспорта. В связи с проведением марша регионального управления МВД с 12 до 13 часов 30 минут на участке от улицы Петра Великого 2 до Корабельной набережной 1А строения 2 движение будет перекрыто. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты и учитывать ограничения. На трассе Дефрис-Седанка, поселок Новый в районе Зимы Южной установят новые дорожные камеры. Как рассказали в ГИБДД, комплексы будут фиксировать не только превышение скорости, но и выезд за полосу встречного движения, проезд на запрещающий сигнал светофора и за стоп-линию, несоблюдение правил остановки и стоянки и движение по обочинам. Ранее стало известно о планах установить новые камеры на Партизанском проспекте, Корабельной набережной, в районе фуникулера, на Второй речке и на улице Калинина. Банки рассылают россиянам инструкции на случай перебоев с мобильным интернетом. Об этом пишут ведомости. Кредиторы советуют подключаться к Wi-Fi, заранее настроить пуш-уведомления и иметь при себе наличные деньги. Отдельные банки рекомендуют клиентам заранее настроить вход в приложение по биометрии или коду. Некоторые уверяют, что подготовили сервисы к работе при перебоях связи. Ранее операторы предупреждали, что будут блокировать мобильный интернет и СМС в период с 5 по 9 мая в Москве и Петербурге. СМИ сообщают, что подобные ограничения готовятся в 40 регионах, включая Приморье. Отцам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию, пишет «Российская газета». Авторы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения детей распространена в других странах. Например, в Беларуси. Там можно взять отпуск на 14 дней, но без сохранения зарплаты. В России же предлагается закрепить в Трудовом кодексе право на оплачиваемый дополнительный отпуск. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Шансон Владивосток». Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Во Владивостоке сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер умеренный до сильного, 16-18 градусов. В крае днем также переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер умеренный, температура воздуха от 14 до 19 градусов со знаком плюс. Татьяна Загривенко, радио «Шансон», Владивосток.

0: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
1: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.

Александр Розенбаум в начале нового музыкального часа на радио Шансон. А я приветствую всех, чьи приемники на нашей радиоволне. Какой сегодня хороший день, качественный день, но еще и день радио. Просто утро доброе втройне, я бы сказала. 9:07 на студийных, у микрофона Елена Панайоти. С вами до 13 сегодня. Движемся дальше.

0: Реклама.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Смоленске и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
6: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
5: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: «Радио Шансон» – все только начинается.

0: Реклама на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Как вы думаете, что дороже, защитить автомобиль сейчас или ремонтировать его потом? Ржавчина – главный враг вашего кузова. Она разрушает металл, а кузовной ремонт обойдется в десятки тысяч рублей. И это без гарантии, что проблема не вернется. Компания «Антикор ВЛ» предлагает два решения. Профессиональную антикоррозийную обработку для защиты вашего авто и качественный кузовной ремонт, если ржавчина уже успела навредить. Мы используем современные технологии и даем гарантию на все работы. Защитите машину сейчас, чтобы не платить за ремонт потом. Звони 20 777 20.
2: В медицинском центре «Санос» ведут прием опытные врачи-хирурги, онкологи, проктологи, онкологи-маммологи. При необходимости выполняются малые операции. «Санос». Филиал на Борисенко. Подробно уточняйте по телефону 260-60-60. Имеется противопоказание. Необходима консультация врача.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии.
4: Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
5: Автоштопор.
6: Не уверен? Не выезжай.
7: Партнер выпуска «Автотерритория». Весенняя акция при покупке масла, замена бесплатно. Адрес: Военное шоссе 5. Расскажу о ситуации на дорогах. По данным онлайн-карт, пробки оцениваются в 3 балла. В настоящий момент медленно движемся на Второреченской развязке. Пока на этом все. Всем удачи в пути.
8: Реклама.
9: Автомобилисты Владивостока, внимание! Пора менять масло. Сделайте это выгодно и без лишних забот. Приезжайте в магазин автозапчастей и автохимии «Автотерритория». Военное шоссе 5. Запомните этот адрес. Большой выбор масел и все в наличии. И главное, при покупке масла вы получаете бесплатную замену и диагностику на вибростенде «Маха». «Автотерритория». Удобно, быстро и с выгодой. Военное шоссе 5.
10: Радио «Шансон».
11: Прогноз погоды.
12: Уплывают облака, уплывают, открывая голубые дали.
7: Информация о погоде во Владивостоке сегодня облачно. Преимущественно без осадков, температура воздуха до плюс 18. В крае также сегодня переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, температура до плюс 19.
10: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.
13: Радио «Шансон» слушает вся страна.

Есть особые даты, о них календарь умолчал. И о них ничего не напишут на утро в газетах. Эти даты влекут

лицах, ни казенных парадных словах. И два сердца божественные связаны нитью незримой. Эти даты горят ожиданием в прекрасных глазах.

0: хорошие новости на хорошем радио. Никакой политики, только хорошие новости.
1: Время хороших новостей от Макса Веселова на радио «Шансон». 9:30 уже показывают студийные. Макс, твой выход.
2: Привет-привет, мои хорошие. У микрофона Макс Веселов. Вы слушаете «Хорошие новости». Епископ Ассер еще в 9 веке называл английский Ноттингем местом множества пещер, и к сегодняшнему дню этому собрано множество документальных свидетельств, и процесс еще не закончен. Власти города честно признают, что им неизвестно количество пещер, которые расположены под различными зданиями. Горожане не придают им значения, потому что точно такие же находятся везде по соседству, а коммунальные службы в среднем находят по 2 новых пещеры каждую неделю.
0: Хорошие новости.
2: Ноттингем стоит на мягком песчанике, который легко поддается обработке. Однако такой грунт неустойчив, поэтому вместо сети каменоломен, как в других местах, здесь почти все пещеры разрозненные и небольшие. Это затрудняет их поиск. Фактически на протяжении тысячи лет местные жители копали под свои нужды самые разные подземные сооружения. И этот процесс продолжался вплоть до Второй мировой войны.
0: Хорошие новости.
2: Археологи и строители солидарны в том, что точное количество пещер под Ноттингемом никогда не будет установлено. Во многом потому, что они являются частью застройки, при ремонте или сносе которой они полностью или частично уничтожаются. В других случаях пещеры век от века меняют свое назначение, от складов до подпольных мастерских и захоронений, а потому либо забываются, либо переделываются во что-то другое. Это были хорошие новости на радио «Шансон».
0: Хорошие новости. Хорошее радио.
3: Хорошее радио. Хорошее радио. Замечательное радио «Шансон».
4: Радио «Шансон» Владивосток. 103.2 FM.
5: Хорошее радио.

Голос Вилли Токарева на волне утреннего шансона отзвучал только что. Друзья, есть у меня для вас приятные новости. Нам 3 мая 20 лет исполнилось, я имею в виду вещание во Владивостоке. И в связи с этим хорошим юбилейным событием мы для вас запустили в эфир акцию под названием «Весенний аккорд». Сегодня ее выход состоится, конечно же, в 10:35. В общем, как всегда, вовремя. Вы внимательно слушаете радио «Шансон». У нас есть очень хорошие подарки. Ну и вам предстоит ответить сегодня на очень каверзные вопросы. Какой же магазин предоставил подарок дня? И в случае, если угадываете, эти шикарные подарки забирайте. Внимательно слушайте наш эфир.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Только в «Санлайт». Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах «Санлайт». «Санлайт» – идеальный подарок. 16+.
2: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
3: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
4: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
6: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
14: Это история нашей семьи.
13: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
15: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
17: Радио «Шансон». Все только начинается.

0: на радио «Шансон». Сделано от души.
1: Пройти процедуру ФГДС с использованием современного эндоскопического оборудования теперь вы можете в Первомайском районе в медицинском центре «Санас» по адресу 2 Строительная, 13, остановка Борисенко. Запись по телефону 260-60-60. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
2: Магазин «Большая обувь» на Борисенко 21 закрывается. Успейте купить обувь редких размеров. Грандиозная распродажа. Скидки на весь ассортимент.
3: Все товары и услуги имеют соответствующие сертификаты и лицензии. Телефон рекламной службы 22-09-859. Радио «Шансон Владивосток» 22-09-859.
4: Для тех, кто за рулем.
5: Автоштопор.
6: Партнер выпуска – фирменный центр «Старлайн». Установка сигнализации – ваш автомобиль. Расскажу о ситуации на дороге. Онлайн-карта показывает 3 балла. На данный момент дороги в городе свободные. Лишь на путепроводе произошло ДТП. Пока движению не мешает. Всем удачи на дорогах.
7: Реклама.
8: Я знаю, где ты был вчера ночью. Вижу температуру в твоем салоне и под капотом. Умею заводить тебя дистанционно. Я – умный охранно-телематический комплекс «Старлайн» с бессрочной гарантией на работу мастера.
7: Фирменный центр «Старлайн». 8-914-650-0440.
8: Я буду с тобой всегда.
9: Радио «Шансон».
10: Прогноз погоды.

0: Партнер выпуска – компания «Геометрия уюта», эксперт в мире остекления и ремонта балконов. Во Владивостоке сегодня облачно, ветер умеренный до сильного, температура воздуха до плюс 18. По краю сегодня переменная облачность, пройдут небольшие дожди, температура воздуха до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
2: Окей, Google. Балкон под ключ во Владивостоке.
3: «Геометрия уюта».
2: Не тупи, Google. Балкон под ключ качественно и по выгодной цене.
3: «Геометрия уюта». Всегда качественное остекление балконов и скидка до 70%. Сам не тупи. Звони 280-2101.
2: Отлично, Google. Звоню в «Геометрию уюта». 280-2101.
1: Радио «Шансон Владивосток». 103.2 FM. Хорошее радио.

Приморье 10 часов. Радио «Шансон Владивосток» продолжает свою работу. В эфире новости, у микрофона Татьяна Загривенко. Здравствуйте. 14,5 миллионов человек воспользовались общественным транспортом Владивостока с начала года. По информации диспетчерского центра, большинство пассажиров выбирают безналичный способ оплаты проезда. Так, 55% используют банковские карты, а 44% выбирают транспортные. В 2026 году стоимость проезда остается дифференцированной, что делает безналичные варианты оплаты более привлекательными для горожан. И в продолжении темы общественного транспорта. В центре Владивостока частично изменится схема движения городских автобусов. В субботу 9 мая в связи с проведением праздничных мероприятий с 7 часов автобусы, следующие со стороны площади Луговой, на Авангарде будут поворачивать направо и двигаться по улице Пушкинской, а на остановке ДВГТУ разворачиваться и следовать в обратном направлении. В свою очередь автобусы, идущие со стороны Маяка, будут разворачиваться на улице Посецкой и далее двигаться обратно по улице Бестужева. Билеты на электрички по всей России планируют сделать электронными к 2035 году. Как пишет Интерфакс, такое решение вошло в концепцию развития пригородных железнодорожных перевозок. Документ также предусматривает обновление 7 тысяч вагонов. На это, по оценке правительства, потребуется почти 1,5 триллиона рублей. Сейчас на пригородные поезда электронно продается около 14% билетов. Большинство россиян не умеют себя продавать на собеседовании. По данным сервиса по поиску работы, каждый второй уверен в своих навыках, но не умеет грамотно представить их работодателю. Чаще всего россияне называют своими сильными сторонами дисциплину, ответственность и готовность учиться. А работодателям чаще нужны конкретные профессиональные навыки, которых соискателям порой